0: на бойцам прямо сейчас, остались за кадром. Совещание с верховным главнокомандующим.
1: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но Объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
2: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко считаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
1: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
3: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории реально. Вот, поэтому на фоне провала фактического, и мы можем прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него начальник командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянск-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотальные поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня-начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
1: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
3: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, которые решают какие-то свои задачи, упускают какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу. Да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот, но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот, поэтому как бы я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дрону. Вот, конку производства, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься
1: дронами. К нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю и, да, и причину недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины. Мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Валберис, ну, которая вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить вот эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
3: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние три недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов, вот таких средних, для блокирования трасс. И насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место по связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
1: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
3: Ну, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политически нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
1: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими и нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну по крайней мере делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
4: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
5: Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
4: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
6: Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
7: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
4: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
8: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
4: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
9: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
4: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
1: тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
3: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани-5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV-дронам я бы сказал так, что зависит от, в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше, но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне, на ролике, охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров, и с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы объем производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот, действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот, и, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличение массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот. Возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции. Это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
1: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей, мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей, и, ну и как, еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот порот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
3: Довольно сложно оценивать, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда, Свердловской области, насколько читают, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело Пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не несли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прямо скажем, завышенная. по количеству людей. Вот, и, разумеется, не имел успеха. Но надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
1: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два кряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии и к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
3: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкина, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее. Вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот, но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
1: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании этим всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
3: ну, например, вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себя обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
1: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше, или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
3: Нет, у России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
1: Спасибо, да, скажи, заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
4: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
5: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Витринних цілей, які з різним за профілем, тому що шахедів зараз в Росії.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
4: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
5: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% – это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии – те, що навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем. Я буквально вчера тоже на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛО, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
4: Справедливо, потому что не надано было достаточно помощи Украине.
5: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же

0: Сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
1: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
2: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
2: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
2: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там «краснуху» — разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
2: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией

0: индустрии защиты от дронов и украинской индустрии», – заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
2: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
1: 2003 год.
2: Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
3: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
2: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод Integral производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
3: Россия не может отримати за кордоном.
2: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
3: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
3: Нам не надали ни томагавків.
2: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
3: Певного послаблення ворога.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское, потому что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
3: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
2: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, яке вони построїли вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Воно має множество різнообразних средств. Но класична проблема того, що, опять-таки, це підход, класичний підход, увидел і уничтожил, який зараз не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, що недостаточно радіолокаційних средств, які можуть обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
2: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
3: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
2: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
3: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
3: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
1: от державного. Я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
3: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
2: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
3: Волонтеры на закупівлю, потом это отримало уже кодификацию, отримало и уже поступало в войско, уже коли вже якісно за себе зарекомендовало. Поки що можна казати про...
2: Пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни», в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
3: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
2: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
3: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Но ще це не произошло.
3: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
2: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
2: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
0: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
7: Будущее России лучше, чем в Америке.
8: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
9: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
10: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы». на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями. Глава Всемирной футбольной ассоциации ФИФА Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
1: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
2: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
0: Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет.
3: С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства. По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов «Патриот» и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
4: В ситуации дефицита.
0: Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
5: Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
0: Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками, авиабомбардировки подверглись Сумы, ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
6: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы.
0: Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
7: Первый номер достал «Единая Россия».
8: Да. Кто его?
7: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
8: Да, это он привык быть первым.
7: Вы знаете, ну, это первый раз в «Единой России», поскольку у нас 2 раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик, да.
0: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, которая на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
1: А почему вы решили не вращать лототрон?
2: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах — либо «Единая Россия», либо «Яблоко», наш номер два.
0: Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
7: Я хочу сказать, Владимир Владимирович, конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутата Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
0: Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья, споря, почему Кремль все-таки допустил «Яблоко» к выборам. Версий много, отсутствие у «Яблока» популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что «Яблоко» может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер два». В любом случае, «Яблоку» предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
9: Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях. Разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, ну, найдите возможность, встаньте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
10: Настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
9: Все правильно, но после, у вас был после шанс. Победы. А если вы не хотите
10: есть,
9: победы,
10: чтобы их не убили,
9: значит, вы понимаете? Помогаете вот врагу.
0: Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
11: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта, знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы, блин, несете?
12: Предложение отправиться на фронт и сейчас...
11: Да, а ты помолчи, я тебя не перебивал, понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери.
0: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, а сама партия...» Еще одна цитата: «последовательно сдавала и продавала нашу родину Западу, продолжает это и сейчас». В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репост публикации в телеграм-канале, сделанной в феврале 2022 года, а также по статье о дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине. Явлинский назвал Шлосберга патриотом России. А вот фрагмент заседания суда. К Явлинскому обращается адвокат защиты.
13: Григорий Алексеевич, скажите, насколько политическая позиция Льва Марковича совпадает с позицией партии «Яблоко»?
14: Полностью совпадает.
13: У подсудимого Шлосберга вы будете задавать вопросы?
15: Спасибо, что приехали, Владимир Алексеевич. Вопросов у меня
0: нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию меры пресечения Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4,5 тысячи долларов.
16: Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом, за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
0: Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
17: FIFA for Enterprise or
0: FIFA Forward Enterprise, FFE, представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов FIFA. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент ФИФА Джанни Инфантино. Такое предложение вызвало целую бурю возмущения, прежде всего со стороны Европейской Федерации Футбола. УЕФА угрожала бойкотировать турниры ФИФА. Масло в огонь подлила информация о том, что одним из бенефициаров плана приватизации турниров мог стать брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инфантино известен близкой дружбой с Трампом. Как выяснилось, Инфантино практически ни с кем не советовался, предлагая этот план. Старший советник политик ФИФА Карлос Кардейра в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления ФИФА в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что ФИФА больше не потерпит нападок на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты ФИФА. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
18: Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже о вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
0: Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финальной игре. Из-за устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
19: По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальна. Врач у вас есть на 15 минут. А вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что чат-GPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции ChatGPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю «Радио Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
20: Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису «Всемирной паутины» еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
0: Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
21: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
21: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
21: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО, при этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
1: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков». И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
0: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
2: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
0: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
3: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. каждая такая история идеально ложится в нарратив. Оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска – часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
0: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
1: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
0: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
2: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко» сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить. Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
0: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
3: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
0: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
1: «Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
0: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
2: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
0: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
3: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
0: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному

0: должен это сделать сейчас и максимально широко.
1: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
2: Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция яблока мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у яблока будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
1: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
3: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за яблоко, я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от яблока, преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
1: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил.
4: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
1: На что Орлова парирует.
5: «Поправляют, что за мир еще не значит «нет войне». Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
1: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
5: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или немассовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
1: Орлова пишет.
5: «Мне и с лозунгом «Нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «Нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
1: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
2: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка-спойлер или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для

0: дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
4: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
1: Правозащитник Александр Подробинок не удивлен этому решению.
5: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность! Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
6: Политик Максим Резник пишет следующее.
0: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России, в том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни, за мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
6: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
5: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный Тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей Капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой Капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
6: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
7: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое. Чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства – делайте выводы. Нет доказательств – не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
6: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
8: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
6: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
8: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
6: Ксения Собчак пишет, что...
9: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
6: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
0: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая, чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
6: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
5: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
6: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
7: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
8: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за полтора часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5,5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано 7 цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организации, признанной в России экстремистской.
9: Ребят, меня задержали.
8: Неонова задержали на выходе из дома, доставили в УВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили 2 рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены 3 вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
6: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
9: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
10: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26 года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
11: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи стирать. Вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
10: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
12: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому. Вот горелый фекалий, представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
10: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
13: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
10: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
14: Я маленький ягненок, и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул, или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
10: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
15: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
10: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
16: Тюмень – это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
10: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
17: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
10: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
18: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
10: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге, к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
19: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
10: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
20: Друзья, танцуем вместе!
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
6: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Это же они не специально сделали. Должны ли они за это нести ответственность?
21: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей. Хотя это странно. И о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет. Но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
6: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
21: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемым, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
6: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
21: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого будет чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, там, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормальные заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
6: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качество воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такой эксперта будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
21: Это как старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективные иски у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
6: По-вашему,
1: опыта работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается? Условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
21: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется. А кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать с них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там, заплатить 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
1: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
21: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шансы у вас повышают.
1: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон. Наверное.
21: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
1: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде и что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
10: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди, при определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые, потерпевшие, вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
2: Об этом деле я узнала от Марии Давтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
1: Родителей.
2: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом. Поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
1: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
2: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
1: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда, или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя?
2: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд, в принципе, прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
1: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
2: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
1: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать, ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил, защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель-то вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
2: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. А когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
1: И уже исполнен, да.
2: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
1: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
2: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
1: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судье предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
2: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования, потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
1: Ну и в заключение мы наблюдали на протяжении работы, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
2: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. Никакой другой трактовки здесь не должно быть.
1: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
3: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры. Но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков. А затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
4: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
3: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
1: Это программа

0: И под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, и данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, и меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки. Из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. И так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигрант. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким корявым пояснениям Собянина, зеленый свет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы когда живой человек, чтобы было решение суда какое-то,
0: нет,
1: да?
0: нет, нет, нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Я ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался, с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях, понимаете? Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для
1: Кто
0: российских
1: видит
0: властей.
1: эти цвета?
0: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически цвет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот цвет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит цвет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да,

0: операции, это тоже, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем, власти их планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала, это которое самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик, какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
0: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинали собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, система видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть это просто одно из ответвлений одного общего проекта создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единый биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
0: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеют более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
1: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
0: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
0: Ограничивать.
1: Ну, так, черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
0: Мне тут сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
0: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать. Почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут, и в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают, реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно, да, то есть это происходит просто на основании алгоритма. То есть раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд, соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, заседание. Там,
1: это решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то затянуть.
0: Ну, сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что так работает механизм, так работает система, никто ему давать доступ технической какой-то документации.
1: Конечно, не будет. Ну, я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех.
0: Частично граждан уже распространяется.
1: России. Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите доклад.
0: Центр защиты прав.
1: Да. Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
0: Центр
1: строку...
0: Центр защиты прав человека, либо мою фамилию, да.
1: Или государственный найти. Информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма». Так называется доклад Константина Троицкого. Вот. То вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
5: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
6: Он стремится улучшить руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
5: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов. Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление Объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
7: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции. Так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной и специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами – получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
8: Денис Игоревич, новый рот войск только формируется.
7: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
8: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
7: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
9: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного главнокомандующего.
10: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
7: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с Верховным главнокомандующим.
5: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны 2-летней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но Объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
6: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко считаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
11: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
12: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на группировку, в сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории реально. Вот. Поэтому на фоне провала фактического, можно прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него назначают командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянско-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня-начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
11: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
12: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, которые решают какие-то свои задачи, упускают какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дроновую гонку. производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой в войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься
11: дронами. К нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю. И да, и причины недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины. Мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Wildberries, ну, которая вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
12: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние три недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов вот таких средних для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место о связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
11: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
12: Ну, и, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
11: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну, по крайней мере, делаются подобные попытки. Назначенные заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
13: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
14: Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
13: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
15: Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
16: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
13: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов-беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
17: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
13: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
18: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
13: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
11: Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
12: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани-5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV дронам я бы сказал так, что зависит от в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше. Но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне, на ролике, охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров. И с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы, ну, по объему производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование. То есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот, у России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот, действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот, и, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличение массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот. Возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции. Это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
11: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. И, ну и еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащитников, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот ворот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
12: Довольно сложно оценивать, как бы, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда, Свердловской области, насколько читают, так сказать, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело Пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не принесли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прямо скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. Но надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет. Как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
11: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два к ряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
12: Ну, в принципе, покушение на руководителей российского ВПК происходит, ну, как минимум, с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это результатом, это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее, вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот. Но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
11: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании этим всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
12: ну, например, здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себе обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
11: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше? Или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
12: Это у России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
11: Спасибо, да, скажи, заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
3: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
4: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
5: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
4: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
5: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 км в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
4: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
5: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
4: Тому, на самом деле, европейское ППО сейчас не готово.
5: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
4: Але после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам.
5: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
4: Витринных целей, которые разные за профилем, потому что шахедов сейчас в России.
5: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
4: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
3: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
4: Они разумеют, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
5: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
4: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
5: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
3: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе... одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Справедливо, потому что не надано было достаточно помощи Украине.
4: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
4: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
3: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
4: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
6: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
4: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственной

0: собой обмениваются информацией за счет межсетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
2: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми...
0: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
2: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: Так, как самое в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
2: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
2: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную

0: Фабрику дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
0: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то пусть мириться з українськими. Вони не несуть угрози. Так би європейці збивали російські дрони, як вони збивають залітаючі туди українські. Давайте почнемо з цього. Поэтому, в принципі, я говорив о том, що Європі нужно об'єднати усилия, потому що все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Україна сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенал послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
2: Давайте почнем с того, что российское ППО, которое они побудували навколо Москвы, на самом деле довольно непогано.
0: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
2: Безумовно, потому что на самом деле, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области. області оборони.
2: І це не тільки Middle Strike, Deep Strike.
0: І це не тільки Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
1: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
2: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
0: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце, я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
0: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Але ще це не відбувалося.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
2: Я думаю, что наикращее решение для
0: Лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой загрозы, какая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
7: Будущее России лучше, чем в Америке.
8: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
9: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
10: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
13: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы вынул, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
14: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по «Радио Свобода» и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
15: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, насчет, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время, как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров, костно-туберкулезных, и я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа, а потом учился ходить снова, и вот такая интересная история.
14: Это между каким возрастом и каким?
15: Это с примерно с 3 до 10 лет.
14: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
15: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года, но я читал вывески просто, типа «Аптека». И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
14: А как получалось учиться в школе, если вы...
15: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в общем, все было как в школе.
14: Вы завели каких-то друзей из этого
15: санатория? Я завел каких-то друзей. И интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
14: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
15: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так-то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
14: Когда возникли стихи?
15: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Но, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Незачем мне не нужно, кстати говоря, к Блоку мое отношение резко изменилось, но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как ни смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
14: А всерьез стихи когда пришли?
15: А вот смотря что читать, считать всерьез, потому
14: то, что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
15: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой. Это было непросто, да? И я решил не. А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это не важно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
14: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
15: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало. Потому что на самом деле я все время бегал в сторону от этих казино. То я учился в разных университетах. Я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории. Потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, и я сам учился. Потому что на истории партии, которая из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычная история польский. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читал. Тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор – это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь мне не имеет смысла. Меня застали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
16: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
15: Ну, у меня был друг такой, Юра Жернасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот, которые действительно так... То есть потом не произошло... Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
16: Что объединяло этот ваш кружок?
15: Объединяло нас... Ну, смешно сказать, что объединяло в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Ну, в общем, все как-то скажем, такая... Не то, чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
13: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
17: На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
15: Я зазнал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда. И мы с ним тогда не дружили, он был школьник. А вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
16: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
15: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке поэтической «Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек несдержанный, язык везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начали сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил угрозу. Розыск по, ну, понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали «опасен вооружен». То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, отвечивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
16: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
15: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири и в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня, в конце концов, пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло... чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
16: Какой год стоял на дворе?
15: Год стоял на дворе, по-моему, 1975-й, хотя я все время путаюсь, то ли 74-й, по-моему, 75-й.
17: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
18: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какому-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких хронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные. «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. И замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки. Юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем. «Какие случаи напрасные везде? Недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое. «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный». А он Григорий вовсе. Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично. «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу снится, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами. Сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания. «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей. «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». какой образ, да, такой глобальный, он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлая Россия и прошлая Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие прерывы случались. Самый известный у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «Просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт оказывается тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
19: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Свобода, мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобие в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас, и страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас, но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В нашей студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. Поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско, и там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да, я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наши читатели.
3: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
3: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет, это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день, деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
3: Расскажите, кого вы набирали, кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да? Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
3: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элиндея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делал, факсимильным способом. И издали философические письма. Есть такое издание Ардиса. Ну, вот это случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у Ардиса с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там, спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что... Лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот... Печатайте все, что приходит, да? Поэтому что-то приходилось браковать.
3: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
2: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно, но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция, эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы, поначалу даже... Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего, но такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
3: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
2: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить. Но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в Америку, очень легко принимает людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком. И писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое, но я вижу это как свое.
3: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
2: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, которым выше он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да. А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральное здание в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но то, что ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шеворошкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. И я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа. То есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник. Все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей французик. Описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже». Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству, там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый. Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы. Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной Гоби? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
0: По телефону из Нью-Гемпшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги. А потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
1: Но замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа. Годами я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаешь все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время размышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула.

0: Казалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, сколько их уже можно читать. Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, с которыми, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
1: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
0: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же. Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России, Тютчев. Но Тютчев почему-то никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский, Есенин и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре, друг другу в лицо полотна, потому что, раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, да сияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть, а то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
3: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой.

0: На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни. Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: «Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. Хоть и память моя плыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилось вновь. Деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими поджарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались по сильной занятой ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки не ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной вхолостую висел беды за скорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры, глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

0: И вновь через годы без боли и гнева, под северным небом нагим, прощай, моя участь, волшебница Ева, легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста, так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось. Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, поколение уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем, раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны, в этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина, затянувшихся игр, обращенные к небу дворы. Успокойся, малыш, неудача твоя поправима, только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический Союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями. Глава Всемирной футбольной ассоциации ФИФА Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
3: А почему вы решили не вращать «Лототрон»?
4: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
2: Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет. С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства. По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов «Патриот» и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
5: В ситуации дефицита.
2: Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
6: Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
2: Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше, чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками. Авиабомбардировки подверглись Сумы. ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
7: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы.
2: Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
8: Первый номер достал «Единая Россия».
9: Да. Кто его?
8: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
9: Да, это он привык быть первым.
8: Вы знаете, ну, это первый раз в «Единой России», поскольку у нас 2 раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик, да.
2: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, который на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
3: А почему вы решили не вращать лототрон?
4: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
2: Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
8: Конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
2: Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья споря, почему Кремль все-таки допустил «Яблоко» к выборам. Версий много, отсутствие у «Яблока» популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что «Яблоко» может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте Радио Свобода www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер два». В любом случае, «Яблоку» предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
10: Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях, разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, ну, найдите возможность, встаньте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
11: Настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
10: Все правильно, но после, шанс победы. А если вы не хотите победы,
11: чтобы их не убили,
10: значит вы помогаете врагу.
2: Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
12: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто и на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта, знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, что вы, блин, несете?
13: Предложение отправиться на фронт и пересказать.
12: Да, а ты помолчи, я тебя не перебивал, понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйдите отсюда вообще к чертовой матери.
2: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, а сама партия...» Еще одна цитата: «последовательно сдавала и продавала нашу родину Западу, продолжает это и сейчас». В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репост публикации в телеграм-канале, сделанной в феврале 2022 года, а также по статье о дискредитации оккупации армии, из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в Украине. Явлинский назвал Шлосберга патриотом России. А вот фрагмент заседания суда. К Явлинскому обращается адвокат защиты.
14: Григорий Алексеевич, скажите, насколько политическая позиция Льва Марковича совпадает с позицией партии «Яблоко»?
15: Полностью совпадает.
14: У подсудимого Шлосберга вы будете задавать вопросы?
16: Почему что нет, Григорий Алексеевич? Вопросов у меня нет.
2: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию меры пресечения Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4,5 тысячи долларов.
17: Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом, за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
2: Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
18: FIFA Forward Enterprise, or
2: FIFA Forward Enterprise. FFE представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов FIFA. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент ФИФА Джанни Инфантино. Такое предложение вызвало целую бурю возмущения, прежде всего со стороны Европейской Федерации Футбола. УЕФА угрожала бойкотировать турниры ФИФА. Масло в огонь подлила информация о том, что одним из бенефициаров плана приватизации турниров мог стать брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инфантино известен близкой дружбой с Трампом. Как выяснилось, Инфантино практически ни с кем не советовался, предлагая этот план. Старший советник ФИФА Карлос Кардейра в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления ФИФА в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что ФИФА больше не потерпит нападок на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты ФИФА. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
19: Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже об вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
2: Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финальной игре из-за устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
20: По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальная. Врач у вас есть на 15 минут, а вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что чат-GPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции ChatGPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
2: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W. Это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю «Радио Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
0: Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису всемирной паутины еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
2: Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
21: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
21: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
21: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
1: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков». И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
0: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
2: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
0: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
3: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска – часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
0: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
1: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
0: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
2: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко» сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить. Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
0: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
3: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
0: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
1: «Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
0: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
2: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
0: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
3: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
0: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре». Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
0: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
1: «Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция «Яблока» мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у «Яблока» будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей».
0: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
2: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за «Яблоко», я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от «Яблока», преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если «Яблоко» в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать

0: как свидетельство сюра российской жизни.
1: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
0: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или немассовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
1: Орлова пишет.
0: Мне и с лозунгом «нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
1: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
2: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка «Спойлер» или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но, может, с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную, позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, новые люди. Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.

0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
3: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
0: Правозащитник Александр Подробинок не удивлен этому решению.
4: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
0: Политик Максим Резник пишет следующее.
5: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России. В том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни. За мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
0: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
4: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно. Помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
0: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
6: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование, не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое. Чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства – делайте выводы. Нет доказательств – не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
0: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
7: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
0: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
7: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белое пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
0: Ксения Собчак пишет, что...
8: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
0: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
5: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
0: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
4: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портрет словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
7: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
8: Он стремится улучшить руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
7: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
9: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
10: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции. Так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистра обороны Алексей Криворучко перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной и специальной техники. История с особо перспективной техникой – дронами – получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
11: Денис Игоревич, новый рот войск только формируется.
10: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
11: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
10: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место, исполняющим обязанности, назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
12: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения Верховного нового главнокомандующего.
13: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений верховного главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
10: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с верховным главнокомандующим.
9: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но Объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно. Даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго. Ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путина. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
8: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко читаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
9: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
9: Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
14: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на группировку, в сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23-го года захватили больше всего украинской территории реально. Вот. Поэтому на фоне провала фактического, и мы можем прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него начальник командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянско-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня-начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
9: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду само по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
14: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, который решает какие-то свои задачи, упускает какие-то возможности. Так что теоретически как бы возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там, Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дроновую гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься.
15: Ну, к нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю. И да, и причину недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины. Мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Wildberries, ну, которую вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
14: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние три недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов вот таких средних для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего силами беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место о связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
15: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
14: Ну, и, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
15: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну, по крайней мере, делаются подобные попытки. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
16: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
17: Проблем в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
16: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
18: Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
19: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
16: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
20: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнить задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
16: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
1: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
16: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор «Урал-дронзавода» Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб. Сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
15: Тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
14: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия Тегеране 5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV дронам я бы сказал так, что зависит от в первую очередь, наверное, от масштабов производства. У России они меньше, но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне на ролике охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров, и с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы по объему производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот, у России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там техническими приспособлениями под разные задачи. Вот, поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот, действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот, и, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличение массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот, возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции. Это тоже вполне возможно. Вот этот банкет как бы главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
15: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. Еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, защитников, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот порот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
14: Довольно сложно оценивать, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда Свердловской области, насколько читают, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но как бы куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые, в том числе в патриотической российской прессе, Вот, когда действительно опытных операторов дронов производили, переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не несли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прям скажем, завышенная по количеству людей, вот, и, разумеется, не имела успеха. Но надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
15: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два к ряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии, к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
14: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух откореш, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее. Вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот, но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
15: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании этим всем занимаются, как вы их назвали, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому,
14: ну, например, здесь вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себе обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
15: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше? Или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
14: То Россия в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
15: Спасибо, да, скажи, заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 6 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических ракет в Украине. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный остается сторонником НАТО, но считает, что Североатлантический союз должен реформироваться в соответствии с современными реалиями. Глава Всемирной футбольной ассоциации ФИФА Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров, но сохранил свой пост. Также сегодня.
3: А почему вы решили не вращать лототрон?
4: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают.
2: Партия «Яблоко» получила второе место в бюллетене на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду вечером с главами военных администраций, Министерства обороны, руководством СБУ, ГУР и Офиса президента вновь заявил о катастрофическом дефиците антибаллистических средств у Украины, дав понять, что, по его мнению, этот дефицит обусловлен не только тем, что запас таких средств у западных стран для собственных нужд сильно истощился. Напомню, что во время вчерашнего обстрела Киева и Киевской области, в результате которого погибли не менее 17 человек, украинским силам ПВО не удалось сбить ни одну из 28 выпущенных российских баллистических ракет.
5: С начала 2026 года Украина получает примерно в три раза меньше антибаллистических ракет, предназначенных для защиты нашего государства.
2: По официальной информации, которую мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, основная причина связана с войной или, как сегодня принято говорить, боевыми действиями на Ближнем Востоке. Хотя участие европейских партнеров в этой области было минимальным, в предыдущие годы они также поставляли Украине антибаллистические ракеты, в первую очередь для пополнения запасов комплексов ПЭТ и других систем противовоздушной обороны. Не исключено, что помимо событий на Ближнем Востоке существуют и другие причины, в том числе политические факторы, направленные на то, чтобы сделать Украину, более сговорчивой. На мой взгляд, полностью исключать такую возможность нельзя. Мы понимаем, что это серьезный вызов. Нам удалось пройти сложную зиму, однако сокращение поставок ощущалось с каждым месяцем, и сегодня мы находимся в условиях существенного дефицита средств ПВО.
5: В ситуации дефицита.
2: Это был Владимир Зеленский. По сведениям газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 28 июля ответил отказом на просьбу Зеленского предоставить Украине зимний пакет ракет для комплексов ПВО «Патриот», сославшись на нехватку запасов этих ракет у самих Соединенных Штатов. Издание ссылается на анонимные источники. Официального подтверждения этой информации нет. В интервью изданию Axios Зеленский подчеркнул, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать глубокий гуманитарный кризис в Украине. Большой резонанс в Украине вызвало заявление бывшего главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и что Украине нужно сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности. Вот короткая цитата из выступления Залужного на дискуссии высокопоставленных депутатов дипломатов по вопросам евроатлантической интеграции, состоявшейся в Киеве 3 августа.
6: Каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим. Невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть в вооруженных силах Украины, к организации, владеющей доктриной Второй мировой войны.
2: Как сообщает издание «Интерфакс Украина», вчера Залужного попросили объяснить эти слова. Залужный заверил, что является сторонником НАТО, но подчеркнул, что этот союз должен трансформироваться. «Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения больше, чем в 35 законодательных актах по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный. Впрочем, по его словам, если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир. Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины, резюмировал Валерий Залужный. Напомню, что это цитата по изданию «Интерфакс Украина». Россия и Украина тем временем за последние сутки продолжали обмены ударами беспилотниками. Авиабомбардировки подверглись Сумы. ВСУ нанесли самый мощный удар за время войны по Ярославской области. Там загорелся нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос», который входит в пятерку крупнейших НПЗ России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и реактивное топливо. Завод уже не раз подвергался атакам. По подсчетам издания «Астра», только в этом году он горел не менее 6 раз. В условиях дефицита топлива заводы переходят на производство бензина более низкого качества, использование которого может нанести серьезные повреждения двигателям современных автомобилей. При этом некоторые эксперты в России указывают, что средний возраст частных машин в стране составляет 16 лет, так что значительной части российского автомобильного парка угрозы якобы нет. На фоне постоянных ударов украинских беспилотников по объектам в глубине России очень заметным стало заявление в интервью ТАСС мэра Москвы Сергея Собянина, который выступил категорически против перевода российской экономики на военные рельсы. Вот как он пояснил свою позицию.
7: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно. Мы видим нарастание таких угроз. Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы.
2: Это был мэр Москвы Сергей Собянин. Его заявление, по-видимому, следует рассматривать в контексте предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Собянин второй в федеральном списке партии «Единая Россия» на этих выборах. Из-за продолжающейся войны в Украине, экономических трудностей в самой России, постоянных разговоров о возможности новой мобилизации, «Единая Россия» сейчас теряет популярность. Вчера в ходе жеребьевки в Центральной избирательной комиссии партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене. Глава ЦИК Элла Памфилова сразу после этого приехала в Кремль, где рассказала о подготовке к выборам Владимиру Путину.
8: Первый номер достал «Единая Россия».
9: Так, да. Кто его?
8: Вот Карелин. Но мне, да, ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
9: Да, это он привык быть первым.
8: Вы знаете, но это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик, да.
2: Это была глава ЦИК России Элла Памфилова. При этом второе место получила открыто выступающая за прекращение боевых действий в Украине партия «Яблоко». Регистрация федерального списка, который на прошлой неделе стала неожиданностью для многих. Напомню, что больше 10 видных деятелей этой партии осуждены или подвергаются уголовному преследованию. Многим кандидатам отказывали в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков вчера в Центральной избирательной комиссии не стал вращать лототрон и просто достал шар из него. Вот фрагмент трансляции из штаб-квартиры ЦИК России.
3: А почему вы решили не вращать лототрон?
4: Потому что все цифры, которые остались, меня устраивают. А тем более я вытащил то, что мы хотели, потому что реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
2: Докладывавшая Путину в Кремле Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы в России будут прозрачными, несмотря на продолжающуюся войну.
8: Конечно, вот основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выборам депутата Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации, и мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности, но при этом, вот это отличие этой кампании, мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости и прозрачности.
2: Путин, в свою очередь, заявил, что те, кто обвиняют российские власти в нечестной игре, связанной с выборами, просто не хотят соблюдать российские законы и якобы целенаправленно делают все, чтобы их не допустили до участия в выборах. Эксперты по выборам и политологи сейчас ломают копья споря, почему Кремль все-таки допустил «Яблоко» к выборам. Версий много, отсутствие у «Яблока» популярности, роль спойлера, отнимающего голоса у другой партии, новые люди, демонстрация мнимой демократичности выборов в России, даже ошибка кремлевских политологов, не просчитавших, что «Яблоко» может показать хороший результат из-за усталости россиян от войны. Подробный разбор на эту тему можно найти на сайте Радио Свобода, www.svoboda.org. В публикации под заголовком «Партия номер два». В любом случае, «Яблоку» предстоит выступать на выборах в очень агрессивной среде. К примеру, сразу после жеребьевки с обвинениями в непатриотичности на Николая Рыбакова набросился лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
10: Все партии консолидированы вокруг выборов в поддержку специальной военной операции. Все поддерживаем нашу армию. Вам дали возможность участвовать в выборах, а вы как себя ведете? Я читаю регулярно, что с иностранными СМИ, с иностранными инструментами в соцсетях. Разве это дело? Ну как вы можете в спину бить армии и народу? Я предлагаю все-таки вам, найдите возможность, встаньте на патриотической позиции или не участвуйте в выборах.
11: Настоящий патриотизм заключается в том, чтобы остановить гибель людей.
10: Все правильно, но после,
11: у вас
10: после
11: шанс.
10: Победы. А если вы не хотите победы,
11: чтобы их не убили,
10: значит вы понимаете? Помогаете вот врагу.
2: Это был диалог лидеров партии «Коммунисты России» и «Яблоко» Сергея Маленковича и Николая Рыбакова. Еще более агрессивно вел себя во время регистрации федеральных списков партий лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.
12: С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был. Не видел ни черта, знаете, вы там что-то рассказываете, басни всякие по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, что вы, блин, несете?
13: Предложение отправиться на фронт и сейчас...
12: Да, а ты помолчи, я тебя не перебивал, понял? Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери.
2: Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать правовую оценку деятельности партии «Яблоко», заявив, что, цитата, «представители «Яблока» много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины, А сама партия, еще одна цитата, последовательно сдавала и продавала нашу родину Западу, продолжает это и сейчас. В конце прошлой недели основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступал свидетелем со стороны защиты на суде по делу бывшего лидера псковского отделения «Яблоко» Льва Шлосберга, обвиняемого по статьям о так называемых фейках про армию за репутацию.

0: 6 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине возбуждены два новых громких коррупционных дела, оба по статье о незаконном обогащении. По данным следствия, бывший командующий логистикой воздушных сил ВСУ Андрей Украинец с 2020 по 2025 год приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы. Речь идет о незаконном приобретении квартир, жилых домов, земельных участков и дорогих автомобилей, предположительно на средства, выделенные на строительство защитных укрытий для украинской авиации. Снятый несколько дней назад с поста посла Украины в США Ольги Стефанишиной вменяют один эпизод незаконного обогащения на 13 миллионов 900 тысяч гривен, это приблизительно 311 тысяч долларов, и два эпизода недостоверного декларирования доходов. По версии следствия, Стефанишина также вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью в 550 тысяч долларов, но позже отказалась от этой сделки. На суде по избранию меры пресечения Стефанишина просила выпустить ее под залог не более чем в 200 тысяч гривен. Это около 4,5 тысячи долларов.
1: Уважаемый суд, возвращение в Украину связано со значительными финансовыми затратами, а также с необходимостью обустройства быта моей семьи. Кроме того, в связи с необходимостью участвовать в судебном процессе и обеспечивать реализацию своего права на защиту, я не имею возможности располагать дополнительными финансовыми средствами. Денежные средства, которые, по мнению стороны обвинения, могут находиться в моем распоряжении, в действительности отсутствуют. В связи с этим я не могу обеспечить внесение залога в размере, предложенном судом за счет собственных средств. Даже в случае, если мне удастся найти возможности внести указанную сумму, это лишит меня возможности обеспечить достойные условия жизни для моей семьи.
0: Это была бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина. По итогам сегодняшнего заседания суд назначил Стефанишиной залог в размере 6 миллионов гривен. Стефанишина вину отрицает. Она также настаивает, что не была уволена, а сама подала заявление об уходе с поста посла по семейным обстоятельствам. Время свободы. Президент Всемирной футбольной ассоциации Джанни Инфантино на экстренном заседании правления ФИФА признал, что допустил ошибки, продвигая план частичной приватизации международных турниров под эгидой ФИФА. Тем не менее, Инфантино заручился поддержкой правления и сохранил свой пост. В июле, через несколько дней после окончания чемпионата мира по футболу в Северной Америке, который принес ФИФА гигантскую прибыль, Инфантино совершенно неожиданно выступил с планом дальнейшей коммерциализации футбола. Вот в чем, по его словам, этот план заключался.
2: FIFA Forward Enterprise, or
0: FIFA Forward Enterprise. FFE представляет собой, по сути, предложение или оферту. Это часть демократического процесса и механизма консультации, а также, прежде всего, возможность, а не обязательство. Как уже отмечалось, FFE запускает процесс обсуждения, который будет структурирован и организован на коммерческой основе. Речь идет обо всех соревнованиях, находящихся под эгидой FIFA, а также о спонсорских контрактах, правах на трансляции, лицензировании и новых проектах, реализуемых в интересах 211 ассоциаций членов ФИФА. При этом одной из ключевых задач является раскрытие ранее неиспользованного коммерческого потенциала мирового футбола. Укрепление коммерческой составляющей игры представляет собой естественный следующий этап ее развития. Именно поэтому мы считаем, что предложение FIFA Forward Enterprise позволит в полной мере раскрыть потенциал этого вида спорта во всех уголках мира. Это был президент ФИФА Джанни Инфантино. Такое предложение вызвало целую бурю возмущения, прежде всего со стороны Европейской Федерации Футбола. УЕФА угрожала бойкотировать турниры ФИФА. Масло в огонь подлила информация о том, что одним из бенефициаров плана приватизации турниров мог стать брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Инфантино известен близкой дружбой с Трампом. Как выяснилось, Инфантино практически ни с кем не советовался, предлагая этот план. Старший советник политик ФИФА Карлос Кардейра в знак протеста покинул свой пост. В результате Инфантино отказался от плана приватизации, а по итогам заседания правления ФИФА в Рабате было принято заявление, в котором были принесены извинения за допущенные ошибки. Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что ФИФА больше не потерпит нападок

0: на ее принципы добросовестности, надлежащего управления и соблюдения установленных процедур и будет принимать все необходимые меры для защиты своего имени и репутации. Вся эта история серьезно сказалась на репутации самого Джанни Инфантино, который собирается вновь баллотироваться в президенты ФИФА. Об отсутствии доверия к нему вчера высказался Марк Карни, премьер-министр Канады, страны, которая была одной из хозяек чемпионата мира этого года.
1: Сама мысль о том, что надлежащее управление может допускать сокрытие от ближайших советников, главного исполнительного директора и членов совета директоров существенных вопросов, которые вы рассматриваете, не говоря уже о вынесении их на обсуждение, является глубоко ошибочной. Такой подход подрывает доверие к руководителю. Для принятия подобных решений существуют установленные процедуры и механизмы контроля. Но я, конечно, больше не испытываю доверия господину Инфантино.
0: Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Несмотря на огромный коммерческий успех нынешнего чемпионата мира, многим не понравилось, что в каждом матче были паузы для питья воды, формально из-за жары, которые использовались для коммерческой рекламы, перерыв в финальной игре. Из-за устроенного музыкального шоу продолжался почти полчаса вместо обычных 15 минут. В общем, это был не совсем тот футбол, который уже больше 100 лет знают и любят во всем мире. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI начала развертывать для пользователей в США новую функцию с простым названием «Здоровье». Работает она так. Вы сами добровольно подключаете к чат-боту свою медицинскую карту и данные из приложения на телефоне. Сон, шаги, пульс. После этого бот отвечает на вопросы, уже зная вашу историю. Какие лекарства вы принимаете или какими были анализы полгода назад, когда вы последний раз были у врача. О том, как это все работает, рассказывает директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: По данным самой компании, сотни миллионов людей каждую неделю задают чат-GPT вопросы о здоровье. Люди уже это делают. Просто раньше бот отвечал в среднем по больнице, ничего не зная именно о вас. Теперь про пользу и риск. Комбинация этих параметров и баланс между ними здесь очень важны. Польза вполне реальна. Врач у вас есть на 15 минут. А вопросы могут возникнуть и среди ночи. Бот может объяснить непонятную строчку в анализе, сравнить новый результат с прошлогодним, помочь подготовиться к приему и сформулировать вопросы к врачу. Он не лечит, он переводит с медицинского языка на человеческий и обратно. И в этом действительно есть смысл. А риск в том, что вы отдаете самое личное, что у вас есть, коммерческой компании. И вот тонкость, которую легко пропустить. Когда вы добровольно переносите свои медицинские данные в такой сервис, на них уже может и не распространяться защита закона. Дальше вас защищают главным образом условия использования и обещания самой компании. Надо признать, обещания серьезные. OpenAI заявляет, что эти данные не используют для обучения моделей и для рекламы. Разрешение на подключение спрашивают отдельно, а после отключения данные удаляют в течение 30 дней. Но изменить политику компании значительно проще, чем изменить закон. Есть и другой риск – обычная ошибка. Функцию начали развертывать буквально на следующий день после того, как в суд Сан-Франциско поступил иск от пастора из Флориды. Он утверждает, что чат-GPT отговорил его вызывать скорую помощь, хотя позже выяснилось, что у него была закупорка сосудов в легких. По его словам, он едва не умер. Иск пока только предстоит рассмотреть, и никаких выводов суд еще не делал. Но сам момент для запуска оказался весьма символичным. Важно понимать, OpenAI здесь не одиноко. Google запустил новое приложение Google Health, которое постепенно заменяет Fitbit и предлагает персонального помощника по здоровью. Microsoft весной представила сервис, который позволяет подключать медицинские записи более чем из 50 тысяч американских медицинских организаций. Amazon тоже активно развивает похожие сервисы. И только Apple, по сообщениям СМИ, наоборот, пока притормозила собственный проект. А что в Европе? Пока ничего. Подобные функции доступны только в США. Причина простая. Европейские правила защиты медицинских данных значительно строже. Но Европа идет своим путем. С прошлого года действует регламент, о европейском пространстве данных здравоохранения. К марту 2029 года электронные рецепты и медицинские выписки должны стать доступными для безопасного обмена между всеми 27 странами Евросоюза. То есть медицинские данные все равно будут проще перемещаться между системами. Вопрос лишь в том, смогут ли когда-нибудь получить к ним доступ коммерческие сервисы искусственного интеллекта и на каких условиях. И вот мой прогноз. История здесь вовсе не о новой функции чат-GPT. Она о том, что впервые после семейного врача появляется еще один постоянный советчик, который знает историю вашего здоровья почти так же хорошо. И вопрос ближайших лет будет уже не в том, пользоваться ли такими помощниками, а в том, как научиться доверять им ровно настолько, насколько они этого заслуживают.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Ровно 35 лет назад появилась и сразу очень широко распространилась аббревиатура 3W, значение которой сейчас знает, мне кажется, даже ребенок. Всемирная компьютерная паутина. Впрочем, это не только и даже не столько аббревиатура 3W, это изобретение, позволяющее пользоваться интернетом даже тому, кто ничего не смыслит в компьютерах. Слово научному обозревателю «Радио Свобода» Александру Костинскому. Отмечу, что это архивная запись «Радио Свобода» 2006 года.
3: Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Первые провайдеры начали предоставлять доступ к интернету всем желающим по модему. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Нельзя представить большую статью в справочнике или энциклопедии без ссылки на другие статьи. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты, но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. С 1994 года в интернете одна за другой появляются бесплатные службы. Поиск, почта, новости, развлечения. Ежегодно количество веб-серверов увеличивается в 3-5 раз, и уже весной 1995 года веб-страницы становятся основной информацией, передаваемой по интернету. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. К этому можно только добавить, что сервису «Всемирной паутины» еще и повезло. В начале 90-х, во времена надежд, любители ограничивать информацию не поняли, какую угрозу для них таит свободный и простой, даже для неподготовленного человека, доступ к веб-страницам. Теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть.
0: Рассказывал научный обозреватель «Свободы» Александр Костинский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Сегодня передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Программа «Мы за границей», запись 27 сентября 1978 года. Часть первая. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
8: Радиожурнал «Мы за границей».
9: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
10: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем поэту Максимилиану Волошину. Точнее говоря, даже не самому Волошину, а его дому в Коктебеле, в Крыму. Этот дом, построенный еще до революции, чудом уцелел до наших дней и служит местом паломничества. Сюда, к этому дому в Коктебеле, съезжались и съезжаются те, кому дорога память о русской поэзии начала XX века, и кто хотел бы восстановить распавшуюся связь времен, вопреки всем историческим разрухам и погромам. И хотя Максимилиан Волошин давно умер, его дом остался каким-то очагом и символом культуры, русской и всемирной, символом духовной свободы, религиозного гуманизма и мудрости. Дверь отперта, переступи порог, мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветр, живет глухой раскат, волны, взмывающий на берег плоский полынный дух и жесткий треск цикад. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. Так писал сам Волошин о своем доме в Коктебеле в стихотворении «Дом поэта», которое стало его поэтическим завещанием. Написанное более полувека тому назад, оно до самого последнего времени не появлялось в печати, но ходила в списках. Стихотворение Волошина «Дом поэта» явилось предзнаменованием российского самиздата и содержало девиз, который можно было бы поставить эпиграфом к истории новейшей словесности. «Мои ж уста давно замкнуты. Пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Таков дом поэта в прямом и в переносном значении. Прошло много лет, и этот дом ожил. Об этом написала очерк Наталья Рубинштейн, очерк, который так и называется «Дом без поэта». Она рассказывает о доме Волошина в Коктебеле, о доме, который сохраняет память о своем хозяине, честь сохранительницы и продолжательницы, и дома, и дела Волошина принадлежала его вдове Марии Степановне. Очерк «Дом без поэта» и начинается с обращения к ней, недавно умершей хозяйки дома. Обращение это написано уже за границей. У микрофона автор Наталья Рубинштейн.
11: Пиши мне так. Крым, Коктебель, дом поэта Волошиной. Марья Степановна, ну ведь так не дойдет. Напишешь, так дойдет. 3 года прошло, а я так и не написала. А теперь уже некуда писать. Я думаю, в день смерти Марьи Степановны Волошиной 10-е годы, случайно задержавшиеся в уголке Коктебельской бухты в Крыму, навсегда покинули Россию. Перед смертью Марья Степановна завещала дом в дар Феодосийскому краеведческому музею. Но музей – только склеп ушедшему времени, только памятник. При Марье Степановне дом был не памятник, память, не склеп, склон, по которому медленно стекала отставшая от общего потока капля времени.
10: Мария Степановна Волошина немного не дожила до столетней годовщины со дня рождения Максимилиана Александровича. К этому сроку она ушла к нему, а к уходу готовилась всю жизнь. Все 45 лет, что провела в Коктебельском доме одна без него. 45 лет ее вдовства заслуживают того, чтобы быть названными не теми первыми словами, которые приходят в голову, не годятся ни подвиг, ни подвижничество, а вот если так, продолжение. Она была постскриптум к его судьбе. Продолжение живого присутствия поэта в длящейся без него жизни. Она продлила его земной век до столетия. И только теперь, вместе с ней, он окончательно ушел от нас. Что остается вообще после ухода поэта? Только ли стихи? Так от Пушкина досталась нам эпоха. Поэты, говорим, пушкинской поры. Театр пушкинского времени. Ближе к нашему времени от поэта остаются две вещи – стихи и мученическая биография. И еще иногда вдова. В наше время писатель не может позволить себе легкомысленно жениться на первой красавице, которая после его смерти выйдет замуж за генерала и благополучно доживет свой век среди детей и внуков. Выбор жены, будущей вдовы, правда, ей еще и при жизни супруга, могут выпасть на долю совершенно фантастические приключения, которые потребуют ни дюжинных, ни женских качеств. Дело в высшей степени ответственное. Выбирая себе вдову, писатель выбирает свою посмертную судьбу, судьбу своих рукописей и часто своих идей. По смерти Максимилиана Волошина от него остались стихи, статьи, акварели, дом и Мария Степановна. Все вместе взятое – это и есть самое полное собрание его произведений. И дом помнит.
11: В мастерской мольберты кисти, палитра Остроумовой Лебедева и конторка Алексея Толстого. На книжных полках книги, издательства Маркса, братьев Собашниковых, гржевинские сборнички. Огромные разноцветные раковины, привезенные хозяином с Индийского океана. Дешевенькая деревянная химера, купленная у продавца сувениров возле собора Нотр-Дам. Черный, плоский и пористый кусок дерева с тусклым пятном медного гвоздя. Макс притащил однажды с моря, кричит: «Маруся, я нашел кусок корабля «Одиссея».» Иосиф Абгарович Арбели подтверждает: кусок обшивки античного галеона. И никогда не говорилось, не трогал руками. А говорилось так: ну что там опять бестолку по полкам шарить? Взяла бы тряпку. Хорошо, я слепая, грязь не вижу, а все лучше вытерла бы пыль. А теперь и химеру, и раковины, и корабельный бок накроют стеклянными колпаками. Наклеят этикетки и на картонке напишут «руками не трогать». Возле белого гипсового лекота Иах вдоль двух небольших диванчиков протянут красные шнуры на столбиках. Не заходить. А на этих диванчиках, на ступеньках, на полу возле самой Таиах мы рассаживались тесно в день памяти Гумилева, чтобы слушать стихи, которые хорошо или плохо, кто как мог и умел, читали в звездный августовский вечер. Теперь, после смерти Марии Степановны, остался ли хоть один дом в России, где соберутся 24 августа читать вслух Гумилева? В доме Волошина не заботились ни о хорошем стиле, ни о строгом вкусе. Над лестницей портрет работы Диего Рибера, на стенах Багаевский и Остроумова, а вот прижата к стене кнопка открытка, репродукция с Венеры Боттичелли. А вот и газетная вырезка рядом желтеет. Понадобилась. Приглянулась хозяину, да так и осталась. Но единство и стиль были. Так всегда бывает, если дом не собрание случайных предметов, а мир, несущий на себе отпечаток сложившей его личности. Ну, теперь соберутся музейщики спорить об интерьере, что характерно и что не характерно, в стиле эпохи, не в стиле. А сколько в разных углах дома жило фотографий и портретов. Родные, гимназический друг Пешковский, тот самый, что русский синтаксис в научном освещении, Марина и Ася Цветаева, Гумилев, Сергей Соловьев, Модест Гофман. Теперь начнут рассуждать. Кого надо знать, кого не надо. Это имя ничего не говорит советскому человеку.
10: Еще при Волошине в дом пришла весть о расстреле Гумилева, без него, о самоубийстве Цветаевой, смерти Мандельштама. В пустом холодном доме все теснее поселялись тени. Дом превращался в остров памяти. В городах, в библиотеках, музеях, издательствах делали вид, что и теней этих не было. Там снимали портреты, вымарывали имена из оглавлений, изымали с полок книжки. Память жила только тут, в изгибе Коктебельской бухты. Только здесь не пересматривали каталоги, белыми пятнами не замещали любимых лиц. Дом стоял неподвластный абсурдным наваждением настоящего. Воля маленькой, сердитой, полуголодной женщины защищала его. Безнадежно и упорно Мария Степановна охраняла память об отмененном времени. Не было никаких гарантий, что она доведет свою хранительскую деятельность, да и просто свою человеческую жизнь до обычного конца. Но она об этом не думала. Макс был мистически прописан в Коктебельском краю. Профиль его с очевидностью, именно его профиль, не какое-нибудь там надуманное отдаленное сходство, нависает над бухтой и теперь, как нависал задолго до его рождения. Утром и вечером, выходя на террасу, Мария Степановна ежедневно видела перед собой знакомый светлый контур в воздухе. Радость это была или мука? Что были для нее эти встречи? Продолжает Наталья Рубинштейн.
11: В доме и при Максе, и после всех звали по именам, и больших, и маленьких. Близкие Марью Степановну зовут Маруся. Я с ней не была близка, но мой 4-летний сын, видно, был. С утра, как другие дети, «хочу на море», он заводил: «пойдем к Марусе». Усаживался против нее на скамеечку, и он или она начинали. Поговорим? Беседы их не очень длинные, всегда протекали наедине. И сын никогда не умел или не хотел их пересказывать. «Маруся, ты что-нибудь говорила?» «Нет, мы просто разговаривали». «Про что?» «Ну, про все». Я боялась, что он утомляет ее. Сил у Марьи Степановны последние годы было уже немного, но она возражала. «Пусть приходит. Пусть дышит домом, запоминает. Да что он может запомнить? Да хоть и забудет, а запомнится. Вспомнишь, Дань, меня, когда я уйду? А ты куда уйдешь? Куда все мы должны уйти? И я тоже. И ты. Нет, Танька напрягается, я не уйду. Ну, как хочешь, оставайся, если так.
10: Говорит Свобода. У микрофона Андрей Синявский. Мы передаем сегодня литературный очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта» о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. На мой субъективный взгляд и вкус, это лучшее, что было написано о Волошине после Марины Цветаевой с ее прозой «Живой о живом». Но Цветаева рассказывала о живом поэте, который строил и наполнял собою этот дом, превратившийся в легенду. А теперь у Натальи Рубинштейн речь идет о доме, опустевшем в наше время и, тем не менее, продолжающем жить на правах мифа или последнего убежища русской поэзии и культуры начала века. Я употребляю слово «миф» не как выдумку или фантазию, но в цветаевском смысле. Миф и мифотворчество – это извлечение из конкретного человека его основы, его сущности. В этом смысле миф – это не ложь, но это самая глубокая и подлинная правда о человеке, хотя и скрытая под напластованиями, под поверхностью внешних явлений. И Цветаева творит в честь Волошина миф и делает это в соответствии с поэтической человеческой натурой самого Максимилиана Волошина, великого мифотворца, который и собственный дом, и Коктебель, и Крымское побережье превратил в продолжение своей личности и судьбы вплоть до физического сходства камней со своим призванием и обликом. Продолжает Наталья Рубинштейн.
11: В лето 70-го года Коктебель был особенно плотно забит. Одурманенные сумасшедшими доходами хозяева сдавали уже не только комнаты и сараи, но даже койки во дворе под деревом. Лачуги облупленнее и беднее я еще не видала в богатом Коктебеле. Шура, звали хозяйку, худую мелкую старушонку в платочке, острым углом нависающим над разлинованным морщинами лбом, и с бровями, изгиб которых точно повторял остроугольную форму платка. Лампу хозяйка давала нам керосиновую, замок амбарный. Еще рукомойник во дворе, да чтобы ребенок в огород не лазал. «Неказисто живу», — сказала Шура. «Через 3 дня чего получше найдете, съедете, небось». А чтобы этого не случилось, требовала она с нас все деньги вперед за целый месяц. Едва устроились, и пошли мы в дом. Марья Степановна выслушала Данькину болтовню о прекрасной керосиновой лампе, которая сама горит, а не от выключателя, и мой лирический репортаж о бедной старушке. И вдруг сказала: «Это вы Настамова? Возле бани, что ли, сняли? У Шурки домиком?» «Да-да, конечно. Платочек домиком, бровки домиком. Ясное дело, иначе нашу хозяйку и звать не могли. Вот именно, Шурка домиком». «Ох», — сказала Марья Степановна, — «уморите вы меня, бедная старушка». Тут она собрала всех, кто знал коктебельские дела, и, смеясь, потешаясь над нами, огорчаясь, что мы дали такого маху, рассказала им про наши приключения. «Это Шурка домиком. Первейшая здесь была скандалистка и распутница. Бабы раз, у которых она мужей поотбивала, чуть ее не прикончили. У меня здесь пряталась. Ну, теперь хоть и стара, а пьянчуга первая. Пока деньги ваши все не пропьет, держать будет. Ну, а пропьет, выгонит. И хоть бы вы посоветоваться пришли. Я что-то весь поселок знаю. Я тут сколько родов приняла, сколько ран после драк перевязала. Здесь 10 лет, кроме меня, медика-то не было. И пока ноги носили, а глаза смотрели, я и лечила весь поселок. Хватало, видно, у нее сил сразу жить двойным временем, минувшим, Максовым, и этим, пустым для нее, но призывавшим на помощь к дерущимся мужикам, как беспомощным роженицам. Вечером Шурка домиком выпивши, но не очень, причитала мне: «Ой, да зачем же вы так меня опозорили? Приходят тут, стыдят. Ты, говорят, зачем волошинских гостей обобрала? А я ж и не знала. Вы сказали бы, с волошинскими и разговор другой. Да не бойтесь, вы живите сколько хотите. Я Марья Степановна друзей обидеть не могу. Я Максимилиан Александрович еще как помню. Кто Маруся без него обидит, с того не на том. На этом еще свете спросится». 2 недели спустя первые вести о холере доползли до Коктебеля. Говорили, что Севастополь закрыт, и Одесса уже закрыта. Милиция и санитарная инспекция разогнали самодеятельный кемпинг, свалили в кучу весь мусор, безмятежно прежде рассевшийся по побережью, и самые следы палаток выжигали огнем. Холера была уже и в Феодосии. И опустел как-то были. Опустел совершенно. А мы не трогались с места. Куплены были заранее обратные билеты, а на другие денег не было. Да и не хотелось нам. Пуст и прекрасен был пляж. Исчезли лежбища загорающиков в бухтах. В маленьком безлюдном кафе можно было поесть за 5 минут. В дальних прогулках не мешал вой транзисторов. И когда спускались мы с перевалов, вырез бухты с каждого поворота открывался по-новому, как будто проходил перед глазами длинный ряд волошинских акварелей. В безлюдье, остречем всегда, ощущалось драматическое напряжение Карадага, точно мы застали немую сцену каменного спектакля. Проходя Садом чудес, мы не находили странным, что местная традиция назвала садом чудовищное нагромождение скал. Внизу, в воде, торчала хмурая скалистая арка, и несомненно было, что да, что правильно, а там, между камнями, вход в Аид. Арка эта запечатлена на одном из пушкинских крымских набросков и на множестве волошинских акварелей. На одной такой он сделал надпись: «Эти места незабвенны уж тем, что однажды Пушкин на них поглядел, кораблем проплывая в Гурзуф». Немногие задержавшиеся в холерный август в Коктебеле, мы радовались тишине и безлюдью. В доме тоже поредело. Уменьшилась суета. Считанные постояльцы собирались уезжать до сентября, а в сентябре гостей не предвиделось. Крым был для въезда закрыт. 4 месяца в году била жизнь ключом в доме. Встречалась Марья Степановна с старыми друзьями, узнавала о переменах, замужествах, смертях. Как ни противилась, а каждый год, лето каждое, приносила и новые знакомства. И она удивлялась. И радовалась, что после стольких лет одичания приходят не только друзья Макса в поколенье, но и читатели его в потомстве. И так 4 месяца в году. Но теперь раньше обычного наступил разъезд. И то, что всегда было известно, стало теперь ощутимо. За пределами летней утомляющей праздничной суеты Марья Степановна была одинока. И так много лет. И уже много лет, как к одиночеству добавилась немощь. 100 мест было в России, куда звали ее провести зиму. Рады были бы друзья в Москве, в Ленинграде, в Харькове, в Симферополе. Но дом оставить было невозможно надолго. И осенние штормовые ветры, и зимние холода Марья Степановна коротала одна. Редкие и желанные были зимние гости. Проходила, ночевала в доме группа геологов. Сидели ребята за столом, рассказы слушали, листали альбомы и оставляли после себя собственного изделия вальс. Нам голосом юным хозяйка седая старинную песню поет. На Рождество Марья Степановна зажигала в доме свечи. За каждого, кто бывал когда-либо в доме и умер уже.

0: свеча, и за Сережи и Фрона свеча, и за Белого свеча, и за Мандельштама свеча, и за Оренбурга, и за Маршака, и за Булгакова, и за много, много свечей. С каждым годом все больше. Да я уж привыкла одна. А что холера пришла, так что ж, когда-то ведь надо платить. Не только ж брать, рвать, хапать, захламлять и уродовать землю, и никогда ничего не давать, и ни о чем впрок не думать, и ни в чем себя не ограничить, и долгов своих не считать природе, и о возмездии не помышлять. Самое даже слово такое забыть. Теперь вот опомнится немного, если сумеют. Ты купи бутыль здешнего вина красного и пейте в день по стакану. И мальчику тоже. Полстакана в день. Эта кислота убивает микробов. Так болгары виноградари полагали. И вроде не болели в холеру.
1: Недаром поставил Волошин свой дом именно здесь, в Коктебеле. Для нас теперь это модный курорт. А для Волошина Крым вообще, и Коктебель в особенности, это скрещение всех путей истории, всех эпох. Это сосредоточие земли. Это воплощение и Древней Греции, и Новой России, и римской цивилизации, и мусульманства. Это первобытный вход в Аид и взрывы революции. Это история, превратившаяся уже в географию. Отсюда Волошин смотрит на всемирную панораму с удивительной веротерпимостью, так же, как смотрит на кровавую современность из перспективы других веков, будучи, по выражению Марины Цветаевой, не созерцателем, но событийником исторических катаклизмов. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России, и в эти дни не мой ее укор. Я сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединении выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все Европа и Россия. Гражданских смут горючие стихии развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Дом Волошина, как посмертное продолжение его поэтических заветов, насыщен памятью обо всех и обо всем, что его населяло когда-то. Поздние потомки, мы приходим сюда с единственной целью и надеждой – протянуть эту нить немного дальше, от него к нам, от нас к тем, кто следующий.
2: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
9: По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Дом поэта», посвященная Максимилиану Волошину и месту Коктебеля в самосознании отечественной интеллигенции. Часть вторая. Программа «Мы за границей», запись 4 октября 1978 года. Ведущий в парижской студии Андрей Синявский.
12: Радиожурнал «Мы за границей».
0: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
13: Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский. Наша сегодняшняя передача называется «Дом без поэта» по названию очерка Натальи Рубинштейн о доме Волошина в Коктебеле. С этим домом очень многое связано в истории русской культуры начала XX века и в истории нового, молодого поколения русской интеллигенции, нашедшего здесь, в Коктебеле, как бы островок живой памяти о поэтическом прошлом России. Хозяйкой и хранительницей дома в течение многих лет была вдова поэта Мария Степановна Волошина, недавно скончавшаяся. Ее стараниями этот дом, дом уже без поэта, словно продолжал дело жизни и личности Максимилиана Волошина по собиранию культуры и осознанию путей мировой истории. Просто сам дом этот был поставлен как будто на распутье эпох и народов. И поэтому даже в нынешние времена в нем переплетались самым причудливым образом веяния, вкусы, моды и события, казалось бы, несовместимые. Ведь дом этот, как остров, омывается океаном истории, давно прошедшей и сегодняшней. Истории смешной и жестокой. Очерк «Дом без поэта» о Марии Степановне Волошиной читает автор Наталья Рубинштейн.
14: Вечером Мария Степановна зовет нас слушать пение. Утро туманное. Гори, гори, моя звезда. Мне нравится все. И что фортепиано расстроено. И каждый раз говорится, что надо бы из Феодосии привезти настройщика. И аккомпанемент моря однообразный и сильный. И это слабая, но настойчивая. Постоянная попытка уйти от наглого наступления времени, шумящего в нижнем этаже писательскими попойками, а на набережной – транзисторными шлягерами и блатным гитарным перебором. Мне нравится, когда в столовой под лампой с бумажным, от руки разрисованным драконами абажуром, по очереди читают что-нибудь невероятно длинное. Соборян Лескова. Но на завтра кто-то предлагает. «Марусь, мы тут ребят встретили из нашего института. У них есть один, он Высоцкого поет. Хочешь, приведем вечером?» Затея эта кажется чудовищной. Своевольная взрывчатость Марьи Степановны известна. Дело это может кончиться скандалом. Парень поет хорошо, здорово поет. Вылитый Высоцкий, с отчаянной последней хрипотцой. В выборе он деликатен, а на нейтральной полосе цветы. Мне этот день не забыть никогда. Штрафные батальоны. Пожалуй, скандала не будет. И вдруг, Марья Степановна, я еще другие песни спою, вы не рассердитесь? Постой, чудак, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные. Ну что ж такого, что наводчица? А мне плевать, мне очень хочется. Вы это поете? Говорит Марья Степановна. Значит, вам это нравится, да? Мне это странно, но мне тоже нравится. Правда, не все. Вот про наводчицу мне нравится. И несколько дней она отбивается от дружеских забот цитатой, когда говорят, что не стоит пить кофе поздно. А мне плевать, мне очень хочется. И когда доказывают, как неразумно затевать ей большую прогулку. А мне плевать, мне очень хочется. Она вообще не любила слушаться. И хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала приближенных разносами, скандалами и бунтами. И бывало временами чудовищно несправедливо к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом. Самодурка я, да. Жизнь меня не баловала, а вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и с молоду характер был не к черту. Я и дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом, но приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок уже класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю уже закопала. И ТИАХ закопала, и другое все. И все почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу, я тебе в матери гожусь, сопляк, в матери. Мутр я, понимаешь, мутр. А ты вор, вор. Ну, он видит, что сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел. Я раз сказала, как-то вы, Марья Степановна, дом от немцев, от разгрома уберегли. Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась. Ха, скажешь, что же от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла. Я и сама удивляюсь.
13: Итак, одинокая старая женщина, вдова Максимилиана Волошина, сохраняет его дом, потому что сам этот дом давно уже превратился в хранилище исторической памяти и продолжает выполнять роль аккумулятора истории. И не только один дом, но и Коктебель с его пейзажами неотделим уже от Волошина, как его произведение. Ведь в понимании Волошина, и это осталось лежать каким-то отпечатком на его доме, Крымское побережье – это сама земля-праматерь, начало-начал. Это самая древняя земля первых дней творения, архаическая, догомеровская Греция, на которую затем легли напластование многих культур и народов. Отсюда такая привязанность поэта именно к этому дому, к этому клочку земли, расположенному на стыке двух горных хребтов. Отсюда его укорененность на этой каменистой почве, насыщенной геологическими и историческими породами. Об этом он писал в своем стихотворении 26-го года «Дом поэта». «Доселе грезят берега мои смоленые ахейские ладьи, и мертвых кричит голос Одиссея, и кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернее. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата, от римских блях до эллинских монет, до пуговицы русского солдата?» Таким образом, Коктебель для Волошина как центр земли и скрещение всех путей и эпох – это точка, откуда видны и прошлое, и будущее. Из своего дома Волошин смотрит на мировую историю как будто с высоты птичьего полета. И когда началась Первая мировая война, а затем революция и война гражданская, это не было для него какой-то неожиданностью. Это было взрывом тех же извечных стихий, которые до времени дремлют в недрах земли и потрясают ее циклами перемежающихся катастроф. После революции Волошин никуда не уехал из своего Коктебеля, но, оказавшись над схваткой, следил со своей башни за ужасами той эпохи, как созерцатель всечеловеческой, всей исторической драмы. Крым во время гражданской войны переходил из рук в руки. То побеждали белые, то красные, и за каждой победой следовали кровавые расправы. Не будучи ни красным, ни белым, Волошин смотрел на современность из перспективы других веков, как на очередное проявление всемирной исторической трагедии. Но его позиция созерцателя и мудреца не мешала ему сочувствовать и помогать каждому, кто в данный момент гражданской междоусобицы подвергался опасности, будь то красный или белый. В его доме находили убежище, преследуемое обоих станов. И Волошин старался помочь каждому отдельному человеку, независимо от его партийной принадлежности. В те дни мой дом, слепой и запустелый, хранил права убежища как храм и растворялся только беглецам, спасавшимся от петли и расстрела. И красный вождь, и белый офицер, фанатики непримиримых вер, искали здесь, под кровлю поэта, убежище, защиты и совета. Но вот улеглись бури и страсти истории. Какие же новые тени бродят вокруг дома Максимилиана Волошина и заглядывают сюда? Читаем очерк Натальи Рубинштейн «Дом без поэта». Дом Макс подарил Союзу писателей принудительно добровольно. Прижимали фантастическими налогами, угрожали вполне реальными преследованиями. Подарить значило защититься, снять с себя ярлык собственника, отказавшись от целого, спасти часть. Оставив себе верх, Волошин подарил нижний этаж с пристройками писателям. Впрочем, среди коктебельских отдыхающих всегда жило желание видеть Волошинский дом своим, уже омузеенным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как Яснополянский дом Толстого, Михайловская или Тарханы. Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов. Самостийные экскурсанты и точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им тоже. И не дожидаясь смерти этой старорежимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же у нее на глазах по праву истинных наследников. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться, выселить, чтобы не мешало. Да в крутые прежние дни упустили. Кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом коктебельском углу? А уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать. Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То приглянется чье-то лицо в небольшой толпе, то попросит профессор, давний знакомый, за своих студентов. Да и начальству из дома творчества не всегда откажешь. От него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать, и рассказывала. И о Максе, о странствиях, о встречах, о поэтах, о художниках. Вот группа рязанских писателей интересуется, слушает, ну и вопросы задает. А пенсию Марии Степановны получаете от советской власти? А как же? От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени 200 рублей старыми деньгами. Но тут уж кто-то попроще изумленно ахает. «Да как же вы жили на такие деньги?» «А на милостыню», — безо всякого выражения отвечает она, «Максовых друзей подаянием». И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась, если не приходили, и гнала, если надоедали. 5 толстых машинописных томов, 3 стихов и 2 прозы в сером коленкоре всегда лежат на столе в мастерской. Хоть сейчас можно нести в издательство. Да не видно было издателей. Так вот, в единственном машинописном экземпляре лежали на столе в мастерской сочинения Волошина. И пришел черненький щуплый студент Миша Г. и стал просить читать. А Мария Степановна как раз была не в духе. «Я даю читать сочинения Макса, но только своим знакомым или уж знакомым своих знакомых. Вы понимаете, если бы ваша власть считала, что их можно читать каждому, она бы их и издавала для каждого. Так что я не могу допускать любого». «Но, Марья Степановна, — возразил, не обидевшись Миш, — вам не кажется, что я слишком молод для стукача?» Развеселившись от наивности такого ответа, Мария Степановна усадила Мишу за стол с книгами. А через несколько дней его неотрывного чтения он уж ей интересен, и она рассказывает нам, оказывается, юноша, христианин и философ, и один из самых глубоких собеседников за последнее время. Не пустым пришел к Максу. Она всегда считала, что приходит не к ней, а к Максу. И жила она для того, чтобы продолжался дом, а в доме Макс. Однажды приехали в Коктебель какие-то московские люди, занимавшиеся реставрацией старых звукозаписей. С восковых валиков они переводили на магнитную пленку полуразрушенные следы голосов Блока, Маяковского, Багрицкого. Шел вечер. Звукореставраторы показывали нам свои работы, вытянутые из вечности дальние голоса. Они ни о чем ее не предупредили, только сказали: эту запись было особенно трудно восстановить. И вдруг затрещало, закудахтало. Сквозь помехи техники и времени силился пробиться к нам какой-то голос, но все никак не мог оформиться в слова. Крутилась бобина, утекали минуты, а тень голоса все никак не могла воплотиться в ясную речь. Мария же Степановна пришла в необычайное волнение. Она вся подалась вперед, и сила ее встречного напряжения из темного сгустка звуков возник в голосе вздрагивающий, вспархивающий, высокий,

0: Я возле его могилы. Дома сон совсем не приходил, а там засыпала. Ну, раз увидела его во сне, то есть не знаю, как это сказать, увидела ли. Но он мне стихи принес, прочел. Я их помнила, когда проснулась и записала дома. Стала сличать, может, старые какие стихи приснились из тех, о которых не знаешь, что помнишь их. Все перебрала, нет таких стихов. А ночные стихи, вот они, каждому слышно, Максовы стихи. Стихов этих я, к сожалению, не помню. Но ведь лежат они там, в доме, с записанной рукой Марии Степанны, с ее пометами. Как-то отнесутся новые владельцы к потустороннему наследию. Говорит «Свобода». Мы передаем литературный очерк Натальи Рубинштейн о доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Когда-то при жизни поэта дом этот служил вместилищем исторической памяти и культуры. Построенный как бы на перекрестке многих дорог мировой истории, дом унаследовал какие-то черты своего хозяина, поэта и мыслителя. И вот в наши дни история продолжает вторгаться в это одинокое убежище, которое живет отдаленным прошлым, храня память о старом владельце и о поэзии начала века. В очерке, который мы предлагаем вашему вниманию, и рассказывается о судьбе дома, и о судьбе его хозяйки и последней хранительницы, и вдовы поэта Марии Степанны, уже в условиях новейшей советской современности. Читает автор.
1: Власть коктебельская относилась к ней с опасливым уважением. Сад, когда-то начатый из деревьев, посаженных Максимилианом Волошиным и его матерью Еленой Оттабальдовной, превратился к нашим дням в большой тенистый парк, единственный в скупом на зелень Коктебеле. Однако вход в него простым смертным был закрыт, поскольку низ Волошинского дома со всеми пристройками принадлежал теперь Дому творчества писателей, постольку и сад считался их писательской собственностью, и не писателям никакой тени в жаркий день не полагалось. У каждой калитки торчали стражник или стражница, проверявшие пропуска. Но как пропуск работала и фраза «Мы к Марии Степановне». Когда посетители, смеясь, рассказывали ей об этом, она говорила лишь одно слово – «стыдно». Мозг ее был устроен как-то иначе, чем наш. Нам было смешно. И мы старались обойти запрет, найти дырку, обвести стражников. Мы уходили ночевать на Карадаг или ставили палатку в дальней бухте, зорко следя за приближением пограничных патрулей, чтобы вовремя смыться. Мы смеялись, а ей было стыдно. Стыдно, что ночью желтые лучи прожектора обшаривают море, беря в перекрестье купальщиков, что кусок берега можно огородить забором и написать вход по пропускам, что душ и лежак на пляже есть не просто мелкое удобство, выдаваемое каждому за небольшую плату, а награда за успехи в социалистическом реализме. Мы с этим выросли и немало проявляли сноровки, обходя не сильные, в общем, помехи. Но она, выслушивая наши смешочки, вдруг говорила: «Стыдно, не привыкла за столько лет».
0: Дело, конечно, не в привычке, а в нравственном принципе, который сохраняется, несмотря на все катаклизмы и повороты истории. «Стыдно» – это значит, человек несет ответственность за все, что происходит вокруг него, даже если сам он в этом стыде не повинен и лично к нему не причастен. Вот правительству, например, не стыдно, а Марии Степановне стыдно за то, что творит правительство. И это есть нравственность.
1: Утром рано, в августе 68-го, забарабанил в дверь нашего сарайчика Левка. «Вставайте! Наши танки в Праге!» Мы пошли в дом. Тревога и морской прибой смыли в этот день приторный курортный гам. У каждой скамьи на набережной стояло плотное кольцо, в центре которого была вытянута

0: Игла транзистора. По всей стране с первых минут вторжения в Чехословакию уже вновь работали глушилки. Но в Крыму заглушка не так сильна. И теперь над притихшей набережной от скамейки к скамейке несся под аккомпанемент моря негромкий голос Анатолия Максимовича Гольдберга. На террасе нам сказали: «Не ходите к Марусе, она радио слушает». Она вышла потом все с тем же самым словом «стыдно», только на этот раз добавила «стыдно мне». И кто-то из самых близких и давних возразил: «Почему тебе? Это не наше. Им стыдно». Она ответила с видимым раздражением: «Мое и твое. Мне больше всех стыдно». А следующие года жизнь наша пошла совсем по-иному. Уже решен был отъезд и получен отказ. Три последних года в России были для меня годами прощания. Я еще жила в привычном дружеском мире, а уже точно носила с собой мелом очерченный круг. И он отделял меня от друзей. Им оставаться, мне уезжать. И впервые в жизни я приехала в Коктебель в мае и одна. Я знала Восточный Крым высохшим и желтым, а теперь увидала его цветущим. Белорозовыми шарами казались плодовые деревья. Влажная трава покрывала горы, и ярко-красным по-зеленому были разбрызганы кривые мелкие маки. Одна обошла я всеми знакомыми тропами и перевалами майский, новый для меня, Коктебель, прощаясь. Но в дом не ходила. С набережной видно было, как сидит Марья Степановна в плетеном кресле на веранде. Иногда одна, иногда с кем-нибудь. Меня она не видит. И хорошо. Что ж я ей скажу? И у кого больше прав осудить меня за намерение отъезда? А летом пришла от приятельницы из Крыма открытка. Марусе известно, что ты весной была в Коктебеле. Здесь секретов нет, ты же знаешь. И она обижена. Что же она так обо мне думает? Оставался нам в России еще год. Замечателен он был тем, что тяжестью своей и чудовищными происшествиями как раз довел меня до внутреннего принятия идеи отъезда. Так вышло, что, несмотря на непонимание и упрямство, я смогла еще раз увидеться с Марьей Степановной и говорить с ней. Она уже знала о наших делах от знакомых, но потребовала подробного рассказа. И опять я услышала: что с людьми делают? Стыдно слушать. Ох, как стыдно. Уже несколько дней Марья Степановна была больна, и к ней никого не пускали. Лежала в постели, говорила с трудом: «Ну вот, дети, своего добились и уезжайте. Рада за вас. Да ты плакать-то перестань. Первый ты, что ли, отсюда уезжаешь? Муж решил, как надо, ну и иди за ним. Ему виднее, где детей растить». Всю жизнь радовалась, что у меня детей не было, только дом. Здесь уже 60 лет нет жизни, и еще 160 не будет. Ты Некрасова читала? Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. И там, в Израиле, уж подавно люди живут. У меня у самой там, знаешь, близкие есть. Силы были бы, в гости бы съездила. А что? Коктебельцы есть всюду. Ну, идите, перекрещу я вас на прощанье. Так мы уехали в Израиль из России 10-х годов. И эта старая Россия простилась с нами, пожелала нам счастья и благословила нас на прощание.
1: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Это был радиожурнал «Мы за границей».
2: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.
13: Кадровая ротация личного состава. Путин анонсировал объединение служб тыла Минобороны.
14: Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом.
13: И о смене главы войск БПЛА. Предыдущий начальник занимался продажей сантехники. Параллельно в России продолжаются покушения на глав заводов, имеющих отношение к производству дронов.
15: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о перестановках в российской армии. Их объявил лично Владимир Путин. На это, в публичной части встречи с военными, у Путина ушло аж 7 минут, судя по видеозаписи пресс-службы Кремля. Там есть некоторые любопытные моменты в этих самых перестановках. В частности, появление объединенной службы тыла Минобороны. Мой коллега Андрей Шилов расскажет подробнее.
16: Масштабные перестановки в Министерстве обороны российский президент расплывчато объяснил потребностями и опытом специальной военной операции. Так Кремль называет войну с Украиной. Прошлая большая реорганизация, а скорее чистка, была в этом секторе 2 года назад, когда после смены министра обороны меняли всю управленческую команду и многих коллег экс-главы ведомства Шойгу отправили под арест. Нынешние перестановки не столь радикальные и скорее уж связаны с совсем не быстрым продвижением российской армии на востоке Украины. Официальные российские медиа трактуют перестановки как направление боевых генералов на починку тыла. Генерал-полковник Валерий Солодчук с должности командующего войсками Центрального военного округа перешел в замы министра обороны, чтобы организовывать тыловое обеспечение войск. На замминистра генерал-полковнике Александре Санчике, ранее отвечавшем за материально-техническое обеспечение войск, теперь организация заказов вооружения, техники и техобеспечения. «Комсомольская правда» описывает это так. «Все, что касается вооружения, теперь в одних руках». И все службы тыла тоже в одном кулаке. Еще один замминистра обороны, Алексей Криворучко, перенаправлен на развитие перспективного вооружения военной специальной техники. История с особо перспективной техникой, дронами, получила свое продолжение назначением генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем.
17: Денис Игоревич, новый рот войск только формируется.
16: Догоняя более динамичную в этой области Украину, где путь от первых президентских указов до реального создания рода войск прошли за весь 2024 год, подобные войска в России министр обороны презентовал как идею в декабре 2024, а завершить их создание планировалось в третьем квартале 2025.
17: Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
16: Взамен перемещенных по служебной лестнице новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Он прежде командовал войсками Восточного округа. А на его место исполняющим обязанности назначен генерал-полковник Петр Болгарев, бывший при нем начальником штаба. Перестановки в военных верхах провластные и провоенные телеграм-каналы комментируют с оптимизмом.
18: Срыв закупок и поставок беспилотников на фронт, приведший к фактической остановке дальнейшего продвижения войск, предопределил последние кадровые решения верхов. Главнокомандующего.
19: Знаменитая фраза маршала Жукова «Тыл – это половина победы» стала главным мотивом новых кадровых решений Верховного Главнокомандующего. Логика Путина предельно ясна. Кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас.
16: Подробности того, что нужно бойцам прямо сейчас, остались за кадром совещания с Верховным Главнокомандующим.
15: Ключевое отличие нынешних перестановок вот от тех самых де-факто чисток в Минобороны двухлетней давности, которые упомянул наш корреспондент, по оценке аналитиков Американского института изучения войны, в том, что это именно перестановки среди действующих командиров, а не повышение в звании новых, ну, которые могли бы хоть что-то изменить, как-то влить свежую кровь, так сказать, метафорически. Но Объединенная служба тыла – это любопытно на фоне, отмечают в Институте изучения войны, продолжающихся успешных воздушных атак ВСУ. Мы много раз обсуждали в наших эфирах, и наши эксперты говорили, что целиком покрыть всю Россию средствами ПВО просто невозможно, даже если учитывать сугубо важные для ВПК и для российской армии производства, организации, заводы и так далее. И в том числе поэтому российские власти готовы давать оборону на откуп тем корпорациям, кто вообще может себе это позволить. При этом задачка в уме, в Кремле, скорее всего, не переусердствовать с назначением уверенных в себе начальников слишком высоко и слишком надолго, ну, дабы это не переросло уже в политическую конкуренцию Путину. Так считает аналитик Сергей Шелин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
14: Мы вряд ли можем сказать, охвачен он паникой или просто обычным своим страхом. Путин вообще-то живет в страхе. Так что вот можем называть это постоянной паникой, можем не называть, но он все время боится за свое положение правителя России. Почему он меняет сейчас генералов? Ну, вероятно, он недоволен результатами их работы. Это понятно, в общем, у него должны быть к ним претензии, но он должен решить две задачи, которые легко читаются. Он стремится улучшить как бы руководство войной, но в то же время не выдвинуть никакого генерала, который выглядел бы его конкурентом. То есть это важнейшая задача, которую он всегда ставил перед собой, и даже для какой-либо непопулярной, например, акции, там вроде вывода войск из Херсона, он поставил Суровикина, как мы помним, и сразу же после этого его убрал, потому что Суровикин выглядел недостаточно таким как бы бледной фигурой. Так что думаю, что и сейчас примерно то же самое. Путин пытается подобрать каких-то одновременно безликих, но в то же время как бы лучше справляющихся с работой генералов.
15: А с нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
15: Хочется узнать для начала ваше впечатление. Вот что на практике может поменяться в российской армии с этими перестановками? На что вы здесь обратили бы внимание вот первым делом?
20: Первым делом это перемещение командира группировки «Восток» на сторону группировки «Центр». «Восток» считалось самой успешной по развитию, по атакам группировкой среди всех группировок российской армии. То есть они за период с 23 года захватили больше всего украинской территории реально. Вот. Поэтому на фоне провала фактического, и мы можем прямо сказать, за последний месяц полной остановки российского наступления на самом главном центральном участке фронта, ну, соответственно, как бы начальника этой центральной группировки двигают, вместо него начальник командира успешной группировки. Ну вот, поможет или нет, как бы открытый вопрос, я бы сказал, вряд ли, потому что проблема группировки «Центр» не в том, что там командование недостаточно решительное, а в том, что они достигли Славянско-Краматорского укрепрайона, который готовился с 2014 года, вот, и там заминированы тотально поля. При этом как бы украинцам удалось значительно сократить логистику в течение конца июня, начала июля, и группировка осталась без дополнительного снабжения. Вот, но как бы называют Путину виднее, кого он хочет там видеть в качестве командующего.
15: Ну что можно противопоставить происходящему на фронте прямо сейчас? Я имею в виду саму по себе то, что война трансформировалась, по сути, в дроновую гонку, у кого их больше и у кого они активнее, тот, по сути, и контролирует ситуацию, и в широчайшую серую зону вдоль линии боевого соприкосновения, так называемого, если я не ошибаюсь, там до 50 километров получается вся эта история. Неужели это может поменять ситуацию на Краматорском направлении?
20: Ну, вряд ли, хотя, как бы, что называется, всегда есть какие-то вещи, которые не видят текущий командующий, условно говоря, которые решают какие-то свои задачи, выпускают какие-то возможности. Так что теоретически, как бы, возможно что-то там сделать, особенно если новый командующий под назначение получает дополнительные ресурсы, да, под свою задачу, да, вот, которые не давали прошлому, потому что в прошлого не верили. Такое бывает. Вот. Но в целом, конечно, ситуация на линии фронта стабильна и будет стабильна, в том числе, как вы правильно сказали, за счет как бы активного использования дронов. Вот. Поэтому как бы я не вижу, чтобы там Россия существенно продвинулась после каких-то переназначений. Другой вопрос в том, что, собственно, как бы очень заметна проблема России с увеличением количества используемых дронов. Вот, то есть явно, что производство и применение в Украине их растет гораздо более высокими темпами, чем в России. И вроде бы Белоусов после своего назначения поставил цель как минимум достичь паритета, а то и превзойти Украину по части дронов. И первый год его, как бы, после его назначения ситуация менялась в этом отношении. Но последние полгода явно совершенно произошла стагнация. Вот, Россия снова начала сильно проигрывать дроновую гонку. Производство, то есть главная проблема в масштабах производства этих самых дронов. И там инсайдеры, скажем так, российские военные заговорили о том, что снова та же ситуация с коррупционными схемами, с поставкой войска некачественных дронов и так далее и тому подобное. И винили в этом вот бывшего исполняющего обязанности главы беспилотных войск по прозвищу Юра Унитаз, поскольку он занимался сантехникой до того, как он начал заниматься.
0: Мы к нему, кстати, еще перейдем. Мы хотим вот чуть позже, чуть подробнее вообще рассказать его историю и, да, и причины недовольства так называемыми Z-блогерами, его кандидатурой и его положением в этих самых войсках, которые, вот, по мнению Путина, уже в очередной раз досоздаются, все еще в процессе. Ну вот, если вернуться вот к этому явно отсутствующему паритету среди дронов с обеих сторон, очевидно, преимущество Украины, мы отлично видим эти последствия. Это и явные следы топливного кризиса, это и убытки у компании Валберис, ну, которая вообще при некоторой доле смелости можно было бы назвать без пяти минут госкорпорацией. Вот вообще, насколько этот фактор дроновых атак по тылу, он сказывается на решениях в Кремле, если вот судить вот эти последние решения о переназначениях. И можно ли в этой ситуации предположить, что вот эта наглядная демонстрация признания проблемы, ну, в том или ином виде, в каком себе Путин, как правило, это может позволить?
20: Я бы так не сказал, поскольку регулярно происходят замены командующих в российской армии. Как вы могли заметить, так сказать, большинство нынешних командующих направлениями, у них возраст там в среднем 50 лет или младше. Да, так сказать, вот. Поэтому свежей крови там достаточно. Вопрос действительно в системных последствиях технологического развития на войне. И здесь, с одной стороны, несомненно, последствия вот украинской блокады российского тыла чувствуются. Другой вопрос, что эта блокада не очень последовательна. Вот. То есть, с одной стороны, российское военное руководство стремится ее минимизировать. В частности, были большие силы направлены на сопровождение караванов грузовиков на оккупированных территориях. То есть этих мобильных огневых групп много, и они, видимо, сбивают часть дронов. Вот, в результате чего снабжение реально за последние, ну, где-то месяц восстановилось. Чуть меньше месяца, там, за последние 3 недели снабжение тылов в общем и целом возобновилось, несмотря на какие-то потери, но они, видимо, не настолько существенные, чтобы остановить все это движение. Вот, поэтому здесь ситуация зависит от действий двух сторон. Насколько Украина будет последовательна, насколько у нее будет хватать дронов, вот таких средних, для блокирования трасс, и насколько российское руководство разработает и, главное, сможет массово производить какие-то антидроновые меры. Вот. Судя по всему, судя по назначению вот нового командующего сил беспилотных систем, это будет как бы более опытный руководитель, чем был, в том числе военный. Насколько его управленческих компетенций хватит на то, чтобы вот это вот расширить узкое место по связи производителей дронов с потребителями дронов армейскими, я не знаю. Это только время покажет.
0: А что думаете, вот, кстати, о нежелании Путина слишком уж сильно продвигать того или иного военачальника? Вот наш собеседник Сергей Шелин видит именно такую вот стратегию, что ли, в Кремле?
20: Ну, и, честно говоря, как бы я не верю, что в России способен появиться генерал, который будет политически конкурентоспособен Путину. И, в принципе, вся советская, позднесоветская и постсоветская машина была политическая, нацелена на то, чтобы таких генералов не появилось. Поэтому здесь в этих изменениях я больше вижу как бы желание усилить именно военный потенциал и найти как бы нормальных, выдвинувшихся непосредственно из полей опытных командиров. То есть это скорее ответ на назначение Доропатова главкомом, нежели как бы на внутрироссийские какие-то интриги политические.
0: Ну и вот отдельно я уже проспойлерил, сегодня хочется поговорить о конкретном подразделении российской армии с конкретными бывшими нынешними военачальниками, с любопытными позывными, точнее кличками даже, позывной там немножко другой был. Вот раз за разом у Владимира Путина или его военачальников звучат обещания, иногда конкретные дедлайны о создании таких войск БПЛА, но из выступления российского президента перед генералами стало ясно, новый род войск, цитата, только формируется. Хотя народ туда уже активно набирается, ну по крайней мере делаются подобные попытки. Назначенный заведомо беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин, он формально сменил на посту вот того самого Юру Унитаза, предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого вообще официально никогда не объявлялось. Но Z-сообщество активно об этом всем знало, комментировало и теперь даже ликует по этому поводу. Как это получилось? Откуда такая кличка? Все расскажем в нашем сюжете.
1: Перестановки Владимира Путина в армии коснулись и войск беспилотных систем. Из выступления российского президента перед генералами 5 августа стало ясно. Новый род войск, цитата, только формируется. Назначенный заведовать беспилотниками генерал-лейтенант Денис Лямин формально сменил на посту предпринимателя Юрия Ваганова, о назначении которого официально никогда не объявлялось. До войны Юрий Ваганов, бизнесмен из электростали, не имел отношения к армии и занимался продажей сантехники, из-за чего в так называемых Z-блогах за ним закрепилось прозвище «Унитаз».
21: Проблема в том, что это конченый барыга, который до начала СВО торговал сантехникой, откуда появилось вот это прозвище. После чего он сделался внезапно с помощью определенных лиц монополистом поставки, например, ФПВ в российскую, вооруженным силам Российской Федерации в ходе СВО.
1: Снятие Ваганова с должности встретили в Z-сообществе положительно.
22: Ваганов, гроза унитаз, снят с должности. 500 миллиардов, плюс общее технологическое отставание от противника на год, плюс жизнь бойцов.
23: Если службам тыла нужен зам по унитазам, то в министерстве знают одного гения. С Г позывной начинается. В этом вопросе его компетенция спаривать не намерен.
1: При Ваганове Минобороны начало масштабную кампанию по набору операторов-беспилотников в новые войска. В начале 2026 года рекламные объявления встречали россиян в соцсетях и на билбордах. Войска приглашали операторов дронов, студентов, айтишников, специалистов по электронике и радиотехнике. В марте 2026 года издание «Важные истории» со ссылкой на документы Минобороны сообщило о планах ведомства набрать в беспилотные войска почти 80 тысяч человек до конца года. Вербовку провалили. Спустя почти полгода, в июле, на заседании коллегии Минобороны сообщили о подготовке куда меньшего числа специалистов.
24: Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
1: Согласно плану, среди 80 тысяч человек должны были оказаться в том числе студенты гражданских вузов. В апреле издание «Гроза» зафиксировало как минимум 269 учебных заведений, в которых студентов агитировали пойти служить якобы в БПЛА войска. Студентам в различных регионах сокращали сроки пересдачи, угрожали проблемами с учебой и манипулировали отчислением. Российская кампания по вербовке войска беспилотных систем сопровождается уже несколькими покушениями на публичных дроноделов. В конце июля в Туле пытались застрелить Андрея Черезова, руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Компания занимается производством дронов «Овод». Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.
25: Командор не только основал компанию, но и лично проектировал первые ударные дроны «Овод», а затем сам испытывал их на линии фронта. Так небольшая тульская компания «Овод» превратилась в одного из ведущих производителей боевых дронов в России с мировым именем.
1: Вечером 4 августа покушение пережил гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук. Машину Ткачука недалеко от Екатеринбурга взорвали неизвестные. Его водитель погиб, сам он в критическом состоянии. Владимир Ткачук известен тем, что начал производить дроны «Упырь». Они активно используются Россией на фронте. Выручка его компании за 2025 год составила около 6 миллиардов рублей. «Медуза» называет его автором Z-канала «Повернутые на войне». Его Ткачук запускал еще в ВК после начала боевых действий на юго-востоке Украины.
0: тему продолжим с военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, ну вот в Z-сообществе звучат оценки в год отставания. Как бы вы оценили это отставание в дронах России от Украины? Насколько это далеко от истины или наоборот очень близко?
20: Я бы сказал, что надо оценивать по различным группам дронов. Вот, например, как бы у Украины нет реактивных дронов или как бы нет промышленного производства. Россия эти Герани-5 начала производить, ее как бы для Украины существенная проблема. Вот, по FPV дронам я бы сказал так, что зависит от в первую очередь, наверное, от масштабов производства у России они меньше, но по техническим характеристикам это близкие. То есть я вот сегодня, например, наблюдал, как российские дроны на оптоволокне, на ролике, охотятся за людьми на улицах Сум, например. Вот. До Сум все-таки по прямой до линии фронта где-то 17 километров, и с учетом еще того, что операторы не садятся прямо на передовой, это значит, что где-то дроны с леской, с оптоволоконным кабелем на 25-30 километров вот сейчас уже как бы терроризируют как бы крупный областной центр, в котором еще идет нормальная жизнь, в общем, или пытается идти. Вот, поэтому в этом плане как бы по объему производства в России недостаточно, по техническим характеристикам вполне достаточно. По передовым технологиям здесь идет соревнование, то есть есть системы, которые в Украине передовые, например, как бы, что касается тяжелых дронов прифронтовых, которые выполняют задачи типа «Баба-Яга». Вот. У России есть приоритет в дронах типа «Молния». Это, скажем так, средней дальности дроны, в основном с различными там, техническими приспособлениями под разные задачи. Вот. Поэтому понятно, что в первую очередь Z-сообщество говорит о дронах ФПВ и их недостатке на фронте. Вот. Действительно, там типа на один российский дрон приходится 10 украинских. Вот. И, скорее всего, в России попытаются решить задачу увеличения массового производства подобного типа дронов. Мне, честно говоря, странно, что России не удается это сделать. Вот, возможно, проблемы в поставках оборудования, то есть санкции работают, и у России просто недостаточно оборудования для подобного производства. Может быть, проблема в коррупции, это тоже вполне возможно. Вот этот вот банкет как бы, главы военно-космических сил показал, что, в общем, генералы жируют, а если генералы жируют, значит, как бы деньги уходят не на то. Ну и слава богу, скажем мы.
0: Вы упомянули вот эти вот видео, да, с атакой на гражданских людей. Мне хочется немножко расширить просто контекст. Там речь была о том, что, во-первых, была информация, что в российской армии это называют сафари на людей. Еще одна такая очень кровавый эпизод сам по себе этой войны и о многом говорящий в этом контексте. Но если вернуться к тому, что к этим реалиям, с тем, что вообще происходит вокруг войск БПЛА, вот о чем вообще говорит провал набора в эти самые войска? И, может быть, по вашей информации есть какие-то данные о кадровом голоде в этих самых войсках? Понятно, что была кампания правозащиты, предупреждавших о том, что контракт с Минобороны не гарантирует совершенно попадание именно в этот поворот войск. Насколько, на ваш взгляд, это получилось эффективным в качестве такой антимеры, что ли, по набору в российскую армию?
20: Довольно сложно оценивать, как подобные компании работают на массовом уровне. Ну, там, в поселке, в городе Ревда Свердловской области, насколько читают, эмигрантские правозащитные сайты. Думаю, что не очень. Вот, но куда больше эффект имели реальные случаи, распространяемые в том числе в патриотической российской прессе, вот, когда действительно опытных операторов дронов переводили в штурмовики, и они там гибли в первой атаке, вот это вот дело Пузика, которое стало просто мемом уже. Вот, и то, что подобные пузики не принесли никакого наказания, вот это вот, скорее всего, на многих действует гораздо сильнее любых аргументов правозащитников. Вот, поэтому, поскольку российское общество, вот, государству и генералам не очень верят, поэтому подобная кампания, прямо скажем, завышенная. по количеству людей, вот, и, разумеется, не имел успеха. Но надо обращать внимание на другое. Надо обращать внимание на реально действующие российские подразделения, частные дроны, в частности, не упоминавшийся сегодня еще здесь Рубикон. Вот, то есть под марку конкретно взятых подразделений, которые успешны, эффективны и гарантируют действительно своим сотрудникам набранным, ну, относительно по меркам этой профессии, безопасность, можно набрать, я думаю, гораздо больше людей, как бы, чем нам бы хотелось здесь. Вот, поэтому будем смотреть, что будет, как бы, но назначение, условно говоря, генерала-танкиста на набор гражданских, на подобную интеллигентную относительно военную специальность, это не самый, мне кажется, лучший выбор. Вот, но посмотрим, как это будет.
0: Ну и отдельно хочется вот подчеркнуть то, что мы упомянули в нашем сюжете. Два кряду, получается, покушения на гражданских, но имеющих отношение явно к военно-промышленному комплексу России. Явно продукция либо предполагалась к использованию, либо уже была использована на фронте. Поправьте меня, если это необходимо, но вот есть ощущение, что покушения на вот причастных к армии, к ВПК, они стали шире в том плане, что если раньше это касалось только российских генералов, что, кстати, вообще-то вынуждало принимать как минимум какие-то меры дополнительной безопасности, то теперь это касается еще и гражданских начальников. Насколько это вот ставит подобную задачу вообще перед российской армией, перед российскими властями, я бы даже сказал, по усилению охраны за подобными начальниками?
20: Ну, в принципе, покушения на руководителей российского ВПК происходят, ну, как минимум с 2003 года сначала. То есть вот директоров различных научно-технических центров за это время было несколько убито, еще больше как бы пережили покушения в разной форме. Поэтому это ничего нового. Другой вопрос, что был некоторый период, скажем так, с прошлого сентября скорее по эту весну, когда количество подобных покушений снизилось. Возможно, в качестве это стало результатом того, что после убийств там, крупных генералов, генерал-лейтенантов и все прочее, Россия проводила очень интенсивные бомбежки Киева, так сказать, и, возможно, это тоже подействовало. А может, дух от кореша, не знаю. Но в любом случае, сейчас действительно как бы кампания резко по покушениям резко усилилась. Другой вопрос, что вот эти вот как бы мастера самоделкины, да, руководители относительно небольших проектов, это пока относительно легкая цель для покушений. Но в отрасли производства дронов там доминируют другие предприятия, в частности, Алабуга, Кронштадт, очень большой как бы комплекс Калашников производит свои дроны. И там, видимо, руководители охраняются лучше и до них добраться сложнее, вот, чем вот эти вот как бы относительно небольшие проекты, потому что те самые упыри, они там применяются группировкой Днепр, я вот не видел, чтобы на других участках применялись. Вот. Но в любом случае, так сказать, Украина знает, что делает, и как бы руководители подобных проектов знают свои риски.
0: Ну вот, если я правильно понял, вы говорите вот конкретно в этих двух случаях, по сути, про такую речь про аутсорс для Минобороны, где небольшие частные компании тем всем занимаются, как вы их называли, мастера самоделкины, которые решили подзаработать на войне. И, ну и, соответственно, меньше вероятность, что российские власти вообще задумаются об их защите, поскольку те как будто бы должны соизмерять риски, но совершенно не факт, что они понимают, о чем вообще речь в этой ситуации. И поэтому...
20: Ну, здесь, вопрос о жадности, потому что вот этот вот последний гражданин при таких оборотах мог бы себя обеспечить профессиональную охрану за свои деньги. Вот. Если он этого не сделал, он либо очень глупый человек, либо очень жадный, либо и то, и другое вместе.
0: Ну и, соответственно, я сегодня еще упоминал, попрошу вас очень коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира, я упоминал о том, что частично ПВО отдано на откуп частным компаниям, и там конкретный закон по этому поводу был о том, что можно закупать оборудование. Продолжится ли эта тактика дальше, или все-таки России придется расширять зону ПВО хотя бы до компаний, которые крайне важны для страны?
20: Нет, у России в государственном масштабе зона ПВО не расширяется, а сжимается. То есть как бы усиливается оборона Москвы, установки «Панцирь» сводятся все на нее, ракет все меньше и меньше, процент прорывающихся дронов украинских все больше и больше. И тут как бы...
0: Спасибо, да, скажи, не заканчивается время эфира, но вы успели ответить на мой вопрос. Большое вам за это спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был сегодня с нами. Увидимся с вами завтра, уважаемые зрители. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
1: Я думаю, допуск яблока нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: «Вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков. И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья». Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
0: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
2: Казалось бы, но чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
0: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
3: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска — часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
0: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
1: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди нихера не шарят, для чего это делается.
0: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
2: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко» сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить. Реали? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
0: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
3: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
0: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
1: «Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
0: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
2: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
0: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
3: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
0: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
4: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре. Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26 года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество. Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
0: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
1: Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция яблока мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у яблока будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей.
0: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
2: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за яблоко, я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от яблока, преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительнее миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться, а вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
0: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил:
3: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
0: На что Орлова парирует:
5: «Поправляют, что за мир еще не значит нет войне. Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
0: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
5: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или немассовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
0: Орлова пишет:
5: Мне и с лозунгом «нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала: «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
0: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
1: В сентябре выборы или референдум о войне и мире.

0: Выделение мест в Госдуме, но может с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру, особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди». Сторонники нормализации ограничены «Яблоком». Но даже 18% – это не потенциал спойлера. Реализуется ли он – другой вопрос. Отдельных кандидатов могут снять, и желающие нормализации граждане махнут рукой, забыв, что будет бюллетень по партиям в целом. Москвичи могут также махнуть рукой, считая, что никак не контролируемое обществом электронное голосование обеспечивает любые угодные организаторам процедуры результаты. Но могут и не махнуть, понимая, что сейчас электоральная социология важнее формального, заранее понятного результата, а наблюдательское сообщество, хотя и пережившее разгром, все же способно отследить голосование бюллетенями.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
4: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
1: Правозащитник Александр Подрабинок не удивлен этому решению.
5: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность! Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться?

0: на него.
1: Политик Максим Резник пишет следующее.
2: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России, в том числе «Яблоко» и всех, кто открыто выступает против бойни, за мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
1: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
0: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
3: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое, чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства, делайте выводы. Нет доказательств, не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
1: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
4: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
1: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
4: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
1: Ксения Собчак пишет, что...
3: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
1: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
2: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
1: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
0: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.
7: Говорит радио «Свобода».

0: В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена с нами политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши к нам присоединится наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Сегодня в этой передаче мы поговорим о европейском пространстве сегодняшнего дня, о визите Владимира Путина в Германию, о перспективах выборов Федеративной Республики Германия, о событиях на Украине, естественно, отставке правительства Юлии Тимошенко и соратников президента Ющенко. Ну что ж, сегодня мы начнем с событий в Германии. Переговоры уже начались Владимира Путина и канцлера Шрёдера. И главная тема, по крайней мере, официальный повод для этой встречи, это подписание договора о совместном проекте. Это прокладка газопровода по дну Балтийского моря из Выборга в Грейсвальд, Мекленбург, Переднюю Померанию. Непосредственные участники соглашения — два энергетических концерна Федеративной Республики Германии, БАСФ и ЭОН, и Газпром. Ожидается, что российской стороне в проекте будет принадлежать 51%, но оставшуюся долю поровну разделят между собой немецкие партнеры. Я приветствую профессора Белова и хотел бы обратиться к Владиславу Борисовичу. Насколько важен этот проект действительно для Европы, для Германии, ну и для России тоже?
1: Добрый день. Я думаю, архиважен. Таких проектов у нас еще не было. Несмотря на всю критику со стороны прибалтийских государств, Белоруссии, Украины, Польши, которые считают, что трубопровод должен был пройти по их территории, думаю, что именно североевропейский газопроводный консорциум – это тот проект, который обеспечивает для Германии, а также других западноевропейских стран, в том числе Великобритании, альтернативный транспортный коридор, который фактически не зависит от той или иной ситуации в том или ином государстве. Южно-русское месторождение, с которого будет поставляться газ, оно достаточно мощное, но при этом весьма сложное, залежи свыше 3000 метров, и концерн БСФ, как говорят немцы, не БАС, БСФ, и, соответственно, дочка Винтерсхалл и совместное предприятие с «Газпромом» Вингаз способны предоставить технологии, которые будут способствовать добыче газа с этих глубин. При этом напомню, что это вертикальное бурение, когда на какой-то глубине труба уходит на 90 градусов вбок. У нас таких технологий нет. Не случайно «Газпром» пересмотрел первоначальные планы транспортировки 20 миллиардов кубометров газа в год в сторону 55 миллиардов. Цифра колоссальная, это порядка 30%, это треть ныне поставляемого газа, и, соответственно, в рамках ориентации Германии, как, впрочем, и других европейских стран, не случайно подчеркиваю европейских стран, потому что это не только российско-германский проект, это европейский проект, как бы не хотели обозначить другие страны, опять же, в том числе Польша. Это фактически, как говорится, гарантия для Германии поставок газа в долгосрочной перспективе. Поэтому экономическая составляющая является первоочередной. Если хотите, в немецком языке есть понятие «Wirtschaftspolitik», «экономика политическая». В этом плане, если есть политика, то она концентрирована в выражении экономики.
0: Ну что ж, я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Господин Финкельштейн, как вот этот проект экономически выглядит из Германии?
2: Из Германии он выглядит так же, как из России. То есть, как один из самых важных, самых значительных экономических проектов. Я во всем согласен с профессором Беловым. Хочу только добавить, что этот проект, проект газопровода протяженностью 1189 километров под дном Баренцева моря, он еще и позволит экономить приблизительно миллиард долларов на транспортировке. Так что дополнительные затраты по его строительству где-то окупятся года за два.
0: Ну что ж, а вот как быть все-таки с недовольством тех стран, которые получают плату за транзит? Это прежде всего Польша, Белоруссия, Украина. То есть они лишаются части потенциальных доходов и считают, что это некое политическое решение. Не знаю, есть ли у нас на связи сейчас Виталий Портников. Виталий.
3: Да.
0: Виталий как раз в Польше на форуме в Кренице. Вот как это все воспринимается польским общественным мнением прежде всего?
3: Ну, вы знаете, что для польских наблюдателей встреча, допустим, между Владимиром Путиным и Герхардом Шрёдером, это очень серьезный удар по экономическому будущему их страны, потому что здесь это будущее традиционно связывали с транзитом. И совершенно очевидно, что любое строительство альтернативного энергопути, который не пройдет через польскую территорию, очень серьезно обсуждается здесь и политиками, и бизнесменами, и воспринимается, прежде всего, как политический ответ. Политический ответ России на участие Польши в событиях на постсоветском пространстве, на те особые отношения, которые Александр Квасневский установил с Виктором Ющенко, украинским президентом, на то участие, которое президент Польши принимал в круглом столе в Киеве. Но здесь начинает тогда недоумевать. Как же тогда Германия, которая, казалось бы, тоже должна быть поддерживать оранжевые стремления Украины и роль Польши в этих событиях, как же она идет на шаги, которые могут привести к тому, что Польша станет экономически зависимой от России. То есть экономическая целесообразность, которой руководствуется правительство Герхарда Шрёдера, можно сказать, в Варшаве попросту не принимается в расчет. И тогда начинается уже следующая спекуляция. Может быть, правительство Ангелы Меркель будет более осторожным по отношению к России, а люди, которые приезжают сюда, представители немецкой оппозиции, которые готовятся стать властью, они раздают такие обещания польским политикам. Госпожа Меркель, которая была в Варшаве совсем недавно, обсуждала с польским руководством и с возможным победителем на президентских выборах в Польше Дональдом Туском именно этот вопрос.
0: Да, вот это, собственно, сообщение было сегодня и в комментариях многих экспертов, что госпожа Меркель действительно поддержала Варшаву, она обещала сбалансировать вот эту ось Берлин-Москва. Как понимать подобные заявления? Я обращусь сначала к господину Белову, пожалуйста, Владислав Борисович.
1: По крайней мере, в контексте оси Берлин-Москва, Берлин-Варшава, североевропейский заборовод не звучит. Эксперты подчеркивают, что независимость от исхода выборов и, соответственно, со 100%, 99% вероятностью будет Ангела Меркель. Любое правительство поддерживает североевропейский заборовод, абсолютно верно. Все-таки я остановлюсь, что это альтернативный коридор, не зависящий от ситуации, в том числе и технического характера каких-либо технических катастроф на территории Польши в рамках трубопровода. Это гарантия, согласен с своими коллегами, окупается более дешевой транспортировкой газа. И хотел бы напомнить польским коллегам, в общем-то, нечего пенять на зеркало, когда история взаимоотношений на энергетической карте Европы-Польши с соседними государствами выглядит, в общем-то, нелицеприятной. Напомню, 93-й год, когда Польша разыграла украинскую карту, не допустила Украину к польско-белорусско-российскому проекту. До сих пор Польша не согласна провести вторую нитку газопровода из Белоруссии в Словакию. До сих пор, напомню нашим польским коллегам, не решена судьба газопровода Одесса-Броды. В общем-то, коллеги, как говорится, есть что строить. И нечего обижаться на то, что вы не получили альтернативных доходов, а существующих доходов польских коллег никто не решает. Поэтому я бы изменил со стороны Польши некую тональность, и, по крайней мере, подписанное письмо Бороссии, направленное полгода назад со стороны Польши прибалтийских государств, к сожалению, вот не было ответа, что якобы через их голову решаются некие проекты. В общем-то, вы члены Евросоюза с 1 мая вступили. Давайте через комитет обращайтесь, решайте. Но при этом, опять же, это достаточно стабильный, хороший проект, открытый для других концернов. Если нет в Польше концернов, способных войти в данный проект, как БП или другие концерны, ну, это, как говорится, объективные некие обстоятельства, некие сравнительные преимущества других государств. У нас есть разделение труда не только в Евросоюзе, но и в мире, и, наверное, с этим надо считаться. В общем-то, не надо политическими кулаками размахивать и, в общем-то, такие делать заявления в отношении неких осей и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это несправедливо, некорректно. И, в общем-то, господин Кёллер, который недавно посетил, напомню, президент Германии, Польшу, пытался смягчить тональность этих высказываний, и никто не выступает против того, чтобы Польша была в германо-французско-российской, здесь можем продолжить некую, соответственно, ряд итальянско-английском диалоге. И, по крайней мере, Польша как бы замалчивает все-таки, что есть Веймарский треугольник, Париж, Варшава, Берлин, и Россия не возражает, что есть некие треугольники. И я думаю, что, в общем-то, заслуга госпожи Меркель будет стоять в том, если она более активно включит Польшу в этот диалог, я надеюсь, что у Польши будет более европейский голос, тем более, что Квасневский в одной из статей заявил о том, что мало политиков в Европе с европейским мышлением. Ну что же, заявил, ну пусть показывает себя именно европейским мыслящим политиком.
4: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.

0: Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей» ведет Михаил Соколов. Вместе с нами профессор Владислав Белов из Мюнхена, политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников, который находится в Польше. И я обращусь сначала к Эйтану Финкельштейну в Мюнхене. Эйтан, вот в контексте предвыборном, как воспринимается визит Владимира Путина в Берлин? Как поддержка все-таки господина Шрёдера? Или уже учитывается то, что президент России встречается и с Ангелой Меркель?
1: Путин приехал для того, чтобы поддержать своего друга Герхарда Шрёдера, но, видимо, все-таки в последний момент в Москве наконец поняли, что дни Шрёдера сочтены, и господин Путин будет встречаться и с лидером оппозиции госпожой Меркель. Но я бы хотел добавить к тому, что говорил наш коллега господин Портников о заявлении госпожи Меркель, о том, что она поломает некую ось. Так, конечно, лидер оппозиции, фрау Меркель, она, безусловно, поломает ось Париж-Берлин, которая частично и примыкает Россия. Это ось сугубо антиамериканской направленности. Меркель хочет восстановить добрые отношения с Америкой. Но это не имеет, в общем-то, никакого отношения к газопроводу по дну Балтийского моря. Без всякого сомнения, этот газопровод будет строиться, этот газопровод будет строиться в интересах Германии, всей Европы и России. Этот газопровод имеет в самом деле действительно очень важное экономическое значение. Политика здесь играет роль подчиненную, и не надо думать, что Меркель будет следовать указаниям из Варшавы.
0: Я обращусь тогда к Виталию Портникову в Польше. Виталий, ваши польские собеседники, политологи вот на форуме в Кренице, рассчитывают ли они на изменение восточной политики, остполитик с приходом к власти христианских демократов в Германии?
2: Понимаете, ведь это на самом деле ситуация противоречивая, как совершенно правильно сказал господин Финкельштейн. Здесь не до конца понимают, например, что для госпожи Меркель изменение ее отношения к России это не отказ от строительства газопровода, а, например, предъявление России тех гуманитарных, допустим, там претензий или политических претензий, о которых господин Шрёдер предпочитал не говорить со своим другом господином Путиным. Но есть еще одна довольно любопытная ситуация. Эта ситуация определяется двумя словами: союз изгнанных. Как известно, в Польше весьма настороженное отношение к деятельности этой общественной организации, которая объединяет немцев, которые вынуждены были уйти с нынешних восточных территорий, с нынешних западных территорий Польши и других, кстати, стран Восточной Европы, откуда происходило выселение немецкого населения после Второй мировой войны. Социал-демократы практически не поддерживали политических контактов с этими общественными организации, с ее руководителем Штойбах. И вот христианские демократы и христианский социальный союз Германии, но что в Германии имеют довольно неплохие контакты. В польских газетах есть фотографии съезда союза избранных, на которых присутствует госпожа Меркель. Является очевидным то, что представители этого союза и те, кто их поддерживает, являются традиционным электоратом для христианского демократического союза. Естественно, возникает вопрос, когда христианский демократический союз придет к власти, в свете того, что это будет первый его приход к власти после того, как Польша стала членом Европейского Союза. Не приведет ли это к постановке новых, скажем так, имущественных вопросов, финансовых вопросов, связанных с теми требованиями, которые традиционно предъявляет союз изгнанных к правительствам стран, откуда немецкое население было переселено на территорию Федеративной Республики Германии.
0: Ну, по крайней мере, наверное, может стать вопрос о национальных меньшинствах, кашубы, селезцы и так далее. Так, Виталий?
2: Ну и, конечно, немцы. Немцы ведь живут в районе воеводства. И это тоже достаточно важный момент в отношениях между Германией и Польшей. Хотя должен сказать, что как раз с точки зрения прав национальных меньшинств проблем как таковых не существует. Существует прежде всего проблема с теми людьми, которые жили в бывшем Бреславу, который сегодня в Роцлаве, бывшем Гданьске, который сегодня Данциг. Это, кстати, могла быть и российская проблема, да, с Калининградом, Кёнигсбергом. И этих людей ведь очень много, и их можно увидеть на улицах сегодняшних польских городов. Они продолжают приезжать туда сегодня как туристы. Но, опять-таки, вопросы собственности всегда в западном мире стояли очень остро.
0: Хорошо, спасибо, Виталий. И я предложу послушать звонки. Юрий Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня два вопроса. Первый вопрос вот такой. Была политическая реформа на Украине. С 1 сентября там должна была власть перейти к парламенту. То есть отмену парламента. То есть премьер-министр должен выбирать был парламент. Непонятно, почему именно Ющенко вдруг сейчас снял председателя Совета Министров.
0: Вот видите, мы попозже хотели об этом поговорить, а вы нас уже вынуждаете. Пропал, по-моему,
3: наш. Второй вопрос такой. Вы знаете, я вот научный работник, но не представляю себе, как можно проложить газопровод по дну моря. Это 900 километров. Как соединить какие-то участки трубы?
0: Ну, давайте, вот, Владислав Борисович, я чувствую, что вы в теме этой технологически тоже, наверное, смотрели. Что с технологией? А Украину мы отложим на после новостей.
4: Есть соответствующие технологии, при этом проблема не в прокладке по дну моря, потому что и по Черному морю проходит Голубой Дунай, трубопроводы, они отработаны. Проблема добычи газа, потому что, вот, предположим, в Германии, как ни странно, есть свои собственные источники добычи, но они находятся на территории моря, которое Германия готова объявить территорией заповедника и фактически отказывается от своих резервов. Поэтому вопрос не по дну морю, как проложить, а как газ из южно-русского месторождений добыть, я повторюсь, вот здесь немецкие технологии незаменимы.
0: Ну что ж, нас еще спрашивают, прежде чем газопровод проложить по дну Балтийского моря, может быть, сначала очистить дно от отравляющих веществ, сброшенных после Второй мировой войны, Родионов Владимир. А это актуальная проблема?
4: Наверняка где-то будут какие-то участки, которые обследуются, естественно, там, где будет проложен трубопровод, но будет очищено. При этом отмечу, что российская газопроводная система заслуживает самой высокой оценки немцев. Вдруг обнаружили, что над Сибирью повышено содержание метана. Немцы первым делом заявили, русские плохо транспортируют газ. Когда внимательно обследовали все, оказалось, газ поднимается из болот, то есть действительно насыщена атмосфера метаном, и сказали, что вот здесь у россиян проблем нет. Я думаю, что, в принципе, здесь технологических проблем не будет. Вот, к сожалению, вот появилась вдруг проблема Польши, которая прекрасно с 97 года наблюдала за этим проектом. Было достаточно механизмов, чтобы не печатать всякие карикатуры а-ля пакт Молотов-Риббентроп на Шрёдера и на Путина. Как говорится, мне кажется, что, опять повторюсь, польские коллеги могли бы себя вести более объективно и более корректно.
0: Так, у нас звонок из Химок. Александр Иванович, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Во-первых, утверждение такое, что все то, что поддерживала отечественная власть на Украине, в Абхазии, кончалось с точностью наоборот. Поэтому правильно сказали, что 99%, что у власти будут христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. И тогда вопрос. Я представляю, что Рургаз уже транспортирует довольно значительную часть газа в Федеративной Республике Германии. Плюс еще этот газ по дну Балтийского моря. Мы знаем, что часто российское правительство ставит условия. Вдруг в Белоруссии прекращают подачу нефти. Потом игры с Украиной, не собирается ли в конце концов и российское правительство тоже игры играть с Западной Европой?
0: Ну, такие опасения, наверное, есть. Я обращусь к Эйтану Финкельштейну.
6: Ну, я думаю, таких опасений в самом деле нет. Дело в том, что здесь существует естественная заинтересованность двух сторон, двух гигантских партнеров, Европы и России. Россия, в конце концов, не может кушать этот свой газ. Он ей не нужен, он нужен ей для того, чтобы его экспортировать, а Европе он тоже очень нужен. И трудно себе представить, чтобы вот в условиях такой взаимозависимости кто-то чего-то стал нажимать на какие-то кнопки, чего-то там перекрывать и так далее.
0: Итан, знаете, тут такой бытовой вопрос Станислав Павлович нам по пейджеру передает. Мне непонятно, почему нужен газ в Европу, потому что в Европе и прочих развитых странах электроплиты. Ответите? У вас что дома?
6: Необходим совершенно, потому что газ используется отнюдь не только для отопления бытового, коммунального. Во-первых, кстати, не везде электроплиты, везде еще очень много газовых горелок. Во-вторых, газ – это незаменимое сырье для химической промышленности.
1: на газ переходит автомобильная промышленность, так что потребности в газе будут только увеличиваться, и с этой точки зрения строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень перспективная затея.
0: Владислав Белов добавит, я чувствую.
4: Приведу цифры. На самом деле основными потребителями газа являются коммунальные хозяйства. Порядка 18 миллионов немецких домашних хозяйств являются потребителями газа. В 90-м году в рамках энергопотребления приходилось всего-навсего 15,4% на газ в первом полугодии этого года, даже во втором полугодии 2005 года, уже 22,7% тенденция к росту. При этом, почему растет газ и газовые плиты, и отопление? Потому что газ выбрасывает достаточно мало в атмосферу соответствующего ЦО, которое является проблемой климата. И, кстати, вот здесь уже Ангела Меркель обожглась, потому что у них нет в солидной энергетической концепции, помимо того, чтобы увеличить атомную долю атомной энергии, у красно-зеленых есть. И вслед за Шрёдером, который стал критиковать Буша за отказ подписать соответствующую конвенцию по климату, к этому подключилась Ангела Меркель. И, в принципе, в рамках трансатлантизма и всех других направлений, векторов, я буду забегать слово «ось», Ангеле Меркель надо будет совмещать свои европейско-германские интересы с какими-то противоречиями.
0: Спасибо профессору Владиславу Белову. Также с нами в программе «Время гостей» политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников на экономическом форуме в Кренице. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень настороженно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.

0: В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Эйтан Финкельштейн. И с нами из Польши наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Мы продолжаем наш разговор со слушателями. Хочется поговорить о предвыборных прогнозах. Германия, выборы вот-вот, на носу идут митинги предвыборные. Конечно, этот визит многими, особенно противниками Шрёдера, воспринимается как такая все-таки акция поддержки со стороны России. Да и Шрёдер не скрывает такого российского направления своей политики и личной дружбы с Владимиром Путиным. Хотелось бы услышать сначала находящегося в Мюнхене Эйтана Финкельштейна. Эйтан, вот помните, в прошлые выборы, говорят, наводнение спасло Шрёдера, его энергичные действия во время наводнения смогли спасти репутацию социал-демократической партии и дать ей выиграть. Возможно ли какое-то чудо, и вот эти вот цифры, которые предсказывают победу христианским демократам, вдруг изменятся?
1: Ну, вы знаете, Шрёдера в 2002 году спасло не только наводнение, но и, прежде всего, антиамериканская истерия, которую он тут раздул. Но и наводнение тоже. Он как-то сумел тогда оседлать ситуацию и выдать себя за победителя, так сказать, за человека, который сумел вот все это организовать, когда было наводнение на Рейне.
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Что?
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Да, сейчас было наводнение снова, но это наводнение уже не такого плана, не такого масштаба. Оно проходило в других регионах, в частности, в Баварии и на западе страны, где репутация у Шрёдера и без того очень плохая. Он даже, собственно, не посетил этих мест. Наводнение прошло, спала вода довольно быстро, и, в общем, Шрёдер никаких очков на этом заработать не смог.
0: А как на иракской войне?
1: Ну, на иракской войне это все старая песня. Здесь, значит, как было, так и есть. Новых приобретений у социал-демократов нет. Ни в области, значит, пропаганды антиамериканской, ни в области, так сказать, конфликта, борьбы или дуэли, что ли, Шрёдер-Меркель.
0: А широкая левая коалиция, например, социал-демократы, новая партия вот с участием Лафонтена, новая эта сила, ПДС и левые социал-демократы, и, собственно, зеленые, они не могут переиграть правых?
1: Я думаю, что такая коалиция исключена. Все-таки то, что называется левой партией, это маргиналы. Представить себе Шрёдера и Лафонтена в одном правительстве – это совершенно невозможно.
0: Ну что ж, я обращусь к Владиславу Белову. Ваши оценки, предвыборные прогнозы?
2: В начале августа в одном из интервью я сказал, что теоретически у Шрёдера была бы возможность, то есть слагать наклонение в невероятно высокой степени, если что-то произойдет такое, что было бы в 2002 году. Действительно, наводнение в Баварии ему не повезло, карикатуры пестрели опять Шрёдер, как говорится, действительно он хотел, но не поехал. Поехал Шили, баварец Штойбер везде присутствовал. Кстати, социал-демократы справедливо критиковали, что за три года после 2002 года наводнения, 1999 года наводнения, баварцы ничего не успели, кроме программы, предпринять. Была достаточно жесткая критика со стороны баварских социал-демократов. Я думаю, ну что же может Штойбер помочь? И, представляете, помогает ему наводнение в Америке. Как ни странно, совершенно неожиданной страны, потому что...
0: На контрасте, да?
2: Не только на контрасте помощи, которые государство в Германии достаточно эффективно организует, будь то на земельном уровне Баварии, будь то на федеральном уровне в Дрездене и в других новых федеральных землях. И Шрёдер выступает именно с тем, что мы, красно-зелёные, выступаем за сильное государство, которое должно быть способно помочь своим гражданам в рамках таких катастроф. И как раз пример Америки – мало государства и мало помощи. Дальше я уже упоминал, что Шрёдер критикует Америку достаточно справедливо за отказ участия и сотрудничества в рамках политики климата, то есть соответствующих вредных выбросов в атмосферу. И, соответственно, Шрёдер, оседлав этого конька, достаточно грамотно предлагает дальнейшее развитие энергетической политики страны, в том числе с точки зрения обуздания цен на газ, который, кстати, в российских интересах, конечные цены, потому что «Газпром» становится игроком на этом конечном рынке. И вот в рамках дебатов в Бундестаге Шрёдер заявляет о необходимости отказаться от привязки цен на газ – которые были, которые существуют с 60-х годов прошлого века, и в этом плане он, как говорится, разворачивает электорат к себе. Здесь ничего не поделаешь, когда концерны пытаются повысить цены на газ в Германии на 15%, когда они реально только поднимаются на 5%, это достаточно выигрышный момент. Но согласен с теми, которые говорят, а что конкретно народные партии, так называемые Volksparteien, нам предлагают. Если внимательно посмотреть, то, в общем-то, особой парадигмы ни одной другой партии нет. Дело идет, в общем-то, к большой коалиции, когда фрустрированные избиратели уже подвержены влиянию харизматичности или высказывания того или иного лидера. Дуэль, которая состоялась 4 сентября, принесла все-таки вот эти пару процентов дополнительных голосов Шрёдеру. Через пару дней состоится еще одна дуэль с участием всех партий основных и так далее. И здесь появляется теоретическая, конечно, такая возможность, которую эксперты отвергают, но с 34% Шрёдер поставил себе задачу, такую партийную задачу, до 38% увеличить, плюс 1%, если получили бы зеленые, и вот вам 46%, когда красно-зеленые опережают нынешнюю оппозицию. Пусть это теоретическая возможность, но никто не предсказывал, что даже в рамках опросов у Шрёдера его партии будет 34%. В принципе, надо сказать, партийно-политическая система Германии находится в глубоком кризисе, и не случайно маргиналы получают голоса тех фрустрированных избирателей, которые фактически этим критикуют партии, которые находятся и у власти, и у оппозиции. Как говорится, Германии нужна новая парадигма, и если будет большая коалиция, с одной стороны, это хорошо, вот крупные партии, вот вам ХДС, вот вам ХСС, вот вам социал-демократы, покажите, что вы можете сделать вместе. Но я думаю, что в рамках большой коалиции, помимо желания реально что-то сделать, будет большой спор, и, наверное, большая коалиция была бы, наверное, не лучшим вариантом для Германии. Наверное, черно-желтая коалиция, наверное, это наиболее удачный исход для Германии с точки зрения продолжения жестких реформ, так необходимой этой стране в условиях глобализации и меняющейся Европы.
0: Ну что ж, Виталий Портников в Польше. Как экспертам в Крынице видится исход выборов?
3: Дело в том, что Польша, как и Германия, находится накануне выборов, причем и президентских, и парламентских. И эти выборы полностью изменят политическую картину этой страны. Причем изменят так, как она никогда еще не менялась. По той простой причине, что Польша, как и Германия, находится в кризисе своей партийно-политической системы. Ранее в Польше правые сменяли левых, левые правым. Сейчас только последних выборов правые практически сошли с политической сцены, а сейчас сходят левые. И наконец, а кто же остается? Остаются партии, которые условно тоже можно отнести к правым, левым, но это партии скорее популистского толка, если так можно точно выразиться. Что означает популистского толка? То есть это те политики, которые все время покинули либеральные, левые лагеря с целью остаться на плаву в ситуации краха идеалов. И вот именно эти люди сейчас пользуются наибольшим, я бы сказал, таким расположением избирателей. То есть, как ни странно, то, что делается в истории системы относительно Германии, можно во многом отнести и к Польше. По той простой причине, что, вероятно, вот эта вот проблема краха традиционных идеалов, она является общеевропейской проблемой. Ну и, естественно, если госпожа Меркель, как представитель традиционной партии, которая находится на политической сцене Германии все время с послевоенных времен, встречается в качестве партнера с возможным победителем президентских выборов в Польше господином Туском, который представляет гражданскую платформу, партию, которая создана на руинах польского либерального движения, то возникает естественный вопрос, что дальше, как говорится. Как будет эта традиционная политическая элита сотрудничать с элитой все-таки новой, все-таки ничего за популистских лозунгов и обещаний, все-таки неуверенной в стабильности своих партийных образований. Это не просто проблема сотрудничества Польши и Германии. Это, если хотите, проблема сотрудничества Центральной Европы и Западной Европы, Старой и Новой Европы, и проблема образования в странах Новой Европы до того политического общества, которого пока что Старая Европа не знала, и которая может, кстати говоря, на Старую Европу очень сильно повлиять.
0: Ну что ж, давайте мы попросим слушателей еще к нам присоединиться. Илья Аронович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Очень интересная передача. С удовольствием слушаю специалистов по Германии и Польше. В связи с этим три вопроса к этим гражданам. Первый вопрос. Как так получается, когда сегодняшнему польскому правительству выгодно, то оно, по крайней мере, на словах дистанцируется от российского газа и нефти, заявляя о необходимости сырьевой независимости. А сейчас рвутся. Не понимаю. Второй вопрос вот какой. Вы говорите о выборах в Германии и в Польше. Какой процент в Польше и в Германии безработицы? Вот я, например, знаю, что в Польше 20% средний процент безработицы, 40% среди молодежи. А что творится в этом плане с Германией? Я слышал, например, такую вещь, что если женщина приходит за пособием по безработице, ей дают направление в бордель, а она отказывается, то ее лишают в Германии.
0: Это вы уже загнули.
4: Ну, вот такую слышал. Но, извините, что слышал-то. Ей отказывают в пособии по безработице. Хотелось бы, это ерунда или нет? И последний вопрос.
0: Это четвертый
4: вот,
0: уже.
4: Мы говорим... Это один он вопрос. Мы говорим о том, что... Вот есть маргиналы. Маргиналами вы называете партию демократического социализма бывших коммунистов. Сколько они процентов по опросам получают? Сколько процентов маргиналы, так называемые, в Польше получают? Левое, правое, я не берусь судить.
0: Спасибо. Ну что, давайте тогда, я не знаю, про Польшу, по-моему, все-таки про газовую проблему поговорили достаточно. Гораздо интереснее все-таки вопрос по безработице. Господин Белова, я попрошу уточнить.
2: Вопрос не вровь, а в глаз господину Шрёдеру. Это то, на чем госпожа Меркель строит основную часть своей предвыборной борьбы. Критика за постоянный рост безработицы, начиная с 98 года. С 3,5 миллионов в 98 году выросла безработица до 4,5 миллионов после 2002 года. И Шрёдер не удержал эту планку, и не лег, как Борис Ельцин, на рельсы. Конечно, такого не заявлял, но почти было сказано, что вот я все сделал для того, чтобы эта планка не была превышена. Более 5 миллионов безработных. Правда, август месяц положительный, безработица начинает сокращаться, но не в таких размерах, как этого хотелось бы. Ну, порядка 12% в среднем экономически активного населения, в новых федеральных землях гораздо больше, до 18-19%. Цифры разнятся в зависимости от того, кого мы включаем и не включаем в безработице, скрытой безработице. Шрёдер начал в марте месяце далеко идущие реформы под названием «Повестка дня 2010». В первую очередь реформы были направлены на реформу рынка труда, в том числе на реформу социального обеспечения, связанное с выплатой пособий по безработице и так далее и тому подобное. Ну, бордель, конечно, можно представить, что возможно нанять уборщицу там, или ресепционистку, хотя, конечно, таких официальных борделей в Германии нет, пока не дошли до этого, чтобы это было совсем уж так, как говорится, признано обществом на уровне официального бизнеса. Но действительно, в рамках программ, которые приняты в рамках этих реформ, ужесточили правила получение пособия по безработице. Если раньше значительная часть общества жила, действительно, я не помню это слово, припеваючи, получая 70% от последнего уровня, от зарплаты на последнем месте работы, и многие в черную подрабатывали, в общем-то, вели неплохую жизнь, то сейчас общество и государство пытаются сказать «нет, давайте все-таки работайте», несмотря на все те проблемы, которые связаны с конкретными личностями, когда инженер вынужден работать не по специальности. Да, Германия в кризисе, и, как говорится, сейчас Шрёдер призывает, и Меркель это продолжит, выхода нет, своих граждан обратить, как говорится, взоры на себя любимых, на свое государство, и все-таки увидеть, что же их предшественники сделали с Германией и для Германии в 50-е и 60-е годы, когда пояса затягивались. Фактически Германия загнала себя в ловушку социального благоденствия, когда граждане, в общем-то, сидят на шее у государства. От этого приходится отказываться, и, в общем-то, сейчас Германия дает хороший урок для того, чтобы, как говорится, граждане все-таки оценивали социальность государства немножко в других измерениях.
0: В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода, ведет ее Михаил Соколов. Я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Итан, скажите, а христианские демократы в Баварии, они могут похвастаться какими-то успехами в борьбе с безработицей? Все-таки это многолетняя правящая партия в этом регионе?
1: Ну, во всяком случае, земля Бавария самая благополучная в этом отношении и с точки зрения безработицы, и с точки зрения деловой конъюнктуры. Но я бы не согласился с профессором Беловым. Дело в том, что, конечно, безработица в Германии очень высока, она, конечно, больше 5 миллионов, 5 миллионов это только официально, но есть еще и скрытая безработица, из этих 5 миллионов 250 тысяч это люди с высшим образованием, но это еще и не все. Дело в том, что деловая конъюнктура отвратительная, прирост приблизительно где-то на нуле. И началась эмиграция из Германии. Вот в прошлом году из Германии уехало 547 тысяч человек, из них 150 тысяч. Это немецкие граждане с высшим образованием, деловые, молодые, от 25 до 44 лет. То есть проблем очень много. И большинство населения все-таки понимает, что все это результат 7 лет правления Шрёдера, то есть правления красно-зеленой коалиции, хотя, конечно, это и не совсем так. Так что, значит, разговоры о том, что Шрёдер где-то там выбивает какие-то проценты, это все-таки не совсем так. Обозреватели Германии, большинство наблюдателей считают, что значит, диалог Шрёдера и Меркель закончился все-таки, хотя со счетом в пользу Шрёдера, но выиграл от этого именно Меркель. То есть это как в футболе, схватка, значит, заведомо слабой команды сильный, счет предполагался 0-4, а оказался 0-1. И Шрёдер остался при своих, а Меркель приобрела себе дополнительно симпатии. Я думаю, что дни Шрёдера сочтены, и это последняя встреча его друга Путина с ним в качестве канцлера.
0: Итан, скажите, пожалуйста, вот был вопрос про маргиналов, вот эта вот новая левая партия. Сколько она получит, по мнению экспертов?
1: Ну, по опросам это где-то 9-10%, но это совсем не обязательно будет так. Конечно, значит, есть всегда протестный электорат. Лафонтен – это нечто вроде, ну, вашего российского Жириновского. Значит, такие люди всегда...
0: На России бы такого Жириновского.
1: Да-да, все такие люди всегда набирают какие-то свои проценты. И что-то там будет, но сказать сейчас очень трудно.
0: И к Виталию Портникову в Польшу. Виталий, а в Польше вот маргиналы есть подобные, которые могут повлиять, тем не менее, на формирование политики?
3: Ну, конечно, нет.
0: Виталий, слышно вас очень плохо. Плохо слышно, я еще раз повторю, что это прежде всего самооборона, да, господина Лепера. Так, ну что, мы попробуем еще слушателей подключить с каким-то вопросом, но мне бы хотелось все-таки... По поводу событий на Украине, безусловно, они для многих неожиданные, отставка правительства Тимошенко. Как вот эти вот посторанжевые события могут повлиять на европейский контекст? Вот Владимир Путин на встрече с экспертами с некоторым удовольствием говорил о том, что там власть на Украине недееспособна, коррумпирована и так далее. Вот теперь есть подозрение, что эта трактовка, она будет только развиваться. Между прочим, Путин, кстати, на той же встрече сказал, что за коррупцию внутри Кремля беспокоиться нечего, все в порядке. Государственные чиновники, входящие в советы директоров крупных компаний, защищают государственные интересы. Вот теперь, наверное, будут говорить, что в России все хорошо, а на Украине кризис, и все ужасно. Я обращусь к господину Белову. Вот Германия при новом руководстве может стать критиком России, но, с другой стороны, ей придется смотреть ведь и на украинскую ситуацию, вот на эту бурную политическую жизнь.
2: Нет, ну, по поводу критики, вот посмотрите, где она может критиковать Россию? Чечня. Ну, фактически, господин Шрёдер выбил этот козырь из рук Меркель, потому что Шрёдер тоже критиковал, благодаря Шрёдеру, его конструктивной позиции, вопрос вынесен на уровень ЕС. Кстати, Путин подчеркнул, если бы не Шрёдер, этого не случилось бы. Свобода слова, ну, нас критикуют и будут дальше критиковать. Ну, возможно, вопросы с ЮКОСом связаны, собственность и так далее и тому подобное. Что касается Украины, действительно, российские политтехнологи, которых умыли во время выборов, злорадствуют, наверное, внутренне, не открыто. Но, как говорится, вектор развития Украины не изменится. Вот этот оранжевый вектор, он сохранится. Здесь, как говорится, не надо думать о том, что что-то возвратится в Януковича, что-то еще. Что касается Германии, то Германия в первую очередь в рамках своей восточной политики проводит свои экономические интересы. И, в принципе, расширение ЕС состоялось во многом благодаря Германии, которая, в общем-то, преследовала именно эту часть, внешнеэкономическую часть. Абсолютно верно, новые рынки. Что бы я ожидал бы от Германии и от Меркель, и от нового правительства, как бы оно ни выглядело, это все-таки, наверное, более взвешенный подход к постсоветскому пространству как части европейского пространства. Не надо разыгрывать карту Украины, России, Казахстана или кого-то еще. Надо это все-таки рассматривать как, если мы говорим, что есть возможность каким-то образом продвинуть какую-то часть европейского экономического пространства,

0: правительство не пришло к власти. Что бы там фрау Меркель не говорила о Чечне, может быть, она два раза в году что-то такое и скажет, это ровным счетом ничего не изменит. Политика будет продолжена. Собственно говоря, личная дружба Шрёдера и Путина – это вообще некое излишество. Отношения между двумя странами очень гармоничные, очень естественные, и ничего тут изменить нельзя. Что касается Украины, то Украина видится отсюда как нечто действительно такое маргинальное. Никто в сущности не понимает, что там происходит. И относится к Украине, вообще говоря, с большой осторожностью.
1: Ну что ж, Виталий, в Польше будут относиться с большой осторожностью Германия? Вообще, украинский кризис – это европейский кризис или это кризис постсоветского пространства? Пожалуйста.
2: Это не только кризис постсоветского пространства, конечно, потому что это еще и кризис восприятия украинских событий в соседних странах. Я думаю, что в Польше гораздо больше степени, чем в Германии, потому что здесь есть некий образ оранжевой революции. И, кстати говоря, по-моему, уже говорил, что этот форум в Тбилиси должен был быть воспринят как некий бенефис Прозищенко и Юлии Тимошенко.
1: Но Тимошенко объявили человеком года, да, по-моему, там у вас?
2: Разрешена человеком года.
1: Да-да, я говорю, объявили человеком года Юлию Тимошенко, правильно?
2: Да, я вот тоже об этом говорю. Да, она не приехала, и уже не приедет как премьер-министр Украины. И понятно, что для многих польских наблюдателей происшедшее здесь, в держащем на Украине, может восприниматься как некое окончание определенного периода в польской роли на европейской политической сцене. Потому что если окажется, что Украина все-таки с большим трудом идет в ту сторону, в которую хотела бы Польша, чтобы она шла, ну, конечно, для польского политика это будет вопрос о том, чем занималась польская власть, поддерживая президента Ющенко в период оранжевой революции, почему не были созданы с помощью Запада и Польши те условия, при которых действительно бы Украина могла выбрать европейский и евроатлантический вид развития без тех кризисных событий, которые мы наблюдаем сейчас.
1: Спасибо. Ну, знаете, еще интересное такое сообщение сегодня нашел. «Единая Россия» подала заявление о вступлении в Европейскую народную партию христианских демократов ассоциированным членом. Вот как это воспринимать? Это такая уже игра, попытка найти новый канал общения с новой немецкой властью? Вопрос господину Белову.
3: Не так просто вступить в ту или иную европейскую партию. Я думаю, что идеологи и специалисты в рамках «Единой России» прозондировали почву для этого. Социал-демократии, по всей видимости, не получилось. Но христианские демократы, наверное, та приемлемая почва, которая вполне, вполне заслужена по своим ценностям для сотрудничества «Единой России» и европейского уровня партии. Скажу, что там очень много требований для того, чтобы просто пройти на этот уровень. И большинство из их партий не получают подобного рода разрешения. Многие хотят, но не у всех получается.
1: Ну, Рогозин тоже хотел вступить в социнтерн, и даже господина Шмидта приглашал на свой съезд.
3: Ну, Шмидт приехал нечаянно. Был немало удивлен, куда его пригласили.
1: Но выступил все-таки.
3: Ну, выступил. А в целом, конечно же, надо, наверное, с другой стороны посмотреть, что российская партийная политическая система находится в состоянии зародыша. И, естественно, что касается партийной жизни как таковой, в таком прямом понимании, у нас пока ее нет. Это за этим будущее. И, естественно, учитывая исторические корни и России, и Советского Союза, и Новой России, партийное строительство будет архитяжелым.
1: Эйтан Финкельштейн, есть ли для «Единой России» место вот в этом христианско-демократическом таком объединении?
0: Да, вообще это очень такая странная история, и все будет, конечно, зависеть от того, во что выльется вот это вот партийное строительство в России и чем в самом деле в дальнейшем станет эта партия, которая претендует на участие в христианско-демократическом движении.
1: Да, это довольно забавно, тем более, что если она захочет стать христианской или христианско-демократической, ей придется изменить срочно закон о партиях, потому что вот эти религиозные названия употреблять пока, по крайней мере, нельзя. Так, ну что ж, еще у нас по пейджеру были вопросы. У США всего две претензии к Шрёдеру, антиамериканизм, но это общегерманское отношение к США и дружба с Россией, к чему приводит ссора с Россией, видит из своих ям Украина и Грузия, говорит Елена, но мы с ней не очень согласны. Пожалуйста, господин Белов, ваш ответ.
3: Я удивлен, что по-прежнему обвиняют Шрёдера в антиамериканизме. Ну, 2003 год прошел, в конце концов. Шрёдер был в феврале месяце в Штатах. Почитайте его выступление, почитайте его общение с Бушем. В общем-то, произошло примирение. И сейчас уже Шрёдер заявляет, в общем-то, о проамериканизме и себя, и своей партии.

0: возможно, зеленые где-то против, но не он.
1: В эфире программа «Время гостей». Были директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов, по телефону из Мюнхена политолог, корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн, и из Польши по телефону наш обозреватель Виталий Портников, который находился на экономическом форуме в Кренице. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
2: В рамках проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. Вел выпуск Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года. Над архивным проектом работает Иван Толстой.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
11: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний шестой этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, а там Oral History Project, отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на седьмой этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть седьмой этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
12: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
13: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
11: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
14: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
15: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
14: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за 1.5 часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5.5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года.
12: Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано семью цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организацией, признанной в России экстремистской.
16: Ребят, меня задержали.
12: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили 2 рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены 3 вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
14: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунальной коммунального спора после массовых жалоб граждан на качество воды, Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
17: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
18: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26-го года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
19: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
18: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
20: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому. Вот горелый фекалий, представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
18: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
21: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
18: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
22: Я маленький ягненок, и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул, или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
18: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
23: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
18: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
24: Тюмень, это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
18: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
25: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
18: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
26: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
18: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге, к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
0: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
18: Но хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
1: Друзья, танцуем вместе!
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Если они не специально сделали, должны ли они за это нести ответственность?
4: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей. Хотя это странно. И говорить о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет. Но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
14: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
4: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 000-15 000 рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемой, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
14: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
4: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого вводится чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормально и заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
14: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качества воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такой экспертное будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
4: Это как в картах, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое сделает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективный иск у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
14: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
4: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать от них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там заплатит 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
14: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
4: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шансы у вас повышают.
14: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает, так же и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон, наверное.
4: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
14: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде, что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, а родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
3: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди. При определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые потерпевшие вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
14: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
5: Об этом деле я узнала от Марии Довтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
14: Родителей.
5: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом, поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не... чтобы они не имеют, что они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
14: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
5: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
14: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда – или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
5: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд в принципе прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
14: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
5: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
14: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил, защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель-то вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
5: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
14: И уже исполнен, да.
5: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
14: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
5: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
14: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд, судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
5: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
14: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
5: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если это ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. И никакой другой трактовки здесь не должно быть.
14: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
2: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков. А затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
6: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
2: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. И если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
14: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и Чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
7: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки. Из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. И так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигрант. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким некорявым пояснениям Собянина, зеленый цвет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
14: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой алгоритм человек, чтобы было интеллект. Решение суда какое-то.
7: Нет,
14: да?
7: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Я ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть, просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях. Понимаете? Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для России.
14: Кто видит эти цвета?
7: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически свет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот свет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит свет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан.

0: Отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговые службы, это школы, совершенно разные, это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глас народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик, какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
0: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинали собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан, это было использовано во время карантина, неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров, и в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, система видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует, и, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта, цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть это просто одно из ответвлений одного общего проекта, создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я на законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
0: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеют более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
1: Ну хорошо, а вам скажут также, что ну и что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
0: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы, есть ли

0: механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого. И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
0: Ограничивать.
1: Это черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
0: Мне это сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
0: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать, почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут, и в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают. Реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно. Да? То есть, это происходит просто на основании алгоритма. То есть, раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому, составить протокол административный, пойти в суд. Соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, заседание. Там,
1: это решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то затянуть.
0: Ну, сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносит судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что это так работает механизм.
1: Да.
0: Так работает система. Никто ему давать доступ технической какой-то документации?
1: Конечно, не будет. Ну, я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех
0: граждан России.
1: Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите доклад.
0: Центр защиты прав.
1: Да. Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
0: Центр
1: строку...
0: Центр защиты прав человека, либо мою фамилию, да.
1: Или государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма». Так называется доклад Константина Троицкого. Вот. То вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
5: Добрый день.
4: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. Политика пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
5: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
4: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал при принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лунер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот, теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть, можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
5: Ну, как всегда, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США в мире, и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи Украине, это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир, а никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
4: Говорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
5: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более, как сказать, централизованы, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у Демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
4: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
5: Они помогают собирать деньги. Они помогают кандидатам своей партии. Они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, члены палаты представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
4: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии, когда есть президентские выборы. Кандидат в президента от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды Демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент Демократическая партия – это я».
6: I am the Democratic Party right now.
4: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
5: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенаторы от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
4: когда сейчас критикуют демократов. По сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
5: Нет, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса. Они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
4: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
5: Это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов, они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького, и Джон Оссоф один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов. Это тоже покажет его силу. Но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
4: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. И сейчас Оссоф сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
7: Much of the American public has lost faith in our political system.
4: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
5: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций, да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых. Он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно, абсолютный центрист. Он абсолютно... у него нет никаких экстремальных позиций. И он... его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
4: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более... пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт. На дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии из-за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится, не перескочит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
5: Него, про него это легко. Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймерис в 22 году, он победил Конора Лэмба. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга Демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он... например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев. Это непросто. подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
4: Это по-прежнему колеблющиеся штаты, это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
5: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
4: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер, то есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
5: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
4: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляций, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
5: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Но мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат — это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп, а Софф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке. Но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
4: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре...
5: Он того, критикует что... Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Ассоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику. Он обвиняет его в том, что тот начал войну. Но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
4: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
5: Спасибо.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
8: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
9: Мне все нравится, у меня все есть.
10: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
11: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
12: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
13: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
15: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это рост популярности партии «Яблоко» в соцсетях и эмиграция политика Бориса Надеждина во Францию. Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок партий в избирательном бюллетене на выборах в Государственную Думу. По итогам жеребьевки первое место заняла правящая партия «Единая Россия». Второе – партия «Яблоко». Тем временем телеграм-канал партии «Яблоко» обошел канал «Единой России» по числу подписчиков и уровню вовлеченности аудитории. На выборы партия идет с лозунгом «За мир и свободу». Как отмечает проект «Атлас выборов», федеральные телеканалы традиционно демонстрируют поддержку так называемой СВО. При этом мирную повестку «Яблоко» фактически не освещают. Политик Роман Юниман предрекает «Яблоку» смерть уже после выборов.
16: Я думаю, допуск «Яблока» нужен, чтобы убить двух зайцев, не дать слишком вырасти новым людям, откусить у них часть голосов. Показательно высечь антивоенную оппозицию. Какие могли быть стратегии голосования за списки у оппозиции? Я вижу три базовых. За любую проходную, кроме ЕР. За новых людей, как условно-либералов. На выбор за новых людей или КПРФ, как условно-самых оппозиционных. При этом голосование за системные партии было бы исключительно символическим шагом, а главный нарратив кампании – превратим выборы в референдум против войны и мобилизации. Далее КПРФ и НЛ набрали бы на двоих, допустим, 25% голосов. После этого оппозиция празднует победу и объявляет референдум успешным. Каждый четвертый избиратель против войны и мобилизации, а с учетом фальсификации вообще каждый третий. Участие «Яблока» эту стратегию рушит. В условиях участия реальной антивоенной партии призывать голосовать за системных политиков оппозиционные лидеры мнений не смогут, придется поддержать их. Что происходит дальше? «Яблоко» набирает 2,5% голосов. После этого власть объявляет: вот смотрите, была демократическая партия в бюллетене, открыто выступала против войны, за нее агитировали все страшные иноагенты и враги народа. Результат – меньше 3%. Таков реальный уровень поддержки в народе либералов-антивоенщиков. И неважно, будет это реальный процент или полностью нарисованный. Настоящего результата мы все равно не увидим. Куда важнее, что в 2,5% «Яблока» за пределами оппозиционного инфопузыря все поверят, потому что примерно столько эта партия обычно и набирала. В общем, сделают из «Яблока» показательных мальчиков для битья. Плюс в последние месяцы заметно набрали рейтинг новые люди, а чрезмерное усиление системной партии опасно. «Яблоком» у них голоса отгрызут и вернут НЛ на 4-5 место, чтобы слишком не росли от греха подальше. При этом отнять голоса у «Яблока» проще, чем у любой из системных партий, которые имеют определенные договоренности, крышу и могут аппаратно негативить в связи с притеснениями. После выборов «Яблоко», вероятно, окончательно добьют.
15: Николай Травкин, который в свое время входил в список «Яблока», считает, что голос за партию – голос против войны.
17: Казалось бы, ну чего проще? Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко». Нет, сука, сразу включаются бывалые демократы с известными экономистами-политологами, незапятнанными участием в реформах 90-х. И нудят, что «Яблоко» все равно не пройдет в Думу, что это спойлер Кремля, чтобы отнять голоса у новых людей. Да вы же, блин, все время твердили, что новых людей Кириенко из полена выстругал, сделал Буратинку. Так зачем у этого кремлевского Буратинки голоса отбирать? Еще раз, все просто. Хочешь отдать свой голос за остановку вооруженного конфликта? Иди и проголосуй за «Яблоко».
15: Блогер Василий Бриль пишет, что все это часть большой выбранной постановки.
18: Первое объяснение, которое приходит в голову, что власти просто закрывают глаза на «Яблоко» как на нишевую, неопасную структуру, хотя в сегодняшней России это вряд ли. Чем больше смотришь на детали, тем больше это похоже не на халатность, а на сценарий. Список партии в Карелии сняли судом, а потом все равно федеральный список зарегистрировали. У кандидатов в Петербурге пропадали документы, партии отказывали в регистрации, а потом список прошел. Каждая такая история идеально ложится в нарратив, оппозицию прессуют, но она пробивается. Именно то, что нужно показать зрителю, чтобы он поверил. Борьба реальна, значит и выборы реальны. Проблема не в том, что давление избирательное. Проблема в том, что оно выглядит ровно настолько заметным, чтобы создать драму у зрителя, и ровно настолько безопасным, чтобы не сорвать главный результат – регистрацию. Поэтому у меня и не получается воспринимать регистрацию «Яблока» как признак открытости системы. Скорее, это подтверждение того, что даже сама драма вокруг допуска – часть постановки, а не ее сбой. И от этого остается не облегчение, а какая-то усталая пустота и безнадега. Я всегда за то, чтобы голосовать, но такое чувство, что выборы в сентябре уже состоялись.
15: Блогер и предприниматель Дмитрий Буньков пишет, что люди не понимают, что происходит и для чего.
16: В СРЭЦ пошла кампания из АП топить людей голосовать за «Яблоко». Если народ поведется, то победа «Единой России» будет оглушительной. Люди ни хера не шарят, для чего это делается.
15: Блогер Артем Овечкин отмечает, что не опять, а снова.
17: Опять «Яблоко-срач» начался, как в любую выборную каденцию. И это не про телефоны, дорогие зумеры. «Яблоко», если кто не помнит, это была такая развлекательная общественно-политическая команда, всегда готовая поговорить про все хорошее и немножко про все плохое. Ровно столько, чтобы все плохое немножко раздражалось, но ни в коем случае не рассердилось всерьез. Так вот, с чего бы сейчас, в 2026 году, когда режим крушит все, что шевелится, не разбирая уже даже за него кричали или против, пресловутая АПшечка, которая может движением брови разогнать всех этих старух и стариков, а заодно и нежных студентов-идеалистов, верящих в парадиз демократии и ПРБ, вдруг допускает это шапито к выборам? Типа «Яблоко сделало все настолько по закону, что никак нельзя не допустить». Really? Чтобы актуализировать списки тех, кого сажать? Или, может быть, чтобы дать шанс светлым демократическим силам свергнуть Путина?
15: Блогер Жан Осипов пишет, что победа «Единой России» очевидна при любых раскладах.
18: Вы же понимаете, что даже если мы все пойдем голосовать за «Яблоко», все равно чудесным образом по итогам голосования победит «Единая Россия». И в очередной раз мы молча это схаваем.
15: Виктор Шмаков приводит известную притчу про лягушек.
16: «Я буду голосовать за «Яблоко». Никому такое решение не навязываю. Понятно, что будет куча всякого в ответ. Нельзя с властью играть в их игры. Эллочка все равно нарисует, что ей скажут и прочее. Мне плевать на все эти, так скажем, суждения. Я как та из двух лягушек, упавших в крынке с молоком, которая просто лишь била по молоку лапками».
15: Дмитрий Зотиков пишет о том, что каждый сам должен решать, а стоит ли в ситуации, в которой сейчас находится Россия, вообще голосовать.
17: Россия готовится к мобилизации. Резко взлетели цены на квартиры в Ереване и Тбилиси. Путин, решив провести два мешающих друг другу мероприятия, выборы и мобилизацию, совершает большую ошибку, дав россиянам подготовиться и уйти в глухую оборону. Война окончательно потеряла популярность почти во всех слоях населения. Неудачи на фронте, бомбежки складов и заправок, рост цен, ухудшение качества жизни и сдуревший окончательно дед. Вот результаты пятилетней уже войны. И уже все нутром понимают, что будет только хуже. Путин не хочет уходить побежденным и потянет за собой в пропасть всю страну. Стоит ли голосовать в таких условиях за партию «Яблоко»? Каждый решает самостоятельно.
15: Член регионального совета «Яблоко» Александр Маханьков считает, что надежда есть, а вот формула «кто угодно, но не Единая Россия» уже не работает.
18: «У нас другого выбора не было. Путин. Если у нас не осталось выхода, значит, до этого мы свернули не туда, причем не один раз. Сейчас в этом беспросветном тупике появилась маленькая щель, через которую можно выскочить. Федеральный список партии «Яблоко» зарегистрирован для участия в голосовании в сентябре. Столько людей пожертвовали собой ради такой возможности. Агитировать за кого угодно, кроме «Единой России», уже не только глупость, но и подлость».
15: Бывшая муниципальная депутатка Елена Филина пишет, что у антивоенных россиян есть хоть и небольшой, но способ высказать свою позицию.
19: Выборная процедура в России не имеет отношения к реальной конкурентной политике и голосованию для выявления народной воли. Процесс дискредитирован путинской диктатурой давно и до конца их правления. Спорить о будущих результатах подсчета вообще нет смысла. Нарисуют ответ под задачу. Но допуск партии «Яблоко» позволяет каждому разумному человеку позвонить в дверь своему соседу и сказать: «Хочешь, чтобы закончилась война? Поддержи «Яблоко». Это шанс для гражданского диалога, а не для формального участия в избирательной процедуре. Люди, которые и вне кампании ведут такие разговоры, в России есть. Чтобы что-то начало меняться, их должно стать ощутимо больше. И август-сентябрь 26-го года – шанс начать этот процесс изменений. Не через выборы, а через идею возможности и необходимости смены режима, посеянную в головы россиян. А дальше эта мысль вполне может завладеть массовым сознанием, и никакие подсчеты ДЭК уже не будут иметь никакого значения. Так пробуждается гражданское общество». Вывод. Каждый, кто может обратиться с антивоенным призывом, должен это сделать сейчас и максимально широко.
15: Блогер Павел Комаров находится в сомнениях, за кого голосовать – новые люди или яблоко.
16: «Яблоко допустили до выборов. Теперь у меня стоит дилемма, за кого голосовать. С одной стороны, антивоенная позиция «Яблока» мне близка. С другой стороны, есть понимание, что много голосов они не наберут. И поэтому нужно голосовать за новых людей, чтобы мой голос не растворился и не был поделен между победителями. Буду следить за рейтингами партий. Если у «Яблока» будет хоть какой-то шанс создать фракцию, проголосую за него. Если не будет, за новых людей».
15: Музыкант Евгений Алексеев о зумерах на выборах.
17: Представить себе, что зумеры, которых замучила война, сплотятся и проголосуют в сентябре за «Яблоко», я не могу. Представить себе, что зумеры пойдут дружно голосовать за новых людей или КПРФ исключительно потому, что они, в отличие от «Яблока», преодолеют какой-то там барьер, я не могу. Зумеры чувствительные миллениалов к тому, что они сами называют кринжем. Все они понимают, что новые люди – это примитивнейшая попытка власти их обмануть. Зумеры не любят, когда их обманывают. Их лучше, чем нас учили в детстве уважать собственные границы и мнения. Мы же и учили, чтобы не стали такими, как мы. Среди зумеров есть люди левых и ультралевых взглядов, но и они видят в современной КПРФ лишь огромный симулякр с окаменелым дедом во главе. Зумеры совершенно точно не хотят войны, намного сильнее, чем не любят Путина и ядро. Путин с ядром для них данность, как погода или обязанность учиться. А вот война – это маркер. И зумеры отлично видят, кто за войну, а кто против. И даже если яблоко в итоге не пройдет барьер и никаких мандатов не получит, в чем я в этот раз сомневаюсь, если не пересажают и не нахимичил с подсчетами на 146%, то ощущение унижения у зумеров после таких результатов точно задержится и усилится. Для многих из них это вообще их первые выборы, и многие к ним вполне серьезно относятся. И самое главное, из года в год число молодых людей будет увеличиваться, а стариков уменьшаться. И с этим ничего не поделать. Давайте не будем хотя бы мы унижать молодежь своими советами следовать поперек их сердца. Нам же будет перед ними стыдно.
15: Антрополог и так называемый иноагент Василина Орлова опубликовала пост «Партия Яблоко идет на выборы в Госдуму под лозунгом «Нет войне». В комментариях появился кандидат от партии Максим Макаров и поправил.
18: «Яблоко не идет на выборы с таким лозунгом. Мы идем с лозунгом «За мир». То, что вы опубликовали, тянет на статью».
15: На что Орлова парирует.
1: «Поправляют, что за мир еще не значит «нет войне». Кажется, что одно не означает с необходимостью другого, и за один лозунг посадить могут, а за другой нет. Хотя уже загребали и за плакаты «Миру мир». Все равно поддерживать яблоко надо, конечно. Оставляю как свидетельство сюра российской жизни».
15: После этого она изучает программные документы партии «Яблоко».
1: Позиция партии «Яблоко» по Крыму состоит в том, что необходим второй референдум в Крыму, и этот референдум вернет Россию в число цивилизованных стран. Судя по ссылке на слова Путина, статья 2014 года, однако она до сих пор висит на сайте «Яблоко» без дат. Не знаю, нужно ли говорить, что проведение второго референдума в Крыму будет легитимизацией незаконной российской оккупации Крыма, а также представит черновик отторжения других территорий у других стран. Кому угодно достаточно будет вторгнуться в соседнюю страну, провести там массовые или немассовые репрессии против населения, закрепить оккупацию и провести референдум среди остающихся и новоприбывших.
15: Орлова пишет.
1: «Мне и с лозунгом «Нет войне» сложно согласиться, поскольку он означает закрепление российской оккупации украинских территорий. Не могу назвать себя антивоенным либералом или чем-то в этом духе. Крым – это Украина. Кстати, интересно, что в 2022 году лозунг «Нет войне» считался беззубым. Хотели видеть российскую оппозицию, которая бы прямо сказала «отдаем Крым и оккупированные украинские области Украине».
15: Политик Михаил Тимонов размышляет об уникальности партии «Яблоко».
16: В сентябре выборы или референдум о войне и мире. «Яблоко» – ячейка «Спойлер» или партия с уникальной позицией. На днях мой давний и уважаемый товарищ Александр Кынев, тоже иноагент, написал пост о предстоящей электоральной процедуре по переформированию Госдумы. Агитировать нам запрещено, но рассуждать отвлеченно пока можно. Как обычно, с интересом прочел пост и споткнулся об утверждении о том, что все участвующие непарламентские партии являются спойлерами. Если бы «Яблоко» вообще не допустили, спорить было бы не о чем, но вчера федеральный список «Яблоко» был зарегистрирован, что дает почву для дискуссии. Касательно сути предстоящего 18-20 сентября голосования, я встречал как минимум два мнения. Первое мнение – то, что к нему надо относиться как к обычной электоральной процедуре, влияющей на распределение мест в Госдуме, но может с учетом обстоятельств еще более, чем обычно, управляемой сверху процедуре. Сторонники этой точки зрения считают, что нынешние парламентские партии не вполне одинаково голосуют, и поэтому есть смысл выбирать какую-то из них. Второе мнение – то, что предстоящую электоральную операцию, исход которой в Москве решит электронное голосование, надо рассматривать не как выборы, а как последнюю ненаказуемую возможность для граждан высказать мнение о главной проблеме – о боевых действиях и свободе, в том числе в интернете, которое уже нельзя высказать на митинге. Как референдум по войне и миру особенно актуальный в связи с опасениями второй волны мобилизации. Сторонники этой точки зрения считают, что депутаты всех парламентских партий голосуют в последние годы весьма схожим образом и единодушны в стремлении продолжать боевые действия, какую бы цену за это ни пришлось платить простым россиянам. А раз так, то нет смысла выбирать между ними. Но есть партия «Яблоко», идущая под лозунгом «За мир и свободу», настаивающая на немедленном перемирии и начале переговоров, на прекращении политических репрессий и блокировок в интернете. То есть «Яблоко» имеет ярко выраженную, не сказать уникальную позицию, что, на мой взгляд, не свойственно спойлерам. Впрочем, как признак спойлера чаще выдвигается другой критерий – слабость электоральной поддержки. Ведь обычно «Яблоко», если и получало чуть более 3% голосов, что обеспечивало государственное финансирование, то уж точно не дотягивало до 5%, обеспечивающих попадание в Госдуму. На это отвечу. Абсолютно лояльный режиму ВЦИОМ свидетельствует. По летним замерам потенциал поддержки партии «За мир и свободу» составляет 18%. И, судя по продолжающему расти запросу на нормализацию нашей жизни, чего нынешние парламентские партии даже не обещают, к середине сентября процент поддержки может существенно вырасти. Это понятно. Сторонники боевых действий имеют обширный выбор партий, совпадающих в провоенной позиции – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, новые люди. Сторонники нормализации ограничены «Яблоком».

0: вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и находится во Франции. В 2026 году Борис Надеждин намеревался участвовать в выборах в Государственную Думу. Однако 10 июля Минюст России включил его в реестр так называемых иностранных агентов. Спустя три дня на политика составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального. Суд назначил Надеждину штраф в 1000 рублей. Статус иноагента и административное дело лишили его возможности участвовать в выборах. В своем телеграмме политик опубликовал видео из Парижа, снятое на фоне Эйфелевой башни.
3: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах.
0: Правозащитник Александр Подрабинок не удивлен этому решению.
4: Борис Надеждин покинул Россию. Какая неожиданность. Понятное дело, раз уж не президентом или депутатом Госдумы, так и хрен с ней, с этой опасной Россией. Лучше пожить в уютном Париже. Мне вот только одно интересно. Если на его место придет другой оппозиционный фрукт, народ опять будет выстаивать очереди, чтобы подписаться на него?
0: Политик Максим Резник пишет следующее.
5: Борис Надеждин уехал из России. Я это решение понимаю. Когда выбор между тюрьмой и эмиграцией, осуждать человека за отъезд я не стану. Сам в 2022-м стоял перед тем же выбором и сделал то же самое. Мы с Борисом не во всем совпадали, разногласия у нас были и остаются. Но я всегда понимал, оставаясь в России, он был связан по рукам, о многом не мог говорить и многого не мог делать открыто. Теперь в безопасности он сможет говорить свободнее. И мне кажется важным, чтобы тот общественный капитал, что собрался вокруг его антивоенной президентской кампании, не пропал зря. Очень хочу, чтобы Борис включился в поддержку антивоенных голосов и инициатив вокруг того, что власть называет выборами 20 сентября. Сегодня важно консолидировать усилия всех, кто против войны, невзирая на партии и старые споры. Понимаю, что после отъезда человеку нужно время – прийти в себя, осмотреться, наладить быт – это естественно. Но верю, что скоро Борис к этой работе присоединится. И отдельно, сегодня особенно важно поддержать тех, кто, несмотря на риск, продолжает говорить против войны внутри России. В том числе Яблоко и всех, кто открыто выступает против бойни. За мир. Любая такая поддержка сейчас очень важна.
0: А вот Виктор Шендерович такого мнения о Надеждине.
4: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный тихий Надеждин в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году, и эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. Иди потом фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно. Помню.

0: Нет, руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выбором всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Наталья Холманова пишет, что без фактов клеймить Надеждина все-таки не стоит.
2: А когда речь идет о Надеждине, никаких доказательств не требуется вовсе. Достаточно написать. Наверное, это был план. Наверное, его специально выпустили. Наверное, он занимается подрывной деятельностью. С каких пор «наверное» стало доказательством? Если вы считаете, что Борис Надеждин связан с чьими-то спецоперациями или ведет подрывную деятельность, предъявите факты. Если они существуют, их можно обсуждать. Но если фактов нет, то это не расследование и не политический анализ. Это всего лишь версия в виде сплетен. Меня не интересует защита конкретных политиков. Меня интересует другое, чтобы к людям применяли один и тот же стандарт. Есть доказательства, делайте выводы. Нет доказательств, не выдавайте свои предположения за истину. Иначе мы очень быстро придем к ситуации, когда любого человека можно объявить проектом, агентом или врагом просто потому, что кому-то так показалось.
1: Андрей Григорьев пишет о ссоре Надеждина и Кириенко.
3: Могли ли вдрызг рассориться Надеждин и Кириенко, как уверяет сам Надеждин, в 2020 году? Разумеется, могли. А в 2024, когда Надеждин вновь понадобился Кремлю, могли столь же легко и непринужденно помириться. Они и в 2026 вполне могли рассориться, когда Надеждина вновь использовали как многоразовый презерватив, а потом резко объявили иностранным агентом. Просто Надеждин думал, что использует, как уже неоднократно было, мягонько, а Кремль вдруг предпочел жесткий сценарий ролевых игр. Кириенко – технократ до мозга костей. Для него люди – это функции и механизмы с кнопочками. Так что теоретически Надеждин может даже не осознавать, что его забросили в Европу на новое задание. Просто в один прекрасный день друг Сережа достанет из кармана сахарок и предложит новую сделку. И не думаю, что Надеждин устоит. Ведь как отказать другу-то, да еще из Кремля?
1: Активист и политик Даниил Константинов напоминает.
3: Последний Надеждин России покинул родину. А помните, сколько было разговоров про то, что всем надо снять белые пальто, отмобилизоваться и проголосовать за Надеждина?
1: Ксения Собчак пишет, что...
4: Еще одного человека, который честно пытался что-то изменить, выдавили из страны.
1: Игорь Драндин считает, что настоящие испытания у Бориса Надеждина еще впереди.
5: Очень рад, что Борис Надеждин сумел выбраться из России и сейчас находится на свободе. Эмиграция – тяжелое испытание. Впереди у него период, который будет очень сложным. Новая чужая страна, неопределенность и необходимость заново выстраивать свою жизнь. Но все это лучше, чем российская тюрьма.
1: Аркадий Янковский подытоживает сложную долю русской эмиграции.
0: Увидеть Париж и умереть. У российской оппозиции есть одна странная кадровая проблема. Стоит человеку осознать, что он больше не может жить при нынешней власти, как через некоторое время выясняется, что он почему-то страдает в Париже. И тут начинается катастрофа не для него, а для тех, кто остался в России. Но как объяснить соотечественнику, который каждое утро едет в переполненной маршрутке, что ты тоже жертва режима, если за твоей спиной виднеется Эйфелева башня? Как ему сочувствовать твоим трудностям, когда между двумя интервью ты задумчиво макаешь круассан в кофе, а вечером рассуждаешь о судьбах России, прогуливаясь вдоль Сены? Париж – это, наверное, худшее место для политической эмиграции с точки зрения общественного восприятия. Даже если тебе действительно тяжело, даже если ты потерял дом, друзей и профессию, картинка все равно говорит совсем другое. Лувр, Монпарнас, Елисейские поля, уютные кафе, булочные с запахом свежего багета. Оставшиеся невольно думают: «Да уж, пострадал человек, очень убедительно». Почему не Стамбул? Почему не Бангкок? Там хотя бы можно сказать, что жизнь сложилась случайно, что это компромисс, что так получилось. А Париж словно специально создан для того, чтобы любое политическое заявление сопровождалось мысленным комментарием. Конечно, конечно, тяжелые времена. Передай привет Нотр-Даму.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портреты словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Своим голосом. Сегодня мы повторяем передачу 15-летней давности, посвященную юбилею поэта, прозаика, переводчика и эссеиста Алексея Цветкова. Он скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни. Предлагаемая передача построена в жанре большого биографического интервью. Об Алексее Цветкове говорят его друзья Лев Лосев и Петр Вайль. Звучат стихи в авторском исполнении. Своим голосом. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Что есть Цветков?
7: Я мечтал подружиться с совой. Но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья, я к ним в гости, как равный, ходил без ружья, но хозяева были в отъезде, и когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей, застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну.
6: Поэту, прозаику, эссеисту и переводчику Алексею Петровичу Цветкову 2 февраля исполняется 60 лет. Украина, Россия, Америка, Германия, Чехия. Таков маршрут Алексея Цветкова, моего коллеги по «Радио Свобода» и моего сегодняшнего собеседника. Большое биографическое интервью начнем сначала, с детства. Первые впечатления.
7: Мой отец смешанных славянских корней, но, в общем, в итоге русский, и он с Донбасса. А мать моя еврейка из Днепропетровской области, такое было большое там еврейское село Петропавловка, вот она оттуда. Но, в общем-то, насчет, если говорить насчет детства, то у меня случилась такая история, что я очень рано в детстве заболел. Случилось это в то время как раз мой отец, который был военный, он был в Москве, он учился в Академии Фрунзе, а я заболел костным туберкулезом, и меня отвезли в Крым. Поскольку, ну, это была какая-то привилегия, потому что отец был офицер. И это был санаторий для вот таких детей-офицеров костно-туберкулезных. Я там провел 7 лет. Так что вот такое у меня интересное. То есть большую часть этого детства я провел просто лежа. А потом учился ходить снова. И вот такая интересная история.
6: Это между каким возрастом и каким?
7: Это примерно с 3 до 10 лет.
6: Обычно дети, прикованные к постели, очень много читают. Вы относились к категории этих детей?
7: Наверное, да. Читал, конечно, все, что под руку попадалось. Ну, что там? Я научился читать. Первый раз я научился читать в 3 года. Но я читал вывески просто, типа «Аптек». И без практики я, ну, потом не до этого было. Я научился читать лет в 5. Но тогда я до школы, я, собственно, читал немного. Я просто выпендривался перед взрослыми и показывал, что я могу прочесть там предложение. А начал читать где-то с 1 класса всерьез и читал всякую муру. То там какие-то про шпионов там романы, то «Пионерскую правду», то Гаршина. Рассказ Гаршина была одна из первых книг, я сейчас помню.
6: А как получалось учиться в школе, если вы...
7: А там была, естественно, школа для детей, и приходили учителя, и, в
8: общем, все было как в школе.
9: Вы завели каких-то друзей из этого?
8: Я завел каких-то друзей, и интересно, что я некоторых потом встречал еще мельком, так после. Но довольно ярко помню там каких-то персонажей. Там какая-то была сиреневая палата, была салатная палата, и все рассказывали, какие там плохие. Какая-то жизнь своя на отшибе от цивилизации.
9: Были ли хорошие книжки в то время, которые вы прочли и с тех пор не жалеете?
8: В самом детстве, ну, если что-то вспомнить, да, была книжка, над которой я обрыдался лет 8. Это была книжка «Униженные и оскорбленные». Но... Ну, так, то она хорошая книжка, но я читал лучше с тех пор, так скажем, да. Ну, конечно, да, это я запомнил. И потом, когда я вернулся к Достоевскому, это уже было лет около 12, то я помнил, что я прочитал такую книжку, и она меня очень взяла за живое. Ну, и потом «Каштанка», но это было очень тяжелое чтение, потому что было очень жалко.
9: Когда возникли стихи?
8: Стихи возникли... Ну, сначала я стал читать стихи. Причем я как-то почему-то подошел к этому очень радикально. Я взял и прочитал полное собрание сочинений Блока. Что это сделало с головой, это что-то страшное. Но, к счастью, возраст был нежный, и это проходит. Я выучил почти половину, такая была память. И к счастью, все это сейчас выпало из головы, но кое-что еще... Ни зачем мне не нужно, кстати говоря. К Блоку мое отношение резко изменилось. Но какие-то стихи я помню до сих пор наизусть, с тех пор. А потом и пришла в голову мысль, а что же, если он так может, а я не могу. И потом уже где-то как-то летом я сел и за неделю исписал тетрадку стихами. Я их, к счастью, все забыл. Какие строчки помню, не процитирую, и под пытками. Но, как ни смешно, это был абсолютно правильная сила батоника. Длинные какие-то стихи с описаниями природы. Что-то типа Никитина. Вот такие какие-то эти самые заунывные дактили.
9: А всерьез стихи когда пришли?
8: А вот смотря что считать всерьез, потому
9: что... То, что вы уже под пыткой процитируете.
8: Под пыткой процитирую, да. Но, в общем, в конечном счете я где-то все, что я написал до 23-х, наверное, лет, я просто выкинул. Это произошло, когда я собирал стихи, в общем-то, когда эмигрировал и вывозил с собой, это было непросто, да? И я решил не... А потом большую часть из того выкинул, кстати говоря. Но это неважно, да. Но по-настоящему всерьез, как если я вот сейчас серьезно буду относиться к этому, наверное, года 22, то есть достаточно поздно.
9: Был ли какой-то серьезный интеллектуальный багаж, который вы из казенных заведений смогли все-таки вынести с пользой для себя?
8: Очень странно, пожалуй... Да, был, но очень мало, потому что на самом деле я все время бегал в сторону вот этих казенных. То я учился в разных университетах, я учился сначала на химфаке в Одесском университете, потом я учился в МГУ на истфаке, и потом я учился в МГУ на журналистике. Больше всего, наверное, дал истфак, но именно в смысле истории, потому что там кое-что, чего не приходило в голову, и о чем я даже не знал, попадало в руки, да. И были преподаватели интересные, хотя далеко не все. А в принципе, я все время старался заниматься... То есть мне было интересно, я сам учился. Потому что на истории партии, которая из года в год была, многого же не выучишь. И я старался доставать какие-то книжки. Я довольно рано выучил английский язык, и на котором еще в Союзе я, в общем-то, не говорил особенно, но читал свободно. Вот это очень помогло, потому что я как-то открыл какую-то другую вселенную, где пишут совершенно другие люди, и не о том. Вот. И кроме того, да, еще, конечно, обычная история польский. Книжки в магазине «Дружба» в Москве, которые переводные. Допустим, «Камю» я впервые прочитал по-польски. И еще какие-то книги. И Фолкнера читался. Вот тут тяжеловато Фолкнера читать по-польски. Но через это я пришел, кстати, к польской литературе и к замечательной польской поэзии. Там одни из самых моих любимых поэтов до сих пор это польские. Так что это все не повредило. В общем, я что-то получил... Надо сказать, несмотря на образование, которое мне дали. Единственное, чему меня научили, действительно, когда я поступал на журфак, и обнаружили, что я слишком хорошо знаю английский язык, создать меня... А это уже было после третьего университета. Здесь меня не имеет смысла. Меня стали учить французскому, и да, это осталось. Я не говорю по-французски, но читаю свободно.
9: Какие все-таки люди, личности из тех, которые попадались вам в молодости, произвели самое сильное впечатление?
8: Ну, у меня был друг такой, Юра Жанасиков. Сейчас он тоже пожилой человек, живет в Минске. И мы с ним вот как-то снюхались в старших классах, и вот это вот и интерес к поэзии, и у него была очень большая библиотека, чего у меня не было. И потом мы очень серьезно, так сказать, музыкой с ним занялись. То есть не так, чтобы играть, а слушать. Стали слушать, покупать что-то, что было. Но, в принципе, друзья, с которыми действительно вот сковала такая дружба, и она осталась на всю жизнь, это то, что сейчас называется московским временем. Мы встретились друг с другом в студии МГУ, который руководил Игорь Волгин. И к нему я сохранил, во-первых, до сих пор самые нежные чувства. И мы встречаемся практически каждый год, приезжаем на его конгрессы по литературе. И вот эти люди, с которыми я тогда подружился, они были все немножко младше меня, но тогда это была существенная разница. Это Сергей Гондлевский, Александр Сапровский, ныне покойный, Бахыт Кинжеев, Ну, еще там пара-тройка людей. Это, пожалуй, были самые яркие знакомства, вот которые действительно так. То есть потом не произошло. Жизнь развела, но внутри нас никаких разводов не произошло.
9: Что объединяло этот ваш кружок?
8: Объединяло нас. Ну, смешно сказать, что объединяет в таком возрасте. Во-первых, мы все писали стихи. Во-вторых, мы все в большей или меньшей степени ненавидели советскую власть. А потом, ну, это самое, выпить и беготня за бабами, это, естественно, так сказать, возрастное, да. Но, в общем, все как-то скажем, такая, не то чтобы это была богемная жизнь. Мы ее не культивировали и не очень хотели, но она такой получалась из-за недостатка денег, из-за того еще, что у меня, допустим, она была слишком богемная, потому что у меня не было, в отличие от моих друзей, московской прописки, и меня то из университета выгонят, то из Москвы, то арестуют и там депортируют. Разные вещи бывали. Так что пришлось жить в отдаленных районах некоторое время.
7: Сколько лет я дышал взаймы на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и по гостам, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк. У кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
6: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Что есть Цветков? Мой собеседник – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Алексей Петрович Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Продолжаем разговор. Когда вообще вы осознали, что собой представляет советская власть?
8: Я осознал, наверное, в старших классах школы. Я понял, что что-то не движется. Но тогда я был, скажем, в классе в 11-м, я был, наверное, вот по психологии шестидесятником. То есть я думал, что там где-то вот сошло с пути, а если поправить, то мы заживем отлично и все такое. Но потом, после школы, надо же понять, что я жил в Запорожье, и это очень такой какой-то город без корней. Он же был маленький до революции, а потом вырос во что-то огромное индустриальное, но там не было настоящего слоя культуры. Хотя там, и там были у меня культурные друзья. А потом я поехал в Одессу, которая была совершенно другим городом. И там я встретил друзей. Кстати, хорошие друзья, не все живы, но кое-кто и сейчас существует. Допустим, ну, Борис Херсонский, замечательный поэт, который был младше меня, правда, и мы с ним тогда не дружили, он был школьник. Вот. И там я увидел людей, которые думают так же, как я. И мы все вместе вычислили, ну, скажем, уже в 17 лет я знал, что советской власти надо кончать.
9: Вы упомянули, так сказать, какие-то отчисления из московских учебных заведений, и даже такое страшное слово произнесли, как высылка. Что это? Поясните, пожалуйста.
8: Это такая история, она, в общем, где-то в такой, в несколько искаженной форме, ну, художественно искаженной, скажем, описана в моей собственной книжке «Поэтическая Эдем». Там была какая-то гонение на фиктивную антисоветскую организацию. А я к ней никак не был причастен, то есть никто к ней не был причастен, естественно, но я был как бы идеолог, потому что я был человек в Запорожье, по запорожским масштабам известный. Я был человек, не сдержанный язык, везде говорил, что я думаю об этой власти. И в итоге там завертелась какая-то карусель. Один человек погиб в результате преследований. Я уже учился в очередном... Я учился на журфаке, пришла телега в Москву, меня стали отчислять. В итоге я прожил какое-то время в Сибири, в Казахстане, где работал в газетах. Потом я решил уехать. И уже когда я был в Москве, я работал там, что ли, сторожем я работал или кем-то, неважно. Вот тут и начали сбегать. У меня уже было приглашение, собственно, из Израиля, так что уже я никем не работал. Вот сторож был последняя работа. И меня стали ловить, причем это ловил розыск по, ну, и понятно, что по указке КГБ, но интересная деталь была, что в тот, вот в момент моего ареста, это долгая история, это скучно ее рассказывать, но она забавная, в момент моего ареста им дали мое описание и точно сказали, опасен, вооружен. То есть, если бы я совершил неправильный жест, меня могли бы убить. Это потом мне сами ребята из угрозыска, когда мы сидели уже, я был арестован, но потом они отвезли меня во Внуково, меня не все обезьянники были полны, это было перед майскими праздниками, и я провел всю ночь в машине, вот тогда там они мне это рассказали. А потом меня погрузили на самолет и отправили в Запорожье, по месту жительства родителей. После этого я очень пытался разведать и отдать КГБ деньги за билет. Вплоть до того, что звонил сам в КГБ. Но никто не признался, открещивались. Я остался должен им 16 рублей вот советских.
9: Идея эмиграции на этом фоне как все-таки возникла, развивалась и оформилась?
8: Ну, идея эмиграции возникла, ну, с детских лет. Просто хотелось ходить куда хочу, смотреть на что хочу, читать что хочу и говорить что хочу. И понятно было, что в этих условиях трудно. Но по-настоящему остро она встала, во-первых, когда поперли из Москвы, и с журфака я ушел на заочный. И когда я жил в Сибири, в Казахстане, с одной стороны, это было ново, с другой стороны, это было тяжело. Я работал там в областных газетах. И приходилось все время лгать. Мне это было неприятно. И я понимал, что у меня за жизнь дальше. Даже здесь, если я где-нибудь не то сболтну, меня в конце концов пошлют еще дальше. И, в общем, ничего. И было совершенно естественно, что надо уезжать. И вот таким образом я поехал в Москву. И после долгих, надо сказать, довольно мытарств, не просто это получилось, но у меня вышло... чтобы все-таки я получил разрешение на выезд.
9: Какой год стоял на дворе?
8: Год стоял на дворе, по-моему, 1975, хотя я все время путаюсь, то ли 74, по-моему, 75.
6: Что есть Цветков? Этот вопрос я задал писателю Петру Вайлю, автору только что вышедшей книги «Стихи про меня», одним из героев которой также оказался Цветков.
10: Ну, как всякое крупное литературное явление, это одному ответу не подлежит, разве что какой-нибудь глупой метафоре. Ну, как Пушкин, солнце русской поэзии или наше все, это все равно, что ничего не сказать. Поэтому ответов, я думаю, несколько. Но давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Ну, вообще, у Цветкова таких иронических стихов раньше было гораздо больше. Из них замечательные: «Кончак выходит из кареты с сенатской свитой и семьей. Там половецкие кадеты уже построены свиньей. Там богатырь несется в ступе. Там кот невидимый один. И древний химик Бородин всех разместил в просторном супе». Надо сказать, что с возрастом этого стало меньше, но и эти строки никуда не вычеркнешь. Они замечательно цветковские. Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но это такие формальные признаки: юмор, ирония, эрудиция, хотя и содержательные тоже. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем: «Какие случаи напрасные везде, недоумение, пехотные окопы». Или вот такое совсем разговорное бытовое: «Окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе». Замечательно, да, такой абсурдистский, но совершенно понятно, что происходит. Это каждый из нас сталкивался с таким. Или иронично: «И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру». А дальше: «А заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока». Понятно, да, что какая-то казенная должность оказывается любимой женщиной. «Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была». «Гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда». Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности. Но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал, еще когда писал с большими буквами, сейчас он пишет без прописных букв и без знаков препинания: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток, миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «Вождине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось. И, может быть, самое ценное, что есть у Цветкова – это тема смены миров. Он переехал из России в Америку. В Америке много писал о России. Сейчас, после большого перерыва, у него ностальгической темой стала Америка. Он теперь живет в Европе. У него есть и предвестие отъезда из России. Он понимал, что на что меняет. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Там есть и трогательное прощание, обращение к любимой женщине. «Я уеду за 30 морей, никогда ты не будешь моей». Или: «В короткую ночь перелетной порой я имя твое повторял как пароль». И дальше: «Нам выпало жить в сопряженных мирах, без разницы звезд над собою». То есть объединяет двух людей только северное полушарие, и все. «Я трава, перекати море, выпей ветер, запряги свет». Это вот тема изгнания и скитальчества замечательная. И в конечном счете он приходит к такому вселенскому выводу. «Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи». Какой образ, да, такой глобальный. Он и сменил Цветков, он сменил эти этажи. У него уже вот из последних стихов такая мешанина понятий, нарочитая, разумеется, мешанина. «Одна судьба Сургут, другая смерть Тургай, в Вермонте справен день воскресный». Для него прошлое Россия и прошлое Америка. И уже это мешается в какой-то такой дымке. И, наконец, Цветков – это, я думаю, мировой рекорд. Ну, по крайней мере, российский рекорд точно. С 1986 года по 2003 год он не написал ни строчки стихов. Такого я не знаю. Может быть, существуют более какие-то глубокие и узкие специалисты скажут, но в русской литературе такого точно нет. Долгие перерывы случались. Самый известный — у Фета. Он занялся сельским хозяйством, но и он на протяжении этих лет он кое-что писал. Но такую сухую голодовку, как Цветков, никто не держал. 17 лет ни одной строки. И тогда вот была попытка романа «Просто голос», незавершенная, и, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение. Можем красиво сказать «возвращение голоса», да, «просто голоса». И коль скоро поэтов принято сравнивать с дервишами и вдохновение с таким наркотическим улетом, я сказал бы, что такое бывает с алкоголиками. Зашившись, закодировавшись, алкаш даже после перерыва на долгие годы может начать так, как будто не прошли десятилетия, а продолжается взволнованное вчера. Вот и подлинный поэт, оказывается, тоже. Цветков последние 2-3 года пишет и пишет снова замечательно. Так что он рекордсмен.
11: Петр Вайль об Алексее Цветкове.

0: «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Что есть Цветков? К 60-летию поэта, прозаика, эссеиста и переводчика.
1: На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году. Скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас. И страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас. Но слабо в мелкий шрифт вчитался. И ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать, мол, дескать, «ке фаро сенце уредиче», что, дескать, делать и с чего начать. Нас нет никак, мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
0: В пражской студии «Радио Свобода» мы продолжаем большое биографическое интервью с Алексеем Цветковым. По какому маршруту вы двигались в эмиграцию?
2: Я вылетел из Москвы. Маршрут, ну, естественно, по визе он был в Израиле, но в Израиль я не поехал. Поехал я в Соединенные Штаты. Но в связи с тем, что у меня некоторые документы были не в порядке, я, надо сказать, о чем не жалею, я застрял на полгода почти в Италии и жил полгода в Остии. А потом уже Соединенные Штаты, а там дальше, ну как, сначала непонятно что, в общем, Нью-Йорк и разные какие-то подручные работы. Потом к друзьям просто улетел в Сан-Франциско. И там, как ни странно, устроился в газету эмигрантскую, такую дремучую-дремучую, которая обслуживала контингент русских, собственно говоря, в основном-то выходцев из Китая, харбинскую вот эту эмиграцию. И даже 5 дней, ввиду какой-то внутренней ссоры, был ее главным редактором, но потом меня столкнули в заместители.
3: Это была газета «Русская жизнь».
2: «Русская жизнь», да. Я ее называл «Русская смерть», потому что на первой полосе всегда были пестрили некрологи, и я объяснял всем сотрудникам, что вот это наш читатель.
3: Вам удалось на эту неделю, на эти 5 дней изменить курс газеты?
2: Нет, не, я не изменил, но, по крайней мере, я, в общем, публиковал, что хотел. А после этого спасибо 3 людям, Саше Соколову, Карлу Проферу, покойному главе издательства «Ардис», и Иосифу Бродскому. Меня перетащили в Мичиган, где, во-первых, вышла моя книжка, наконец, а то я уже совершенно отчаялся, меня стихи никуда не брали в эмиграции. И поступил в аспирантуру Мичиганского университета по славянской филологии.
3: И, насколько я понимаю, вы ведь несколько лет проработали в «Ардисе».
2: Я работал в «Ардисе», да. Ну, несколько лет это не совсем точно. Я стал работать, как только приехал. Я же там у них и поселился, пока не нашел комнату. Потом была все-таки аспирантура, а вот на каникулах я там работал, потому что стипендии за каникулы не платили, да. Вот. Ну, не то, что это я заработал за день. Деньги были маленькие, конечно, но удовольствие было огромное просто сидеть. Я даже помню там, кого я набирал, кого я корректировал.
3: Расскажите, кого вы набирали, кого вы корректировали?
2: Ну, допустим, Довлатова, Искандера, Битова. Ну, Саша Соколова, там мы просто с ним, так сказать, сотрудничали, потому что он был и друг, и автор, да. Это было во время выпуска «Между собакой и волком».
3: Вам удалось что-то предложить «Ардису» как руководству, да?
2: Ну, как предложить? Вот подходит ко мне Элендея Профер, допустим, которая была формально главой издательства, и говорит, а что бы нам такое издать? А я говорю, а вот Чаадаева издайте, «Философические письма», а то их вот в России нет, давно не издавали. Он говорит, да, взяли книжку, которая стояла у них на полке, распотрошили, естественно, они так делали, факсимильным способом. И издали философические письма. Есть такое издание Ардиса. Ну, вот этот случай, который я очень четко помню. А, конечно, когда были какие-то авторы, там, спрашивали рекомендации. Ну, в первую очередь спрашивали поэтические у Бродского. Но потом вышла некоторая размолвка у Ардиса с Бродским. Какие-то были трения. В общем, ну, и Бродского не было в это время в Мичигане, а я был под рукой. Мне давали кое-что почитать, там, спросить, стоит ли это, стоит ли это. Ну, тут я не буду говорить, потому что... Лучше об этом умолчим, да. Но кое-что кое-кому я дал путевку в свет, а кое-кого я запорол. Запорол, извиняюсь, скажу, кстати, почему. Потому что, конечно, люди с огромным трудом присылали стихи там за рубеж, чтобы их опубликовать. Но я прекрасно знал, что это, в общем, медные деньги, что Ардис существует на публикацию учебников и пособий, а это фактически они из своего кармана выкладывают. И поэтому я не мог, собственно, к друзьям относиться так, сказать, что вот... Печатайте все, что приходит, да? Поэтому что-то приходилось браковать.
3: Что такое вообще русская литературная эмиграция вашими глазами в то время в Америке?
2: Одно время казалось, что она просто бурлила и кипела страшно, но когда все это выпало в осадок, то оказалось, что, в общем, осталось не так много. Но одно время была бурная совершенно деятельность. Ну, во-первых, был еще Израиль и Франция. Эти тоже вещи не надо забывать. И везде выходили журналы, поначалу даже... Франция и Израиль, честно, были активнее, чем Америка. А в Америке было довольно много всего, но такие люди, допустим, как Бродский и Саша Соколов, это люди, которые жили в Америке и активно там творили. Да, такой человек, как, допустим, Лев Лосев, ну, он писал стихи когда-то, хотя он это всегда скрывал в юности, да, но, в общем, поэтом, настоящим и зрелым, он стал в Соединенных Штатах. Он там начал писать, и там же стали издаваться его книги. Вот такие вещи. То есть эмиграция дала... Не то, что эти люди выросли в эмиграции, но как писатели многие из них выросли и развивались. И мне она очень много дала, потому что, ну, в общем, все серьезное, что я написал, я, скорее всего, написал в эмиграции.
3: Как изменилось, если позволите об этом спросить, вообще ваше мировоззрение, извините за выражение, в эмиграции? Стали ли вы действительно другим человеком? Или просто что-то развилось из того, что было в зародыше уже?
2: Нет, я думаю, что я стал другим человеком. И конечно, я не тот человек, которому об этом надо судить. Но тут зависит от того, с какой установкой приезжаешь в эмиграцию. Если ты приезжаешь, как вот Ленин, допустим, в Цюрих, и ждешь, пока тебе дадут пломбированный поезд обратно, это совершенно другая установка. Так, на мой взгляд, жили очень многие в Европе. То есть люди не знали языка, не очень углублялись в культуру, а жили в своем каком-то котле, варились, и это была иногда не очень красивая жизнь. Судя по отзывам, я сам в Европе не бывал, но и выплескивался иногда в Америку. И в Америке были такие же очаги. А я, в общем, окунулся в... Америка очень легко принимает людей, которые согласны на это. Другое дело, что я не погрузился целиком. Я знаю случаи полного погружения. Их очень много, но об этом не знаю, поскольку я был связан всегда с русским языком и писанием стихов, и профилем работы. А одно время, когда меня нигде не печатали, я был уже готов идти в юридическую школу и учить все это. Сейчас с ужасом думаю об этом. Ну, конечно, никакого юриста никогда бы из меня. Не тот тип работы у меня в любом случае, не тот склад личности. Ну, вот так вот, да. Так что она изменилась, потому что многие какие-то ценности, которые мне были неизвестны или смешны, живя в России, я воспринял там совершенно серьезно и, в общем, так сказать, имею их до сих пор. Так что я думаю, что я в каком-то плане я ассимилировавшийся человек. Я чувствую себя в Америке свободно, дома. Я понимаю все, что хорошее там есть, и все, что плохое. Но я вижу это как свое.
3: А если я попросил бы вас там назвать три урока, которые Америка дала?
2: Главный урок – это ненависть к расизму и ко всякому делению людей на группы и рангам между этими группами. Это не то, что сейчас считают в России политической корректностью. Политическая корректность – это как, я не знаю, заповеди для тех, кто не знает вообще, как поступать. Все мы знаем прекрасно, как поступать. Это то, что у человека нормального... Можно смеяться над политической корректностью, когда это у тебя... Когда ты знаешь, что нельзя смеяться над или презирать кого-то за расу, за веру, за сексуальные предпочтения. Тогда можно над этим смеяться. Когда в России смеются над политической корректностью, смеются над собой фактически. И это очень горький смех. Второй урок и третий. Третий – это уже мы расплывемся. Второй урок – это свобода как ценность. Это то, что полностью отсутствует где бы то ни было за пределами Америки. Вот у русского человека главная ценность – это порядок, который он больше всего боится своего бунта бессмысленного и беспощадного. И поэтому он, прежде всего, он хочет порядок. И вот когда пришел президент, который после какого-то пьяницы несусветного вдруг объявил, что будет там диктатура закона и что-то, и то люди как-то притихли и решили, что вот это и хорошо, рейтинги такие, да. А в Америке эта любовь к свободе, ты видишь на машинах надписи «Я люблю свободу». Это кажется смешно, но это, ты понимаешь, что это у водителя грузовика какого-нибудь, у него эта ценность впереди. Этого доходит, конечно, до чудовищных проявлений иногда, когда взрывают, как взорвали федеральные здания в Оклахоме. Это же был тоже вот такой экстремистский любитель свободы. Но, тем не менее, эта ценность вложена. Ты знаешь, в полиции нет твоей прописки. Ты знаешь, что можно выходить на улицу без документа. Ты знаешь, что полиции не надо вообще бояться, если ты не превышаешь скорость, что, конечно, со всеми случается, да, но тут уж ты знаешь, за что, да, хотя уверяешь, что не знаешь, вот, но ты знаешь, что этого произвола нет, и этого бояться не надо. Ты знаешь, что ты можешь говорить, что хочешь, печатать, что хочешь, и что бы ни говорили, что это так власть денежного мешка, конечно, ты можешь все говорить, и все. Это то, что присутствует в других странах, конечно, но в Европе это, я убедился, поживя уже много лет в Европе, что это не главная ценность, и что люди идут, допустим, и сообщают в полицию свой адрес, обязаны, и никого не коробит, что зачем полиции знать мой адрес? Это мой адрес, а не полиции. Или носить в кармане и предъявлять удостоверение личности всегда. В Америке не проживешь без удостоверения личности, на самом деле. Но это водительские права, да? Ты придешь в банк, тебя могут проверить, кто ты такой. И имеют полное право. Но, с другой стороны, тебя никто не... Нет обязательного, нет закона, чтобы это носить. И нет закона о прописке, нет закона о регистрации. И это очень чувствуется. Свобода – это очень реальная ценность.

0: студии «Радио Свобода» юбиляр Алексей Цветков. 2 февраля ему исполнится 60 лет. Ведет программу Иван Толстой. Алексей Петрович, ваша диссертация в Мичиганском университете была посвящена языку Андрея Платонова. Расскажите, пожалуйста, об этой фигуре для вас.
1: Платонов поразил меня в свое время очень, ну, естественно, еще когда вот он стал издаваться в Советском Союзе, я стал его читать. И, конечно, чем он поразил больше всего, язык. И тогда у меня просто не было ни критических, ни каких-то интеллектуальных орудий в голове, чтобы его толком проанализировать. Но я всегда нутром чувствовал, что это большая, кропотливая работа. И в то же время я встречал вот в том, что я, так сказать, встречал какие-то отзывы в тогдашней прессе, людей очень благосклонных к Платону, включая там Федора Сучкова, который сделал все для его издания, которые как-то смотрели, что это какое-то, что-то такое внутреннее, порождение чего-то, или какой-то искаженный советский язык, или еще что-то. И вот мне хотелось, уже когда я учился в аспирантуре, и надо сказать, что многие люди как бы с ухмылкой смотрят славянская аспирантура в Америке, но по уровню того, что я прочитал в советской литературе, я, естественно, ее всю прочитал там, да, конечно, уровень был гораздо выше обучения тогда на факультете славистики в Мичигане, чем в МГУ, допустим. Была очень замечательная когорта профессоров, включая профессора Шаворожкина, который был, кстати, руководителем моей диссертации, да. Вот. И в итоге я диссертацию написал по-русски таки, потому что, не зная тонкости языка, было бессмысленно просто браться ее читать. Так что мне выдали специальное разрешение. Я проанализировал с помощью, так скажем, лексической семантики. Я проанализировал метод Платонова, и в простом упрощении это просто новый вид тропа. То есть построенный на... Я его назвал подстановкой, но объяснять не буду. Что это сознательный творческий прием писателя, и ничего не имеет общего с, скажем, там, с каким-то народным сказовым или еще чем-то.
2: Марко Поло долго жил в Поднебесной. Год в любую сторону, если прямо. Впал в фавор и стал фигурой известной всем наместникам от Манчу до Аннама. А потом в Европе военный узник – все не мог решить, это смерть или снится. Да возьми, пособи, грамотей, французик. Описал со слов в генуэзской темнице, как курьерские кони храпят по стойлам наготове, и как на войлоке колком пировал Хубилай в ханбалыке стольном в тростниковом дворце, перешитом шелком. Он теперь на поруках, где дом и дожи, но и это фантомы тоже». Пролистай наугад хоть до той страницы, где клевреты в сапфирах ползком к помосту, где с речное русло размахом птицы промышляют слонов на прокорм потомству. Там привозят пряжу из Уйгурстана, что не вспыхнет в огне за билет бумажный. Или вспомни, когда погребают хана, кто завидит кортеж, погибает каждый». Вот лагуна и город по кромке блюдца, так отрывисто время пространство голо, певчий голос в мозгу позовет проснуться. Не вернешься, умрешь, вернись, Марко Поло. Пронеслось, словно памяти не касалось, это правда было или казалось. Что ж ты, чертова память, круги и пятна, распустила нить, растеряла годы. Неужели можно пройти обратно в прежний рай миражей по огненной гобе? Здесь палатки менял и с макрелью сети, там гроза и милость царского лика. Не дурна и Венеция, но на свете нет столицы блистательной ханбалыка. Одолев гангрену и долгий голод, в долг глазам, пока глазеть не устали, с позаранку войти в невозможный город, где прозрачны хребты и ручьи хрустальны. Запах смерти, но жизнь обжигает ярко. Собирайся в путь, возвращайся, Марко.
0: Мифы и репутации на волнах свободы. Что есть Цветков? На этот вопрос из Дартмутского колледжа, штат Нью-Гэмпшир, отвечает поэт Лев Лосев.
3: Алеша Цветков – настоящий поэт. Свидетельство подлинности – это его сложные отношения со своим дарованием, время от времени накатывающее желание прервать эту музыку, страх, что она подменяет какую-то иную, будто бы более подлинную жизнь. Молчите, проклятые струны. Цветков заставил себя прекратить писать стихи и начал писать прозу. Написал прекрасный роман «Просто голос». Вернее, не дописал, потому что роман стал оборачиваться чистой поэзией. Тогда он прервал писание романа и заставил себя вообще замолчать. Но стихи, в конце концов, оказались более подлинной жизнью, чем любая другая форма существования, и снова мощно подхватили его. И слава Богу, я этому несказанно рад, потому что Цветков один из самых интересных для меня поэтов. Это единственный поэт со времен Мандельштама, которому так органично удается слить низкую обыденность с высокой культурой. Дай ему Бог здоровья.
0: По телефону из Нью-Гемпшира Лев Лосев.
4: Вы писали стихи с молодости и продолжали это делать в эмиграции. В эмиграции вышли ваши в Америке первые ваши книги, а потом произошло так, что вы на очень долгое время вы замолчали. Почему вы замолчали и почему вы заговорили вновь?
1: Ну, замолчал я, как я приводил тысячи причин этого, и все они правильные, но лучше рассказать, как это произошло, потому что тогда все понятно. Собственно, я не то что замолчал, а написав книгу «Эдем», я уже не понимал, в какую сторону двигаться, и мне казалось, что в ту, которую я двигался, естественно, мне не хотелось. Я попробовал заняться прозой и стал писать очень большой и трудоемкий роман о жизни из истории Древнего Рима. Роман оказался не романом, в конце концов я обозвал его поэмой, потому что это, в общем, такой древнеримский поток сознания. И он был опубликован впоследствии, то есть кусок, который написан под названием «Просто голос». Но это оказалась очень изнурительная работа годами. Я просто сидел, выучил латынь и сидел, либо читал латинских классиков, либо труды, посвященные истории Древнего Рима. И я понял, что эту работу просто не поднять, потому что надо, либо чтобы кто-то платил большие деньги. Нельзя, работая на работе нормальной, которая отдаёт все-таки значительную часть сил, это делать, и, с другой стороны, никакого резонанса. И я это дело бросил, а когда подумал, в общем, к стихам возвращаться не хотелось. И это было время, ну, может быть, начало 90-х, которое было довольно глухое в смысле литературы. Ты не слышал зала. Я одно время рассмышлял вот на поздними стихами Бродского, который тогда еще был жив. Я их не понимал, и я не понимал, кому он говорит. И у меня было такое чувство, что он сам не понимал. И я точно ничего не слышал, я не понимал. Одно дело было, когда это эмиграция, а тут вроде и эмиграции нет, стена рухнула. А с другой стороны, нет аудитории. И это как-то случилось естественно. И я не чувствовал себя как в каком-то смысле лишенным, обделенным, что мне чего-то не додали, что меня не признали. Это просто было естественно. Я не писал стихов, жил как нормальный человек, скажем, да, какое-то время. А почему начал писать? Я увидел, что тоже как-то это все естественно случилось. С одной стороны, я увидел, что люди до сих пор помнят, кто я такой, выискивают меня, тем более, что интернет появился, пишут мне письма, присылают книжки свои, что не всегда, конечно, было приятно, потому что уж больно много их было, да. Но, тем не менее, знаки внимания. Я подумал, а ну попробовать. То есть это было как бы, ну, я не знаю, что, на слабо, что ли. А могу ли я после 17 лет молчания взять и начать писать? И когда я попытался, оказалось, что что-то получается. Не обязательно так, как было, но в общем, не смешно. И вот так это с тех пор и пошло. А потом я приехал в Москву, и меня там очень тепло приняли. То есть до этого я тоже приезжал, но я читал обычно старые стихи, и сколько их уже можно читать? Они себе надоели. А тут появилось что-то новое, и появилась причина. И аудитория есть, и она слушает, очень восприимчивая. Это немножко другие люди, чем те, для которых, скажем, я писал раньше. Но, тем не менее, они очень серьезно относятся к поэзии. Не говоря о том, что аудитория поэта в основном состоит из пишущих или, по крайней мере, писавших. То есть это масса людей, которые интересуются поэзией. Очень высокая концентрация и вот здесь какая-то реакция, что ли, цепная, я не знаю.
4: А как насчет инструмента в голове, душе? Он сохраняет вообще свои способности? Он не заржавевает? Как вы его оценили через 17 лет? Или вы стали работать другим инструментом?
1: Я думаю, что в принципе тем же. В общем плане техника та же, Нет, он не ржавеет, но я об этом знал и все эти годы, которые я не писал. Это было понятно. Во-первых, мне никто не верил. Есть в России миф, что там поэты умирают молодыми. Я могу назвать массу замечательных поэтов и пожилых, и, между прочим, в той же России, и Тютчев. Но Тютчев почему-то никто никому ничего не доказывает, это доказывают Маяковский и Есенин, и Пушкин. Ну, Пушкина убили. Нет, естественно, что Пушкин меньше стихов писал к этому моменту, но зато какие писал. Но на самом деле, конечно, я пытался, я не мог людей убедить, что это неправда. В голове все время гудит какая-то машинка. Если ты к ней прислушаешься, вот это работа. Тогда надо сидеть и напряженно слушать, отвергать одно, ставить другое, пробовать, да. Это работа. Но она сама никогда не замолкала. Там что-то, так, скажем, в те же годы экспромт я мог сочинить за 3 минуты, как всегда. Так что инструмент сохранился.
2: Рождественская ода. Как нас мало в природе, чем свет сосчитал и сбился. В большинстве своем кворум из мрамора или гипса. А какие остались, что в Бостоне, что в Москве, кто в приюте для странников духа, кто с круга спился, собирайтесь с аэродромов по мере списка. Вот проснешься и думаешь, где вы сегодня все. Состоимся и сверим, что мы кому простили. На коре зарубки, круги на древесном спиле. Только день в году, для кого эта ночь темна. А потом, как в Лувре друг другу в лицо полотна, потому что раз рождены, то бесповоротно, нежные, словно из звездной пыли тела. Это хвойное небо, под ним пастушки, коровки, всех хвостатых и бес бегом достаем из коробки. Старичок с топориком, ослик и вся семья, с колыбели, как мы, добыча клинка и приклада, как умел, любил и не ведал, что Бог неправда. Мы убили его и живем на земле всегда. Даже веру в фантом за такую любовь заочно мы прощаем ему, то есть я совершенно точно, как обязан прощать, а другие поди, пойми. Вот у люльки кружком в канители, в крашеной стружке, человечки-венечки, плюшевые игрушки, да сияет сегодня всем звезда из фольги. В этом сонме зверей Рождество Твое, Христе Боже, так понятно живым и с судьбой человека схоже. Соберемся по списку, когда истекает год, заливает время за пруды свои и гати, и 2000 лет нам шлет дитя на осляти. Если Бога и нет нигде, то дитя-то вот. Скоро снова к столу, простите, что потревожу. Я ведь сам пишу, как привык, то есть снявши кожу, лоскуты лица развесив перед собой. Те, кого уместил в вертеп, в еловую нишу, это вы и есть. А то, что я вас не вижу, не толкуйте опрометью, что лирник слепой. Праздник прав, а не святочный бог когда-то. Наши дети в яслях, и гусеницы, и котята. Минус мрамор и гипс, но в барыше любовь. У истока вселенной, подсмотрев это слово, я с тех пор, как двинутый, снова о ней и снова, и не стихну, пока язык не ободран в кровь.
0: На этом мы заканчиваем программу «Что есть Цветков». 2 февраля поэту исполняется 60 лет. Примите, Алексей Петрович, и наши искренние поздравления. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой. На волнах радио «Свобода» мы повторяли программу 2007 года. Наш коллега, поэт, прозаик, переводчик и эссеист Алексей Цветков скончался 12 мая 2022 года на 76-м году жизни.

Алексей Цветков работал в штате «Радио Свобода» около 15 лет. Мы не раз записывали его авторское исполнение в студии, перечитывая «Общее наследие». Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.

Пал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали, но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну. Несло осенними пожарами, дымилось солнце над дорогой, и тучи гончими под жарами срывались с привязи нестрогой. Листва с берез летела стаями, как вальшнепы к паре отстрела. И утро в щелку между ставнями так испытующе смотрело. Все было в спешке, было некогда. И расцветало, и смеркалось, и сетка дождевого невода над пыльным городом смыкалась. Я перегонными проворными пересекал шестую зону, а ты стояла за платформами в глухом пальто не по сезону. Дома коробило рогожами, кружились ветры оперенно, и равнодушными прохожими слонялись липы у перона. И укорял ненужной выдержкой в холодной жиже за оконной твой дальний взгляд, такой невидящий, такой немыслимо знакомый. Дрожал асфальт, блестящий лаково, гремела инохонь людская, и ты, испуганная, плакала, меня навеки отпуская. Нас поднял сов свирели медной, внезапной дудочки игра, и прежней жизни колыбельной навеки прервана пора. Простая дудочка сорочья горела в утренней заре, чтоб сердце совестное в клочья нам разрывало на заре. Нам речь отцов предстала плоской, под пулей слова не скажи. Мы в гулкой башне Вавилонской сменить решили этажи. Мы выходили детским строем на безымянную черту, ведомы божьим крысобоем с сорочьей дудочкой во рту. Клаксоном дудочка скрипела, роняя сумеречный свет, а мы шагали постепенно подошвой в предыдущий след. Мы затмевали боль и радость дорожной пылью голубой и вовсе думать не старались по сильной занятой ходьбой. От рубежей отцовской ночи мы, как безмозглые телки, в пути надсаживая ноги за медной дудочкой текли. Еще младенцы каждым телом, в какие брюки ни ряди, за шереметьевским пределом без нотной грамоты в груди. Судьба мне сулила тресковый кисель, порог запотевших параж, пока надо мной вхолостую висел беды за скорузлый палаш. Но петля на глотке дала слабину, осклабился спасский рубин, и я сэкономил свою седину под крик самолетных турбин. К самой Персефоне я вхож на пиры глотать виноградный удой, но с неводом гнева до звездной поры торчу над Литейской водой.

И вновь через годы без боли и гнева под северным небом нагим прощай, моя участь, волшебница Ева! Легко ли тебе за другим? Ни строчки упрека, ни слова протеста. Так пасмурно было вдвоем, и нет в моем сердце вакантного места, и нет его в сердце твоем. Прощай, моя робость, украдка ночная, грозы говорливый перун, в том ласковом мире, где, жить начиная, я песней срывался со струн, где бережный шепот ресницы вязания, кольцо соколиных погонь, вечерних прогулок тропинка фазанья, зрачков обоюдный огонь. Без соли в глазах золотая свобода, без риска остаться одной, спасибо за свет с твоего небосвода, за воздух в решетке грудной. Мне впору твой профиль на облаке высечь, чтоб памяти проще жилось, с

0: Спасибо за имя твое среди тысяч, за свет отшумевших волос. Прощай, моя Вера, за синим Уралом закат растворил города, и медленный год в этом воздухе алом лицо твое стер навсегда, чтоб новая жизнь поднималась и крепла на смену ушедшей сестре. Прощай, моя молодость, феникс из пепла, зеленая ветка в костре. Будь ты Иев собой или Каин, это имя сгорит между строк. Человек обращается в камень, продлевается городу срок. Пирамиды удел знаменитым, некрологи восьмушки листа. Мы останемся невским гранитом и чугунным скелетом моста. Сентября колдовские парады, с молотка пожелтевший товар, ты стоишь у садовой ограды, по колени уйдя в тротуар. Жухлый мрамор, сезонная раса, литосферы трагический гнет. Нас оденут в листы плексигласа, только осень сильнее дохнет. Фосфористые иглы бизаний, тишины нежилой водоем. Раствори меня, рай обезьяний, в неподатливом камне своем. Над заливом туман осторожный, над Васильевским свод листовой. Уложи меня, мастер дорожный, в основание твоей мостовой. Надвигается вечер, стахановец в темном забое, исполняется время, судьбой запасенное в срок. Прежде сумерек свет, остальное не стоит заботы, только б свету над нами гореть установленный срок. Скоро спрячется мир под широкую лопасть прилива, наши нежные лица от прожитой жизни черны. В этот солнечный миг даже кровь в наших венах пугливо, и спидометр сердца дрожит у граничной черты. Я прощу себе детство, а жизни уже половина. Затянувшихся игр, обращенные к небу дворы, успокойся, малыш, неудача твоя поправима. Только в верхнему свету не гаснуть до смертной поры. И покуда земля не сойдет журавлиной орбиты, и февральский закат не расколется, медно звеня, надо бережно жить, не тая ни вражды, ни обиды, как бывает во сне после долгого летнего дня. Чтобы веру иметь и любовь находить непохожей, хлопотливым народом и каждому на одного, нам от Бога нужна только звездочка пульса под кожей и, наверное, свет, потому что темно без него. Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, и вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательней время трачу, как мужик пожилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб с опресневшей солью. Женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы, мне не выруют никогда.
1: Стихи Алексея Цветкова. Читал народный артист России Александр Филипенко.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
3: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
2: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
4: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
5: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
6: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
5: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
6: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий – это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас – это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
5: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
6: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
5: Какова численность латвийских сил обороны?
6: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
5: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
6: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран – Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
5: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО плюс? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО плюс или НАТО 2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России? Угрозе.
2: Just going to support Ukraine and to stand against the Russian threat.
6: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
5: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
6: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
5: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
6: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
5: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
6: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места – это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
5: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
4: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
6: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств – Финляндия, три страны Балтии и Польша – вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
5: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
6: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина – это не только национальный уровень. Стратегическая глубина – это еще и НАТО.
2: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
4: Yes, Sergey, many thanks. Thank you for having me.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, ну, это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, невозможные его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
2: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
8: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
2: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой и не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот Восточной Эстонии.
8: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
2: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлы-Ярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
8: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее, его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
2: Ну, то есть так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов.
8: Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что... Это так называемый патриотический концерт в Ивангороде было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что... Итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
2: сущность. Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да?
8: Сильная.
2: Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
8: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается народа, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например, да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... Mm-hmm. Не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
2: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Они проходят обязательную военную службу?
8: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
2: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
8: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там, сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года, в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее, не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
2: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и, может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
8: Я буду говорить про Эстонию, за Эстонию. После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле, да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
2: имперской традиции,
8: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
2: Да.
8: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
2: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
8: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
2: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Zoom. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Zoom с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
9: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально. Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менялся.
2: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
9: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, но это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, ну, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
2: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
9: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные, если использовать вот так, как

0: так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси, разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Суэцком коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто считаться смертельной угрозой государству. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российских генштабов, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать 3-ю статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это 3 балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но, не, ну, такая стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, ну, если хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только

0: против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, у меня сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.
1: Говорит радио «Свобода».

0: В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена с нами политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши к нам присоединится наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Сегодня в этой передаче мы поговорим о европейском пространстве сегодняшнего дня, о визите Владимира Путина в Германию, о перспективах выборов Федеративной Республики Германии, о событиях на Украине, естественно, отставке правительства Юлии Тимошенко и соратников президента Ющенко. Ну что ж, сегодня мы начнем с событий в Германии. Переговоры уже начались Владимира Путина и канцлера Шрёдера. И главная тема, по крайней мере, официальный повод для этой встречи, это подписание договора о совместном проекте. Это прокладка газопровода по дну Балтийского моря из Выборга в Грейсвальд, Мекленбург, Переднюю Померанию. Непосредственные участники соглашения — два энергетических концерна Федеративной Республики Германии, БАСФ и ЭОН, и Газпром. Ожидается, что российской стороне в проекте будет принадлежать 51%, но оставшуюся долю поровну разделят между собой немецкие партнеры. Я приветствую профессора Белова и хотел бы обратиться к Владиславу Борисовичу. Насколько важен этот проект действительно для Европы, для Германии, ну и для России тоже?
1: Добрый день. Я думаю, архиважен. Таких проектов у нас еще не было. Нас, несмотря на всю критику со стороны прибалтийских государств, Белоруссии, Украины, Польши, которые считают, что трубопровод должен был пройти по их территории, думаю, что именно североевропейский газопроводный консорциум – это тот проект, который обеспечивает для Германии, а также других западноевропейских стран, в том числе Великобритании, альтернативный транспортный коридор, который фактически не зависит от той или иной ситуации в том или ином государстве. Южно-русское месторождение, с которого будет поставляться газ, оно достаточно мощное, но при этом весьма сложное, залежи свыше 3000 метров, и концепция БСФ, как говорят немцы, не БАС, БСФ, и, соответственно, дочка Винтерсхалл и совместное предприятие с Газпромом Вингаз способны предоставить технологии, которые будут способствовать добыче газа с этих глубин. При этом напомню, что это вертикальное бурение, когда на какой-то глубине труба уходит на 90 градусов вбок. У нас таких технологий нет. Не случайно «Газпром» пересмотрел первоначальный план транспортировки 20 миллиардов кубометров газа в год в сторону 55 миллиардов. Цифра колоссальная. Это порядка 30%, это треть ныне поставляемого газа, и, соответственно, в рамках ориентации Германии, как, впрочем, и других европейских стран, не случайно подчеркиваю европейских стран, потому что это не только российско-германский проект, это европейский проект, как бы не хотели обозначить другие страны, опять же, в том числе Польша. Это фактически, как говорится, гарантия для Германии поставок газа в долгосрочной перспективе. Поэтому экономическая составляющая является первоочередной. Если хотите, в немецком языке есть понятие «Wirtschaftspolitik», «экономика политическая». В этом плане, если есть политика, то она концентрирована в выражении экономики.
0: Ну что ж, я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Господин Финкельштейн, как вот этот проект экономически выглядит из Германии?
2: Из Германии он выглядит так же, как из России, то есть как один из самых важных, самых значительных экономических проектов. Я во всем согласен с профессором Беловым. Хочу только добавить, что этот проект, проект газопровода протяженностью 1189 километров под дном Баренцева моря, он еще и позволит экономить приблизительно миллиард долларов на транспортировке. Так что дополнительные затраты по его строительству где-то окупятся года за два.
0: Ну что ж, а вот как быть все-таки с недовольством тех стран, которые получают плату за транзит? Это прежде всего Польша, Белоруссия, Украина. То есть они лишаются части потенциальных доходов и считают, что это некое политическое решение. Не знаю, есть ли у нас на связи сейчас Виталий Портников. Виталий.
3: Да.
0: Виталий как раз в Польше на форуме в Кренице. Вот как это все воспринимается польским общественным мнением прежде всего?
3: Ну, вы знаете, что для польских наблюдателей встречи, допустим, между Владимиром Путиным и Герхардом Шрёдером, это очень серьезный удар по экономическому будущему их страны, потому что здесь это будущее традиционно связывали с транзитом. И совершенно очевидно, что любое строительство альтернативного энергопути, которое не пройдет через польскую территорию, очень серьезно обсуждается здесь и политиками, и бизнесменами, и воспринимается, прежде всего, как политический ответ. Политический ответ России на участие Польши в событиях на постсоветском пространстве, на те особые отношения, которые Александр Квасневский установил с Виктором Ющенко, украинским президентом, на то участие, которое президент Польши принимал в круглом столе в Киеве. Но здесь начинает тогда недоумевать. Как же тогда Германия, которая, казалось бы, тоже должна быть поддерживать оранжевые стремления Украины и роль Польши в этих событиях, как же она идет на шаги, которые могут привести к тому, что Польша станет экономически зависимой от России. То есть экономическая целесообразность, которой руководствуется правительство Герхарда Шрёдера, можно сказать, в Варшаве попросту не принимается в расчет. И тогда начинается уже следующая спекуляция. Может быть, правительство Ангелы Меркель будет более осторожным по отношению к России, а люди, которые приезжают сюда, представители немецкой оппозиции, которые готовятся стать властью, они раздают такие обещания польским политикам. Госпожа Меркель, которая была в Варшаве совсем недавно, обсуждала с польским руководством и с возможным победителем на президентских выборах в Польше Дональдом Туском именно этот вопрос.
0: Да, вот это, собственно, сообщение было сегодня и в комментариях многих экспертов, что госпожа Меркель действительно поддержала Варшаву, она обещала сбалансировать вот эту ось Берлин-Москва. Как понимать подобные заявления? Я обращусь сначала к господину Белову. Пожалуйста, Владислав Борисович.
1: По крайней мере, в контексте оси Берлин-Москва, Берлин-Варшава, североевропейский заборовод не звучит. Эксперты подчеркивают, что независимость от исхода выборов и, соответственно, со 100%, 99% вероятностью будет Ангела Меркель. Любое правительство поддерживает североевропейский заборовод. Абсолютно верно. Все-таки я остановлюсь, что это альтернативный коридор, не зависящий от ситуации, в том числе и технического характера каких-либо технических катастроф на территории Польши в рамках трубопровода. Это гарантия, согласен с своими коллегами, окупается более дешевой транспортировкой газа. И хотел бы напомнить польским коллегам, в общем-то, нечего пенять на зеркало, когда история взаимоотношений на энергетической карте Европы, Польши с соседними государствами выглядит, в общем-то, нелицеприятной. Напомню, 93-й год, когда Польша разыграла украинскую карту, не допустила Украину к польско-белорусско-российскому проекту. До сих пор Польша не согласна провести вторую нитку газопровода из Белоруссии в Словакию. До сих пор, напомню нашим польским коллегам, не решена судьба газопровода Одесса-Броды. В общем-то, коллеги, как говорится, есть что строить. И нечего обижаться на то, что вы не получили альтернативных доходов, а существующих доходов польских коллег никто не решает. Поэтому я бы изменил со стороны Польши некую тональность, и, по крайней мере, подписанное письмо Бороси, направленное полгода назад со стороны Польши прибалтийских государств, к сожалению, вот не было ответа, что якобы через их голову решаются некие проекты. В общем-то, вы члены Евросоюза с 1 мая вступили, давайте через комитет обращайтесь, решайте, но при этом, опять же, это достаточно стабильный, хороший проект, открытый для других концернов. Если нет в Польше концернов, способных войти в данный проект, как БП или другие концерны, ну, это, как говорится, объективные некие обстоятельства, некие сравнительные преимущества других государств. У нас есть разделение труда не только в Евросоюзе, но и в мире, и, наверное, с этим надо считаться. В общем-то, не надо политическими кулаками размахивать и, в общем-то, такие делать заявления в отношении неких осей и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это несправедливо, некорректно. И, в общем-то, господин Кёллер, который недавно посетил, напомню, президент Германии, Польшу, пытался смягчить тональность всех этих высказываний, и никто не выступает против того, чтобы Польша была в германо-французско-российской, здесь можем продолжить некую, соответственно, ряд, итальянско-английском диалоге. И, по крайней мере, Польша как бы замалчивает все-таки, что есть Веймарский треугольник, Париж, Варшава, Берлин, и Россия не возражает, что есть некие треугольники. И я думаю, что, в общем-то, заслуга госпожи Меркель будет стоять в том, если она более активно включит Польшу в этот диалог, я надеюсь, что у Польши будет более европейский голос, тем более, что Квасневский в одной из статей заявил о том, что мало политиков в Европе с европейским мышлением. Ну что же, заявил, ну пусть показывает себя именно европейским мыслящим политиком.
4: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.

0: Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», ведет Михаил Соколов, вместе с нами профессор Владислав Белов из Мюнхена, политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников, который находится в Польше. И я обращусь сначала к Эйтану Финкельштейну в Мюнхене. Эйтан, вот в контексте предвыборном, как воспринимается визит Владимира Путина в Берлин, как поддержка все-таки господина Шрёдера, или уже учитывается то, что президент России встречается и с Ангелой Меркель?
1: Путин приехал для того, чтобы поддержать своего друга Герхарда Шрёдера, но, видимо, все-таки в последний момент в Москве наконец поняли, что дни Шрёдера сочтены, и господин Путин будет встречаться и с лидером оппозиции госпожой Меркель. Но я бы хотел добавить к тому, что говорил наш коллега господин Портников о заявлении госпожи Меркель, о том, что она поломает некую ось. Конечно, лидер оппозиции, фрау Меркель, она, безусловно, поломает ось Париж-Берлин, которая частично и примыкает Россия. Это ось сугубо антиамериканской направленности. Меркель хочет восстановить добрые отношения с Америкой. Но это не имеет, в общем-то, никакого отношения к газопроводу по дну Балтийского моря. Без всякого сомнения, этот газопровод будет строиться, этот газопровод будет строиться в интересах Германии, всей Европы и России. Этот газопровод имеет в самом деле действительно очень важное экономическое значение. Политика здесь играет роль подчиненную, и не надо думать, что Меркель будет следовать указаниям из Варшавы.
0: Я обращусь тогда к Виталию Портникову в Польше. Виталий, ваши польские собеседники, политологи вот на форуме в Кренице, рассчитывают ли они на изменение восточной политики, остполитик с приходом к власти христианских демократов в Германии?
2: Понимаете, ведь это на самом деле ситуация противоречивая, как совершенно правильно сказал господин Финкельштейн. Здесь не до конца понимают, например, что для госпожи Меркель изменение ее отношения к России это не отказ от строительства газопровода, а, например, предъявление России тех гуманитарных, допустим, там претензий или политических претензий, о которых господин Шрёдер предпочитал не говорить со своим другом господином Путиным. Но есть еще одна довольно любопытная ситуация. Эта ситуация определяется двумя словами: союз из. Как известно, в Польше весьма насторожены отношения к деятельности этой общественной организации, которая объединяет немцев, которые вынуждены были уйти с нынешних восточных территорий, с нынешних западных территорий практически Польши и других, кстати, стран Восточной Европы, откуда происходило выселение немецкого населения после Второй мировой войны. Социал-демократы практически не поддерживали политических контактов с этими общественными организации, с ее руководителем Штойбах. И вот христианские демократы и христианский социальный союз Германии, Венгрия, Штойбах, они имеют довольно неплохие контакты. В польских газетах есть фотографии съезда союза избранных, на которых присутствует госпожа Меркель. Является очевидным то, что представители этого союза и те, кто их поддерживает, являются традиционным электоратом для христианского демократического союза. Естественно, возникает вопрос, когда христианский демократический союз придет к власти, в свете того, что это будет первый его приход к власти после того, как Польша стала членом Европейского Союза. Не приведет ли это к постановке новых, скажем так, имущественных вопросов, финансовых вопросов, связанных с теми требованиями, которые традиционно предъявляет союз изгнанных к правительствам стран, откуда немецкое население было переселено на территорию Федеративной Республики Германии.
0: Ну, по крайней мере, наверное, может стать вопрос о национальных меньшинствах, кашубы, селезцы и так далее. Так, Виталий?
2: Ну и, конечно, немцы. Немцы ведь живут в районе воеводства. И это тоже достаточно важный момент в отношениях между Германией и Польшей. Хотя должен сказать, что как раз с точки зрения прав национальных меньшинств проблем как таковых не существует. Существует прежде всего проблема с теми людьми, которые жили в бывшем Бреславу, который сегодня Вроцлав, бывшем Гданьске, который сегодня Данциг. Это, кстати, могла быть и российская проблема, да, с Калининградом, Кёнигсбергом. И этих людей ведь очень много, и их можно увидеть на улицах сегодняшних польских городов. Они продолжают приезжать туда сегодня как туристы. Но, опять-таки, вопросы собственности всегда в западном мире стояли очень остро.
0: Хорошо, спасибо, Виталий. И я предложу послушать звонки. Юрий Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня два вопроса. Первый вопрос вот такой. Была политическая реформа на Украине, и с 1 сентября там должна была власть перейти к парламенту. То есть отмену парламента. То есть премьер-министр должен выбирать был парламент. Непонятно, почему именно Ющенко вдруг сейчас снял председателя Совета Министров.
0: Вот видите, мы попозже хотели об этом поговорить, а вы нас
3: вопрос,
0: уже вынуждаете. Пропал, по-моему,
3: наш... Второй вопрос такой. Вы знаете, я вот научный работник, но не представляю себе, как можно проложить газопровод по дну моря. Это 900 километров. Как соединить какие-то участки трубы?
0: Ну, давайте, вот, Владислав Борисович, я чувствую, что вы в теме этой технологически тоже, наверное, смотрели. Что с технологией? А Украину мы отложим на после новостей.
4: Есть соответствующие технологии, при этом проблема не в прокладке по дну моря, потому что и по Черному морю проходит Голубой Дунай, трубопроводы, они отработаны. Проблема добычи газа, потому что, вот, предположим, в Германии, как ни странно, есть свои собственные источники добычи, но они находятся на территории моря, которое Германия готова объявить территорией заповедника и фактически отказывается от своих резервов. Поэтому вопрос не по дну морю, как проложить, а как газ из южно-русского месторождений добыть, я повторюсь, вот здесь немецкие технологии незаменимы.
0: Ну что ж, нас еще спрашивают, прежде чем газопровод проложить по дну Балтийского моря, может быть, сначала очистить дно от отравляющих веществ, сброшенных после Второй мировой войны, Родионов Владимир. А это актуальная проблема?
4: Наверняка где-то будут какие-то участки, которые обследуются, естественно, там, где будет проложен трубопровод, дно будет очищено. При этом отмечу, что российская газопроводная система заслуживает самой высокой оценки немцев. Вдруг обнаружили, что над Сибирью повышено содержание метана. Немцы первым делом заявили, русские плохо транспортируют газ. Когда внимательно обследовали все, оказалось, газ поднимается из болот, то есть действительно насыщена атмосфера метаном. И сказали, что вот здесь у россиян проблем нет. Я думаю, что, в принципе, здесь технологических проблем не будет. Вот, к сожалению, вот появилась вдруг проблема Польши, которая прекрасно с 1997 года наблюдала за этим проектом. Было достаточно механизмов, чтобы не печатать всякие карикатуры а-ля пакт Молотов-Риббентроп на Шрёдера и на Путина. Как говорится, мне кажется, что, опять повторюсь, польские коллеги могли бы себя вести более объективно и более корректно.
0: Так, у нас звонок из Химок. Александр Иванович, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Во-первых, утверждение такое, что все то, что поддерживала отечественная власть на Украине, в Абхазии, кончалось с точностью наоборот. Поэтому правильно сказали, что 99%, что у власти будут христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. И тогда вопрос. Я представляю, что Росгаз уже транспортирует довольно значительную часть газа в Федеративной Республике Германии. Плюс еще этот газ по дну Балтийского моря. Мы знаем, что часто российское правительство ставит условия. Вдруг в Белоруссии прекращает подачу нефти. Потом игры с Украиной, не собирается ли в конце концов, и российское правительство тоже игры играет с Западной Европой.
0: Ну, такие опасения, наверное, есть. Я обращусь к Эйтану Финкельштейну.
6: Ну, я думаю, таких опасений в самом деле нет. Дело в том, что здесь существует естественная заинтересованность двух сторон, двух гигантских партнеров, Европы и России. Россия, в конце концов, не может кушать этот свой газ. Он ей не нужен, он нужен ей для того, чтобы его экспортировать, а Европе он тоже очень нужен. И трудно себе представить, чтобы вот в условиях такой взаимозависимости кто-то чего-то стал нажимать на какие-то кнопки, чего-то там перекрывать и так далее.
0: Итан, знаете, тут такой бытовой вопрос Станислав Павлович нам по пейджеру передает. Мне непонятно, почему нужен газ в Европу, потому что в Европе и прочих развитых странах электроплиты. Ответите? У вас что дома?
6: Необходим совершенно, потому что газ используется отнюдь не только для отопления бытового, коммунального. Во-первых, кстати, не везде электроплиты, везде еще очень много газовых горелок. Во-вторых, газ – это незаменимое сырье для химической промышленности.
1: на газ переходит автомобильная промышленность, так что потребности в газе будут только увеличиваться, и с этой точки зрения строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень перспективная затея.
0: Владислав Белов добавит, я чувствую.
4: Приведу цифры. На самом деле основными потребителями газа являются коммунальные хозяйства. Порядка 18 миллионов немецких домашних хозяйств являются потребителями газа. В 90-м году в рамках энергопотребления приходилось всего-навсего 15,4% на газ. В первом полугодии этого года, даже во втором полугодии 2005 года, уже 22,7% тенденция к росту. При этом, почему растет газ и газовые плиты, и отопление? Потому что газ выбрасывает достаточно мало в атмосферу соответствующего СО, которое является проблемой климата. И, кстати, вот здесь уже Ангела Меркель обожглась, потому что у них нет в соли энергетической концепции, помимо того, чтобы увеличить атомную долю атомной энергии, у красно-зеленых есть. И вслед за Шрёдером, который стал критиковать Буша за отказ подписать соответствующую конвенцию по климату, к этому подключилась Ангела Меркель. И, в принципе, в рамках трансатлантизма и всех других направлений, векторов, я буду забегать слово «ось», Ангеле Меркель надо будет совмещать свои европейско-германские интересы с какими-то противоречиями.
0: Спасибо профессору Владиславу Белову. Также с нами в программе «Время гостей» политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников на экономическом форуме в Кренице. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень настороженно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: На волнах Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.

0: В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Эйтан Финкельштейн. И с нами из Польши наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Мы продолжаем наш разговор со слушателями. Хочется поговорить о предвыборных прогнозах. Германия, выборы вот-вот, на носу идут митинги предвыборные. Конечно, этот визит многими, особенно противниками Шрёдера, воспринимается как такая все-таки акция поддержки со стороны России. Да и Шрёдер не скрывает такого российского направления своей политики и личной дружбы с Владимиром Путиным. Хотелось бы услышать сначала находящегося в Мюнхене Эйтана Финкельштейна. Эйтан, вот помните, в прошлые выборы, говорят, наводнение спасло Шрёдера, его энергичные действия во время наводнения смогли спасти репутацию социал-демократической партии и дать ей выиграть. Возможно ли какое-то чудо, и вот эти вот цифры, которые предсказывают победу христианским демократам, вдруг изменятся?
1: Ну, вы знаете, Шрёдера в 2002 году спасло не только наводнение, но и, прежде всего, антиамериканская истерия, которую он тут раздул. Но и наводнение тоже. Он как-то сумел тогда оседлать ситуацию и выдать себя за победителя, так сказать, за человека, который сумел вот все это организовать, когда было наводнение на Рейне.
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Что?
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Да, сейчас было наводнение снова, но это наводнение уже не такого плана, не такого масштаба. Оно проходило в других регионах, в частности, в Баварии и на западе страны, где репутация у Шрёдера и без того очень плохая. Он даже, собственно, не посетил этих мест. Наводнение прошло, спала вода довольно быстро, и, в общем, Шрёдер никаких очков на этом заработать не смог.
0: А как на Иракской войне?
1: Ну, на Иракской войне это все старая песня. Здесь, значит, как было, так и есть. Новых приобретений у социал-демократов нет. Ни в области, значит, пропаганды антиамериканской, ни в области, так сказать, конфликта, борьбы или дуэли, что ли, Шрёдер-Меркель.
0: А широкая левая коалиция, например, социал-демократы, новая партия вот с участием Лафонтена, новая эта сила, ПДС и левые социал-демократы, и, собственно, зеленые, они не могут переиграть правых?
1: Я думаю, что такая коалиция исключена. Все-таки то, что называется левой партией, это маргиналы. Представить себе Шрёдера и Лафонтена в одном правительстве – это совершенно невозможно.
0: Ну что ж, я обращусь к Владиславу Белову. Ваши оценки, предвыборные прогнозы?
2: В начале августа в одном из интервью я сказал, что теоретически у Шрёдера была бы возможность, то есть слагать наклонение в невероятно высокой степени, если что-то произойдет такое, что было бы в 2002 году. Действительно, наводнение в Баварии не повезло, карикатуры пестрели опять Шрёдер, как говорится, действительно он хотел, но не поехал. Поехал Шили, баварец Штойбер везде присутствовал. Кстати, социал-демократы справедливо критиковали Штойбер, что за три года после 2002 года наводнения, 1999 года наводнения баварцы ничего не успели, кроме программы, предпринять. Была достаточно жесткая критика со стороны баварских социал-демократов. Я думаю, ну что же может Штойбер помочь? И представляете, помогает ему наводнение в Америке. Как ни странно, совершенно неожиданной страны, потому что...
0: На контрасте, да?
2: Не только на контрасте, помощи, которые государство в Германии достаточно эффективно организует, будь то на земельном уровне Баварии, будь то на федеральном уровне в Дрездене и в других новых федеральных землях. И Шрёдер выступает именно с тем, что мы, красно-зелёные, выступаем за сильное государство, которое должно быть способно помочь своим гражданам в рамках таких катастроф, и как раз пример Америки, мало государства и мало помощи. Дальше я уже упоминал, что Шрёдер критикует Америку достаточно справедливо за отказ участия и сотрудничества в рамках политики климата, то есть соответствующих вредных выбросов в атмосферу. И, соответственно, Шрёдер, оседлав этого конька, достаточно грамотно предлагает дальнейшее развитие энергетической политики страны, в том числе с точки зрения обуздания цен на газ, который, кстати, в российских интересах, конечные цены, потому что «Газпром» становится игроком на этом конечном рынке. И вот в рамках дебатов в Бундестаге Шрёдер заявляет о необходимости отказаться от привязки цен на газ, которые были, которые существуют с 60-х годов прошлого века, и в этом плане он, как говорится, разворачивает электорат к себе. Здесь ничего не поделаешь, когда концерны пытаются повысить цены на газ в Германии на 15%, когда они реально только поднимаются на 5%, это достаточно выигрышный момент. Но согласен с теми, которые говорят, а что конкретно народные партии, так называемые Volksparteien, нам предлагают. Если внимательно посмотреть, то, в общем-то, особой парадигмы ни одной и другой партии нет. Дело идет, в общем-то, к большой коалиции, когда фрустрированные избиратели, уже подвержены влиянию харизматичности или высказывания того или иного лидера. Дуэль, которая состоялась 4 сентября, принесла все-таки вот эти пару процентов дополнительных голосов Шрёдеру. Через пару дней состоится еще одна дуэль с участием всех партий основных и так далее. И здесь появляется теоретическая, конечно, такая возможность, которую эксперты отвергают, но с 34% Шрёдер поставил себе задачу, такую партийную задачу, до 38% увеличить, плюс 1%, если получили бы зеленые, и вот вам 46%, когда красно-зеленые опережают нынешнюю оппозицию. Пусть это теоретическая возможность, но никто не предсказывал, что даже в рамках опросов у Шрёдера его партии будет 34%. В принципе, надо сказать, партийно-политическая система Германии находится в глубоком кризисе, и не случайно маргиналы получают голоса тех фрустрированных избирателей, которые фактически этим критикуют партии, которые находятся и у власти, и у оппозиции. Как говорится, Германии нужна новая парадигма, и если будет большая коалиция, с одной стороны, это хорошо, вот крупные партии, вот вам ХДС, вот вам ХСС, вот вам социал-демократы, покажите, что вы можете сделать вместе. Но я думаю, что в рамках большой коалиции, помимо желания реально что-то сделать, будет большой спор, и, наверное, большая коалиция была бы, наверное, не лучшим вариантом для Германии. Наверное, черно-желтая коалиция, наверное, это наиболее удачный исход для Германии с точки зрения продолжения жестких реформ, так необходимой этой стране в условиях глобализации и меняющейся Европы.
0: Ну что ж, Виталий Портников в Польше. Как экспертам в Кренице видится исход выборов?
3: Дело в том, что Польша, как и Германия, находится накануне выборов, причем и президентских, и парламентских. Эти выборы полностью изменят политическую картину этой страны, причем изменят так, как она никогда еще не менялась. По той простой причине, что Польша, как и Германия, находится в кризисе своей партийно-политической системы. Ранее в Польше правые сменяли левых, левые – правых. Сейчас только последних выборов правые практически сошли с политической сцены, а сейчас сходят левые. И наконец, а кто же остается? Остаются партии, которые условно тоже можно отнести к правым, левым, но это партии скорее популистского толка, если так можно точно выразиться. Что означает популистского толка? То есть это те политики, которые все время покинули либеральные, левые лагеря с целью остаться на плаву в ситуации краха идеалов. И вот именно эти люди сейчас пользуются наибольшим, я бы сказал, таким расположением избирателей. То есть, как ни странно, то, что говорится об истории системы относительно Германии, можно во многом отнести и к Польше. По той простой причине, что, вероятно, вот эта вот проблема краха традиционных идеалов, она является общеевропейской проблемой. Ну и, естественно, если госпожа Меркель, как представитель традиционной партии, которая находится в политической системе Германии все время с послевоенных времен, встречается в качестве партнера с возможным победителем президентских выборов в Польше господином Туском, который представляет гражданскую платформу, партию, которая создана на руинах польского либерального движения, то возникает естественный вопрос, что дальше, как говорится. Как будет эта традиционная политическая элита сотрудничать с элитой все-таки новой, все-таки ничего до популистских лозунгов и обещаний, все-таки не уверены в стабильности своих партийных образований. Это не просто проблема сотрудничества Польши и Германии. Это, если хотите, проблема сотрудничества Центральной Европы и Западной Европы, Старой и Новой Европы, и проблема образования в странах Новой Европы до того политического общества, которого пока что Старая Европа не знала, и которая может, кстати говоря, на Старую Европу очень сильно повлиять.
0: Ну что ж, давайте мы попросим слушателей еще к нам присоединиться. Илья Аронович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Очень интересная передача. С удовольствием слушаю специалистов по Германии и Польше. В связи с этим три вопроса к этим гражданам. первый вопрос. Как так получается, когда сегодняшнему польскому правительству выгодно, то оно, по крайней мере, на словах дистанцируется от российского газа и нефти, заявляя о необходимости сырьевой независимости, а сейчас рвутся? Не понимаю. Второй вопрос вот какой. Вы говорите о выборах в Германии и в Польше. Какой процент в Польше и в Германии безработицы? Вот я, например, знаю, что в Польше 20% средний процент безработицы, 40% среди молодежи. А что творится в этом плане с Германией? Я слышал, например, такую вещь, что если женщина приходит за пособием по безработице, ей дают направление в бордель, а она отказывается, то ее лишают в Германии.
0: Это вы уже загнули.
4: Ну, вот такую слышал. Но, извините, что слышал, то ей отказывают в пособии по безработице. Хотелось бы, это ерунда или нет? И последний вопрос.
0: Это четвертый уже.
4: Мы говорим, это один он вопрос. Мы говорим о том, что вот есть маргиналы. Маргиналами вы называете партию демократического социализма бывших коммунистов. Сколько они процентов по опросам получают? Сколько процентов маргиналы, так называемые, в Польше получают? Левое, правое, я не берусь судить.
0: Спасибо. Ну что, давайте тогда, я не знаю, про Польшу, по-моему, все-таки про газовую проблему поговорили достаточно. Гораздо интереснее все-таки вопрос по безработице. Господин Белова, я попрошу уточнить.
2: Вопрос не в бровь, а в глаз. Господину Шрёдеру, это то, на чем госпожа Меркель строит основную часть своей предвыборной борьбы, критика за постоянный рост безработицы, начиная с 98 года. С 3,5 миллиона в 98 году выросла безработица до 4,5 миллионов после 2002 года, и Шрёдер не удержал эту планку, и не лег, как Борис Ельцин, на рельсы, конечно, такого не заявлял, но почти было сказано, что вот я все сделал для того, чтобы эта планка не была превышена. Более 5 миллионов безработных, правда, август месяц положительный, безработица начинает сокращаться, но не в таких размерах, как этого хотелось бы. Ну, порядка 12% в среднем экономически активного населения, в новых федеральных землях гораздо больше, до 18-19%. Цифры разнятся в зависимости от того, кого мы включаем и не включаем в безработице, скрытой безработице. Шрёдер начал в марте месяце далеко идущие реформы под названием «Повестка дня 2010». В первую очередь реформы были направлены на реформу рынка труда, в том числе на реформу социального обеспечения, связанное с выплатой пособий безработицы и так далее и тому подобное. Ну, бордель, конечно, можно представить, что возможно нанять уборщицу там, или ресепционистку, хотя, конечно, таких официальных борделей в Германии нет, пока не дошли до этого, чтобы это было совсем уж так, как говорится, признано обществом на уровне официального бизнеса. Но действительно, в рамках программ, которые приняты в рамках этих реформ, ужесточили правила получение пособия по безработице. Если раньше значительная часть общества жила, действительно, не помню это слово, припеваючи, получая 70% от последнего уровня, от зарплаты на последнем месте работы, и многие в черную подрабатывали, в общем-то, вели неплохую жизнь, то сейчас общество и государство пытаются сказать «нет, давайте все-таки работайте», несмотря на все те проблемы, которые связаны с конкретными личностями, когда инженер вынужден работать не по специальности. Да, Германия в кризисе, и, как говорится, сейчас Шрёдер призывает, и Меркель это продолжит, выхода нет, своих граждан обратить, как говорится, взоры на себя любимых, на свое государство, и все-таки увидеть, что же их предшественники сделали с Германией и для Германии в 50-е и 60-е годы, когда пояса затягивались. Фактически Германия загнала себя в ловушку социального благоденствия, когда граждане, в общем-то, сидят на шее у государства. От этого приходится отказываться, и, в общем-то, сейчас Германия дает хороший урок для того, чтобы, как говорится, граждане все-таки оценивали социальность государства немножко в других измерениях.
0: В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода, ведет ее Михаил Соколов. Я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Итан, скажите, а христианские демократы в Баварии, они могут похвастаться какими-то успехами в борьбе с безработицей? Все-таки это многолетняя правящая партия в этом регионе?
1: Ну, во всяком случае, земля Бавария самая благополучная в этом отношении и с точки зрения безработицы, и с точки зрения деловой конъюнктуры. Но я бы не согласился с профессором Беловым. Дело в том, что, конечно, безработица в Германии очень высока, она, конечно, больше 5 миллионов, 5 миллионов это только официально, но есть еще и скрытая безработица, из этих 5 миллионов 250 тысяч это люди с высшим образованием, но это еще и не все. Дело в том, что деловая конъюнктура отвратительная, прирост приблизительно где-то на нуле. И началась эмиграция из Германии. Вот в прошлом году из Германии уехало 547 тысяч человек, из них 150 тысяч – это немецкие граждане с высшим образованием, деловые, молодые, от 25 до 44 лет. То есть проблем очень много. И большинство населения все-таки понимает, что все это результат 7 лет правления Шрёдера, то есть правления красно-зеленой коалиции, хотя, конечно, это и не совсем так. Так что, значит, разговоры о том, что Шрёдер где-то там выбивает какие-то проценты, это все-таки не совсем так. Обозреватели Германии, большинство наблюдателей считают, что значит, диалог Шрёдера и Меркель закончился все-таки, хотя со счетом в пользу Шрёдера, но выиграл от этого именно Меркель. То есть это как в футболе, схватка. Значит, заведомо слабой команды сильный, счет предполагался 0-4, а оказался 0-1. И Шрёдер остался при своих, а Меркель приобрела себе дополнительно симпатии. Я думаю, что дни Шрёдера сочтены, и это последняя встреча его друга Путина с ним в качестве канцлера.
0: Итан, скажите, пожалуйста, вот был вопрос про маргиналов, вот эта вот новая левая партия. Сколько она получит, по мнению экспертов?
1: Ну, по опросам это где-то 9-10%, но это совсем не обязательно будет так. Конечно, значит, есть всегда протестный электорат. Ла Фонтен – это нечто вроде, ну, вашего российского Жириновского. Значит, такие люди всегда...
0: На России бы такого Жириновского.
1: Да-да, все такие люди всегда набирают какие-то свои проценты. И что-то там будет, но сказать сейчас очень трудно.
0: И к Виталию Портникову в Польшу. Виталий, а в Польше вот маргиналы есть подобные, которые могут повлиять, тем не менее, на формирование политики?
3: Ну, конечно, нет.
0: Виталий, слышно вас очень плохо. Плохо слышно, я еще раз повторю, что это прежде всего самооборона, да, господина Лепера. Так, ну что, мы попробуем еще слушателей подключить с каким-то вопросом, но мне бы хотелось все-таки... По поводу событий на Украине, безусловно, они для многих неожиданные, отставка правительства Тимошенко. Как вот эти вот посторанжевые события могут повлиять на европейский контекст? Вот Владимир Путин на встрече с экспертами с некоторым удовольствием говорил о том, что там власть на Украине недееспособна, коррумпирована и так далее. Вот теперь есть подозрение, что эта трактовка, она будет только развиваться. Между прочим, Путин, кстати, на той же встрече сказал, что за коррупцию внутри Кремля беспокоиться нечего, все в порядке. Государственные чиновники, входящие в советы директоров крупных компаний, защищают государственные интересы. Вот теперь, наверное, будут говорить, что в России все хорошо, а на Украине кризис и все ужасно. Я обращусь к господину Белову. Вот Германия при новом руководстве может стать критиком России, но, с другой стороны, ей придется смотреть ведь и на украинскую ситуацию, вот на эту бурную политическую жизнь.
2: Нет, ну, по поводу критики, вот посмотрите, где она может критиковать Россию? Чечня. Ну, фактически, господин Шрёдер выбил этот козырь из рук Меркель, потому что Шрёдер тоже критиковал, благодаря Шрёдеру, его конструктивной позиции, вопрос вынесен на уровень ЕС. Кстати, Путин подчеркнул, если бы не Шрёдер, этого не случилось бы. Свобода слова, ну, нас критикуют и будут дальше критиковать. Ну, возможно, вопросы с ЮКОСом связаны, собственность и так далее и тому подобное. Что касается Украины, действительно, российские политтехнологи, которых умыли во время выборов, злорадствуют, наверное, внутренне, не открыто. Но, как говорится, вектор развития Украины не изменится. Вот этот оранжевый вектор, он сохранится. Здесь, как говорится, не надо думать о том, что что-то возвратится в Янукович, что-то еще. Что касается Германии, то Германия в первую очередь в рамках своей восточной политики проводит свои экономические интересы. И, в принципе, расширение ЕС состоялось во многом благодаря Германии, которая, в общем-то, преследовала именно эту часть, внешнеэкономическую часть. Абсолютно верно, новые рынки. Что бы я ожидал бы от Германии и от Меркель, и от нового правительства, как бы оно ни выглядело, это все-таки, наверное, более взвешенный подход к постсоветскому пространству как части европейского пространства. Не надо разыгрывать карту Украины, России, Казахстана или кого-то еще. Надо это все-таки рассматривать как, если мы говорим, что есть возможность каким-то образом продвинуть какую-то часть европейского экономического пространства в рамках этого четырехугольника. Но давайте думать все-таки не на двухсторонних отношениях, а все-таки, чтобы Германия встраивала эти многоугольники в матрицу своей внешней политики. Сложно? Сложно. Возможно? Возможно. Естественно, и Украина, и Беларусь, и Молдавия, и Россия не видят своего будущего без Европы в том или ином контексте. А механизмы вхождения в Европу у всех стран будут разные, и темпы будут разные, и, соответственно, наверное, и проблемы, с которыми эти страны будут сталкиваться, будут разные.
0: Я обращусь к Итану Финкельштейну. Вот события на Украине сегодняшние как-то повлияют на германские дискуссии?
1: Видите ли, из Германии Украина и Россия видятся совершенно в разных весовых категориях. Россия – это очень важный, это огромный партнер, очень важный партнер. И стратегическое партнерство в экономической области, прежде всего, оно не изменится, какое бы правительство ни пришло к власти. Что бы там фрау Меркель не говорила о Чечне, может быть, она два раза в году что-то такое и скажет, это ровным счетом ничего не изменит. Политика будет продолжена. Собственно говоря, личная дружба Шрёдера и Путина – это вообще некое излишество. Отношения между двумя странами очень гармоничные, очень естественные, и ничего тут изменить нельзя. Что касается Украины, то Украина видится отсюда как нечто действительно такое маргинальное. Никто в сущности не понимает, что там происходит. И относится к Украине, вообще говоря, с большой осторожностью.
0: Ну что ж, Виталий, в Польше будут относиться с большой осторожностью Германия? Вообще, украинский кризис – это европейский кризис или это кризис постсоветского пространства? Пожалуйста.
3: Это не только кризис постсоветского пространства, конечно, потому что это еще и кризис восприятия украинских событий в соседних странах. Я думаю, что в Польше гораздо больше степени, чем в Германии, потому что здесь есть некий образ оранжевой революции. И, кстати говоря, по-моему, уже говорил, что этот форум в Тбилиси должен был быть воспринят как некий бенефисный транзишн к Юлии Тимошенко.
0: Но Тимошенко объявили человеком года, да, по-моему, там у вас?
3: Разрешена человеком года.
0: Да-да, я говорю, объявили человеком года Юлию Тимошенко, правильно?
3: Да, я вот тоже об этом говорю. Да, она не приехала и уже не приедет как премьер-министр Украины. И понятно, что для многих польских наблюдателей происшедшее здесь, в держащем на Украине, может восприниматься как некое окончание определенного периода в польской роли на европейской политической сцене. Потому что если окажется, что Украина все-таки с большим трудом идет в ту сторону, в которую хотела бы Польша, чтобы она шла, ну, конечно, для польского политика это будет вопрос о том, чем занималась польская власть, поддерживая президента Ющенко в период оранжевой революции, почему не были созданы с помощью Запада и Польши те условия, при которых действительно бы Украина могла выбрать европейский и евроатлантический вид развития без тех кризисных событий, которые мы наблюдаем сейчас.
0: Спасибо. Ну, знаете, еще интересное такое сообщение сегодня нашел. «Единая Россия» подала заявление о вступлении в Европейскую народную партию христианских демократов ассоциированным членом. Вот как это воспринимать? Это такая же игра, попытка найти новый канал общения с новой немецкой властью? Вопрос господину Белову.
2: Не так просто вступить в ту или иную европейскую партию. Я думаю, что идеологи и специалисты в рамках «Единой России» прозондировали почву для этого. Социал-демократии, по всей видимости, не получилось. Но христианские демократы, наверное, та приемлемая почва, которая вполне, вполне заслужена по своим ценностям для сотрудничества «Единой России» и европейского уровня партии. Скажу, что там очень много требований для того, чтобы просто пройти на этот уровень. И большинство из их партий не получают подобного рода разрешения. Многие хотят, но не у всех получается.
0: Ну, Рогозин тоже хотел вступить в социнтерн, и даже господина Шмидта приглашал на свой съезд.
2: Ну, Шмидт приехал нечаянно. Был немало удивлен, куда его пригласили.

0: самом деле в дальнейшем станет эта партия, которая претендует на участие в христианско-демократическом движении.
1: Да, это довольно забавно, тем более, что если она захочет стать христианской или христианско-демократической, ей придется изменить срочно закон о партиях, потому что вот эти религиозные названия употреблять пока, по крайней мере, нельзя. Так, ну что ж, еще у нас по пейджеру были вопросы. У США всего две претензии к Шрёдеру: антиамериканизм, но это общегерманское отношение к США и дружба с Россией, к чему приводит ссора с Россией, видит из своих ям Украина и Грузия, говорит Елена, но мы с ней не очень согласны. Пожалуйста, господин Белов, ваш ответ.
2: Я удивлен, что по-прежнему обвиняют Шрёдера в антиамериканизме. Ну, 2003 год прошел, в конце концов. Шрёдер был в феврале месяце в Штатах. Почитайте его выступление, почитайте его общение с Бушем. В общем-то, произошло примирение. И сейчас уже Шрёдер заявляет, в общем-то, о проамериканизме и себя, и своей партии. Возможно, зеленые где-то против, но не он.
1: В эфире программа «Время гостей». Были директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши по телефону наш обозреватель Виталий Портников, который находился на экономическом форуме в Кренице. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
3: В рамках проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. Вел выпуск Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года. Над архивным проектом работает Иван Толстой.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Говорит Радио «Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
3: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали.

0: для революции и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «К», «К», «Х» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Бывшего московского депутата Кетеван Храидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Храидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетеван Храидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
4: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
6: В Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
7: Доброе утро.
6: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
8: Обвинениями в госизмене. Это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, задержалась интересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
7: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в 1,5 раза меньше, чем выносит за полгода.
8: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
7: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
8: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации, там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubits Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью, я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа методично. Каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
7: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
8: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что меняют людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
9: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
8: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили, просто не про все есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24 году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22 году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти 2 года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух вообще-то граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, 3 братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала Медиазона, вела репортажи с их судов. 3 брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью, со своими ценностями. Их приговорили к троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
9: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
8: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащий, он там вроде как отвечал. И потом вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
9: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации, публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
8: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет, эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
9: там был особый порядок.
8: Какие-то деньги.
9: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по УДОСКО. Нет, это не работает, так не бывает.
8: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
9: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
8: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
9: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. Последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурант-обид за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы – но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
10: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы: AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики, триколоры на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит. В кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП, неуважение к обществу, государству и органам власти. Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций про военных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
11: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают. Мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
9: Постельное белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
11: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала ждала вытирания ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
9: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
11: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
9: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищают честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
11: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, этого уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы – это конкретно флаг и герб. И в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью. И у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть. И, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности. Потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было. ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
9: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
10: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. На Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
12: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
10: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
13: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
10: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
14: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии
9: российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
15: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат, потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский. Ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо. Ну и не только с экологической, конечно, тоже.
9: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти?

0: где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходятся каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается, это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления, то есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах. А теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. К очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть, это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно, после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы этой картины не случилось, да, ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
0: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большие территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. организовать на севере, но не только на севере, да, преимущественно там

0: там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение, вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды, люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями, а будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
5: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
4: Убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры.
5: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
6: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
7: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
6: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине и второй половине прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров. Выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
8: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
9: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
8: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
8: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Bloomberg.
10: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
8: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
11: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
8: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
12: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
8: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
13: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
8: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
6: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
14: Добрый день, Ростин.
6: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
14: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают в том, как работает хозяйство. За этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный портхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Тогда и техника военная была, не сказано, проще. И там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, она, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежный, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
6: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Bloomberg?
14: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Но вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает. Ну, как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы. Приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции и потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется. Да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России. И воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится, не погибнет. Ну, наверное, так.
15: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабное сокращение. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
14: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожарных предприятий, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22-м году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
15: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
14: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело совершенно другого. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы накрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор с городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь. И тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут... Ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
15: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
14: Ну, смотрите, они, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США. Но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой. Они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили из новой облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государственное. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, об этом не дают. И тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта. И в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
15: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя даже так, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются, и Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные, желаемые показатели в 4% за год и того меньше, и якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения. То есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
16: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Но решает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
17: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
16: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен чувствительными дополнительной информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
15: Ну, вот помните, эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
14: Ну, дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы знаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный, и можно посчитать цены, которые можно считать правильными с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0, то есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживают как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. Россия должна вернуться в Советский Союз планово командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
15: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще и вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное.
14: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство, вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
15: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция,
14: конечно,
15: по Росстату?
14: Конечно. Вот, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться. Это обоснованный рост, необоснованный? Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
15: Ну и, к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей. Как-то поутих шум вокруг топливного кризиса. Ну, понятное дело, что сначала был шок. Много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее. Но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и, главное, его последствия?
14: Опять же, Россия большая. В Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
15: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, кто, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот вы упомянули о том, как мне его намекнули, что в принципе впереди не исключен фактический госконтроль цен, как в былые времена. А на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
14: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще у России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет с сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
15: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем с разговора о победе на праймериз демократов в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
10: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком не похожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и, кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды, может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
9: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США. Его родители – эмигранты из Египта. Он мусульманин. У него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов. Но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
10: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане. Анн-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган-Стейт, в В Детройте тоже.
9: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
10: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор-коммуникатор, и у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев, и он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя, говорю так, если смотреть на его слова, он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
9: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
10: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис. Эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекий вопрос и неважный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
9: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
10: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдулла Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдулла Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
9: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
10: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результат, в сущности, 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Сайед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, 2 года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Сайед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, 2 сенатора демократических, если Эль-Сайед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
9: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
10: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось, ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, это дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли, перед этим очень, очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года, это все известно. Да, но, тем не менее, так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи – это символ всего плохого, что было в 2020 году, люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг, они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо. я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
9: В некоторых местах локдауны были очень долгие. В некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне. У вас...
10: Просто вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, ну, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, что не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если эти параллельные исследования не приведут к никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся вылить свою ненависть к доктору Фаучи, их это как-то мало интересует.
9: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему
10: амнистию.
9: Помилование еще до того, как его кто-то в чем-то обвинил.
10: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи. Очевидно бы, что оно развалилось бы в суде. Очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше. То есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы, и ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
9: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
10: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи, какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид. Вот это вот хороший вопрос.
9: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
10: Когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
9: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного

0: Многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственной ему области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
1: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать, и действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль-Саед, который занимался эпидемиологией, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
0: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 миллион человек умерло от ковида. В США все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда в таких ситуациях, возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертизы не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению. И я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество выборов. Вот как бы смерть экспертизы, она наступает отчасти из-за этого, от того, что у человека появляется иллюзия, что это он вообще все решает, что нет как бы ничего, что его ограничивает. Хотя в реальном мире, конечно, есть.
1: Так мне кажется, это процесс образования так и выглядит. Люди забывают об этом, а потом сталкиваются в описанном вами примере, люди сталкиваются с последствиями того, что происходит, и вспоминают, вот зачем. Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит, выберу по-другому, это и есть описание демократии.
0: Ну да, да.
1: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
0: Хорошо.
1: Напомню, что я Валентин.

0: Константин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
1: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах 21.05 с повторениями в течение недели.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки. Также сегодня...
1: Во время воздушных тревог станции переполнены. В одной из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
0: В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы, в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома Воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа Российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Бальци Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
2: Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственный реестр указывает на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, до достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которые достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, который состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он толком ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и передали. Но точно ли Иерусалимов жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек. 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу. Видимо, не зная о ней. Это охранник, который ее остановил. Один из гостей. И еще 2 умерли уже от травм, полученных во время взрыва в больнице.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии ВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот короткий фрагмент этого доклада.
3: Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
0: Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах без проверки этих сообщений мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник университета Тафта в США.
4: В начале 90-х годов из советской армии, из российской армии постсоветской увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот, вот эта вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России, да, Россия в Украине уже потерпела поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму, да. Во-первых, как сохранить свои позиции там социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни, и как не понести ответственность внутри страны, то есть ну, политическую ответственность, да, перед руководством, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами. Да, им, в общем-то, отступать особо нет.
0: Это был научный сотрудник университета Тафта в США Павел Лузин. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии «Родина». В комментарии журналистам Журавлев называл партию «Яблоко» национальным предателем. В предательстве обвиняет «Яблоко» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
5: У меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители, они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. «Яблоко» партия – это партия предателей.
0: Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
6: Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
0: Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблоко», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Кармурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одномандатных округах использовать придуманную Алексеем Навальным систему умного голосования, а в голосовании по партийным спискам, отбросив все имевшиеся ранее противоречия, поддерживать именно «Яблоко».
7: Для округов у нас есть проверенная временем стратегия – умное голосование, которое придумал Алексей Навальный. В каждом округе мы порекомендуем кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса и расстроить планы Кремля. Что же касается голосования по партийным спискам, пока в бюллетене есть единственная партия, которая публично заявляет антивоенную позицию – это партия «Яблоко». Поэтому я считаю морально правильным и политически правильным поддержать партию «Яблоко». Это тот момент, когда действительно стоит отбросить все прошлые противоречия и помочь. Давайте попробуем сломать планы Кремля.
0: Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. В связи с развернутой за рубежом кампанией в поддержку «Яблока» председатель партии Николай Рыбаков вчера вечером написал в социальных сетях следующее. «В последние дни «Яблоко» решили поддержать, цитата, «те, чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов. Считаем необходимым заявить, партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании», написал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
8: Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
9: Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранной помощи?
8: Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
0: Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис. Фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу. Время свободы. Я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп, вчера общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
1: С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки.
10: Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района. Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
11: Звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
10: Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильное укрытие.
12: Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптировано даже для людей с инвалидностью.
10: Укрытие прошло проверку на полигоне и выдержало подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решений руководства города.
13: Какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района лесной массив.
10: По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу трех блэкаутов по всей стране, случившихся за последние две недели. Последний из них произошел два дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре-ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высоким рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
14: Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый 1 000 000 000 кВт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов кВт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в 2 раза больше, чем потребляет метро и железная дорога. Это примерно расходы одного такого города, как Кутаиси.
0: Это было мнение грузинского эксперта по энергетике Романа Гацеридзе. Журналисты и оппозиция в Грузии не раз заявляли, что криптофермы могут быть связаны с людьми, приближенными правящей партии «Грузинская мечта». А самые крупные объекты вовсе приписывают основателю этой партии, миллиардеру Бедзине Иванишвили. Время свободы. Президент США Дональд Трамп подписал 2 новых указа, расширяющих категории лиц, которые не могут претендовать на американское гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Чуть более месяца назад Федеральный Верховный суд США счел несоответствующей Конституции первую попытку Трампа резко ограничить ограничить это право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего второго президентского срока. Комментируя подписание своих указов, вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
15: В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов. Второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты народы, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
18: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
19: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
20: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
23: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это была... Это было какое-то насекомое, у него были огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
24: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
23: Вторые.
24: Вторые. А первые – это не любовь?
23: Да.
24: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
23: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз, в тот приезд, в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее, и до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
24: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
2: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
24: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
23: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
24: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
23: Нет, не думала и даже думать не буду.
24: А почему не хотите?
23: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
2: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
24: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
23: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько показательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека, и от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
3: Может, вечером сходим куда-нибудь?
4: Сегодня?
3: Например?
4: С чего вдруг?
3: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
4: Кого собираешься звать?
3: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
23: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
24: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
23: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
24: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
23: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
24: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
23: В том числе, конечно.
24: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
23: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно. Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто это посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И ну, это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
24: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
23: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
24: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
23: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно. И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
22: настоящее время на Радио Свобода. Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
24: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
23: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
24: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь, видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь, вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
23: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ Superstar, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально.
24: А он говорил с вами об общем замысле? То есть, я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному. Кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте. А вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего? Было что-то такое?
23: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу. И, ну, как бы, мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
24: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
23: Да, немного.
24: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
23: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
24: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
23: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас...

0: И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
1: Про Чик я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся Чики. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
0: Давайте не будем об этом говорить.
1: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после миграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
0: А я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель. И креативный, может быть, продюсер, называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где, очень Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр, много-много где были, Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю уже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы. Тире, у меня не будет денег. Тире, мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проект, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
1: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
0: Убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры.
1: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
3: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
2: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров. Выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
4: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
5: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
4: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
0: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. и убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
4: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Блумберг.
6: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
4: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
7: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
4: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
8: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
4: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
9: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
4: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
2: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
10: Добрый день, здравствуйте.
2: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
10: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают о том, как работает хозяйство. А за этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный портхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Тогда и техника военная была, несказанно, проще. И там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальной заработной платы, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, она, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежные, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
2: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
10: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает, но как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы, приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России, и воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится, не погибнет. Ну, наверное, так.
2: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
10: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожарных предприятий, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как можно сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22-м году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничество с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
2: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
10: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело совершенно другого. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор с городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Ну, у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь, и тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо их переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
2: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
10: Ну, смотрите, они, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США, но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой, они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили из новой облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государственное. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет, и возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, об этом не дают, и тогда что тебе делать, тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта, и в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
2: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя даже так, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются. И Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные. Желаемые показатели в 4% за год и того меньше. И якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга дёмпинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения. То есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой принятом документе в нашем сюжете.
11: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
7: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
11: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен чувствительной информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
2: Ну вот помните, эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
10: Ну, дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы знаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный, и можно посчитать цены, которые можно считать правильной с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0, то есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживают как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. Россия должна вернуться в Советский Союз с планово-командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
2: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще и вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное?
10: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство, вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний, и тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
2: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция,
10: конечно,
2: по Росстату?
10: Конечно. Вот, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться. Это обоснованный рост, необоснованный? Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
2: Ну и к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса, ну понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее, но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и главные его последствия?
10: Опять же, Россия большая, в Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
2: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот вы упомянули о том, так, как мне намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А, на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
10: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще у России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
2: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци-Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки. Также сегодня...
1: Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
0: В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома Воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа Российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Системы» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Бальци-Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
2: Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственные реестры указывают на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, в достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которых достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, которое состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он только ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и перед Рем. Но точно ли Иерусалим жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек, 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу, видимо, не зная о ней. Это охранник, который ее остановил, один из гостей. И еще 2 умерли уже от травм, полученных во время взрыва в больнице.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии ВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот и короткий фрагмент этого доклада.
3: Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
0: Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах, без проверки этих сообщений, мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник университета Тафта в США.
4: С начала 90-х годов из советской армии, из российской армии постсоветской увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, нулевые годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот это вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России, да, Россия в Украине уже потеряла поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму, да, во-первых, как сохранить свои позиции там социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни, и как не понести ответственность внутри страны, то есть политическую ответственность, да, перед руководством, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами, да, им, в общем-то, отступать особо нет.
0: Это был научный сотрудник университета Тафта в США Павел Лузин, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». «Время свободы». Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» облако с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии «Родина». В комментарии журналистам Журавлев называл партию «Яблоко» национальным предателем. В предательстве обвиняет «Яблоко» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
5: У меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа? Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей.
0: Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
6: Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что «Яблоко» за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
0: Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблоко», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Карамурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одномандатных округах использовать придуманную Алексеем Навальным систему умного голосования, а в голосовании по партийным спискам, отбросив все имевшиеся ранее противоречия, поддерживать именно «Яблоко».
7: Для округов у нас есть проверенная временем стратегия – умное голосование, которое придумал Алексей Навальный. В каждом округе мы порекомендуем кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса и расстроить планы Кремля. Что же касается голосования по партийным спискам, пока в бюллетене есть единственная партия, которая публично заявляет антивоенную позицию – это партия «Яблоко». Поэтому я считаю морально правильным и политически правильным поддержать партию «Яблоко». Это тот момент, когда действительно стоит отбросить все прошлые противоречия и помочь. Давайте попробуем сломать планы Кремля.
0: Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. В связи с развернутой за рубежом кампанией в поддержку «Яблока» председатель партии Николай Рыбаков вчера вечером написал в социальных сетях следующее. В последние дни «Яблоко» решили поддержать, цитата, «те, чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов. Считаем необходимым заявить, партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает испытывает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании, написал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
8: Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
9: Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранной помощи?
8: Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
0: Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис. Фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Вашингтоне Алексу Рауф-Оглу. «Время свободы» я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп вчера, общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
1: С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одной из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки. Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района. Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
10: звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
11: Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильное укрытие.
12: Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптирована даже для людей с инвалидностью.
11: Укрытие прошло проверку на полигоне и выдержало подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решений руководства города.
13: Какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района лесной массив.
14: Никто не скажет.
11: По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу 3 блэкаутов по всей стране, случившихся за последние 2 недели. Последний из них произошел 2 дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре-ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
15: Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый 1 000 000 000 кВт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов кВт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в 2 раза больше, чем потребляет метро и железная дорога, это примерно расходы одного такого.

0: Право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего второго президентского срока. Комментируя подписание своих указов, вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
1: В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов. Второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты народы, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие, мы построим великую страну, все будут нас бояться.

0: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
1: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
2: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
5: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
4: Убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры.
5: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
6: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
7: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
6: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров, выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
8: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
9: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
8: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
4: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
8: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Блумберг.
10: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
8: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
11: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
8: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
12: Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
8: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
13: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
8: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
6: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
14: Добрый день, Ростин.
6: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
14: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые, это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают в том, как работает хозяйство. За этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный партхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разработать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся, и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, тогда и техника военная была несказанно проще, и там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, у нас, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежный, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
6: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
14: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про грёнинскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает. Ну, как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы. Приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России. И воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится, не погибнет. Ну, наверное, так.
6: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
14: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. Но на самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожары на предприятии, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое, и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22-м году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
6: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
14: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело совершенно другое. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только у федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще у региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда она будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор из городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь, и тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо их переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
6: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе взять кредит, перекрыть дефицит? От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
14: Ну, смотрите, они, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США, но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой, они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили на новые облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государство. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, а в этом не дают, и тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта, и в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
6: Ну и нельзя не сказать, что нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются. И Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные. Желаемые показатели в 4% за год и того меньше. И якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
15: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
11: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
15: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
6: Ну вот помните эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза? Бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
14: Ну, дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы знаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный. И можно посчитать цены, которые можно считать правильной с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закатное по 2.0. То есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживают как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. И Россия должна вернуться в Советский Союз с планово-командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
6: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное?
14: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство. И очень активно грабят сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются. Но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство. Вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет. Возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
6: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция?
14: Конечно, по Росстату. Вот, да, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться. Это обоснованный рост, необоснованный. Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь рост цен обоснованным, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
6: Ну и к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса. Ну, понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее. Но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и, главное, его последствия?
14: Опять же, Россия большая, в Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
6: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, по крайней мере тем, кто может себе это позволить. Ну вот вы упомянули о том, как мне намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
14: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще в России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет с сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
6: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу, актриса Варвара Шмыкова, также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные-огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном. Чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку, вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем.
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел, я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно, для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно, И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну, не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну, слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным. Но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя. И что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и, мне кажется, стал только еще более чутким. То есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: Он говорил с вами об общем замысле, то есть я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному, кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте, а вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу и, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведение конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня, и все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи, то есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские, там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно... Не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вообще.

0: Нидерланды, Кипр, много-много где были, Польша. Вот, у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш опера «Берлин». И драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шауспельхаус Дюссельдорф. Ну, и есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась в главной роли для одного немецкого дебютного полного метра. Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то ну да, каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
1: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение, и не решили остаться? Потому что, ну, у вас такая возможность наверняка была.
0: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. В этом смысле мне немножко больше повезло, потому что у меня не было долгих раздумий. У меня был факт, что я не буду иметь здесь работы, тире у меня не будет денег, тире мне не на что будет жить и кормить своих детей. Поэтому выбор был достаточно как бы очевиден.
1: Ну, вы не захотели про Горбачеву говорить, но вот у нее же тоже была сначала одна позиция, потом она ее, в общем, видоизменила, и сейчас у нее есть и деньги, и проекты, и в России.
0: Супер.
1: Спасибо, хорошего вам, у вас спектакль.
0: Спасибо большое.
2: С актрисой Варварой Шмыковой об эмиграции, современном российском кино и награде для фильма «Минотавр» на Каннском фестивале беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
7: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
8: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
9: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет, после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
0: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основано на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило имена 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
2: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
3: Доброе утро.
2: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это для него фактически смертный приговор, говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
3: обвинениями в госизмене. Это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, держали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
0: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в полтора раза меньше, чем выносит за полгода.
3: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
0: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
3: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 25 года. И благодаря той публикации там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubius Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты «Мемориала», сайты «Медиазоны», которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью. Я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек. Относится он к случайному человеку? Или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе? То есть мог теоретически иметь доступ к гостайне? Вот так велась эта работа. Методично, каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
0: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
3: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6, прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
0: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании, приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
3: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили, просто не про все. Есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24 году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22 году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти 2 года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух вообще-то граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили к троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
0: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
3: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой, обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащие, он там вроде как отвечал. И потом, вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, те, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
0: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
3: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговор и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
0: ну там был особый порядок,
3: какие-то деньги.
0: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по ДОСКу. Нет, это не работает, так не бывает.
3: Ну еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
0: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
3: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
0: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. Последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурант-обид за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
4: Представьте, к вам домой врывается спецназ. Не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики, триколоры – на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит – в кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации – до года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП «Неуважение к обществу, государству и органам власти». Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций про военных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
5: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
0: Постельное часть... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
5: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
0: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
5: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
0: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство, это оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел.
5: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, этого уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
0: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного природоохранного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
4: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 23 года. На Надымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
6: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
4: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5 месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
7: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
4: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью.
8: Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
9: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат, потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
0: Ну, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
9: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно, после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы эта картина не случилась, да, ее смягчить.
0: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
9: Отвечу на ваш вопрос следующим образом.

0: это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большая территория будет превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется. И, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем. Вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение. Вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды. Люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями. А будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем, и нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 7 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. кто погиб и был ранен в результате взрыва 1 августа на террасе ресторана «Бальци-Росси» в центре Москвы. Партия «Яблоко» заявляет, что не связана с группой живущих за границей российских оппозиционных политиков и общественных деятелей, выступивших в ее поддержку на выборах в Государственную Думу. Дональд Трамп подписал президентские указы, расширяющие категории лиц, не имеющих права на гражданство США по рождению на территории Америки.

0: также сегодня.
1: Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения трехмиллионного Киева.
0: В Киеве на фоне продолжающихся российских ударов ощущается острая нехватка бомбоубежищ. Владимир Путин провел сегодня в Кремле оперативное заседание Совета безопасности России. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, на нем с докладом о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры выступил глава Федеральной службы безопасности Бортников. Вполне вероятно, что на заседании Совбеза обсуждалась и тема, которую как сам Кремль, так и российские государственные средства массовой информации предпочитают обходить или вообще замалчивать. Речь идет о взрыве 1 августа в ресторане в центре Москвы в так называемой «Сталинской высотке» на Кудринской площади, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 5 человек. Национальный антитеррористический комитет России в день взрыва официально сообщил, что взрывное устройство эквивалентом в килограмм тротила пытался пронести в помещение ресторана «Курьер». Кто был целью покушения, до сих пор не называется, но многочисленные косвенные свидетельства указывают на то, что в ресторане отмечался день рождения главкома воздушно-космических сил России Александра Чайко, которому 27 июля исполнилось 55 лет. В Украине Чайко, как командующего войсками Восточного военного округа российской армии, обвиняют в военных преступлениях в Буче и в бомбардировках гражданских объектов во время боев в Киевской области весной 2022 года. Украина взрыв в Москве официально не комментировала. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» на основе открытых данных попытался выяснить, кто погиб и кто пострадал в результате взрыва в ресторане «Балци Росси», рассказывает руководитель проекта Сергей Добрынин.
2: Официально ни одно имя не было названо, но косвенные данные многочисленные указывают на то, что пострадала семья, то есть родственники генерала Александра Чайко, главнокомандующего ВКС России. Известно достаточно достоверно, что погиб его зять Даниил Передрий. Есть несколько источников. Он либо его отец были опознаны на видео. Государственный реестр указывает на то, что он погиб 1 августа. Кроме того, до достаточной степени достоверности можно сказать, что серьезно пострадала дочь Чайко, Мария Чайко, а также племянница его жены Евдокия Кириллова и сестра его жены Галина Плискина. Это те люди, про которые достаточно достоверно известно, что они погибли или пострадали. Еще один человек, который, скорее всего, тоже погиб именно в ходе этого взрыва, это другой генерал, генерал-майор Валерий Плохотнюк. Про него тоже известно и из телеграм-каналов, и его гибель подтверждается государственными реестрами, так что его гибель тоже достаточно достоверна. Не очень понятно, как он связан с Чайко, но, судя по данным сливов, они, видимо, жили какое-то время, может быть, последовательно друг за другом в одной квартире, и, возможно, Плохотнюк является крестным дочери Чайко. Еще один человек. Эта история достаточно странная, потому что 5 августа некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что погиб еще один генерал Игорь Иерусалимов. Сначала об этом написал один украинский блогер в Твиттере. Он выложил скриншот объявления, которое было опубликовано в районной группе Солнцева в Телеграме о прощании с Игорем Иерусалимовым, который состоится там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Дальше телеграм-канал ВЧК ОГПУ написал, что на следующий день его похоронили на Троекуровском кладбище. Но вот вчера журналисты издания «Верстка» дозвонились по номеру Игоря Иерусалимова, и там ответил человек, который сказал «да», когда они обратились к нему по имени-отчеству. Он только ничего им не сказал, но, возможно, Игорь Иерусалимов жив. И тот же самый телеграм-канал ВЧК ОГПУ вчера уже написал, что, скорее всего, в двух могилах, которые были вырыты на Троекуровском кладбище, похоронили Плохотнюка и Передрия. Но точно ли Иерусалимов жив, это пока что неизвестно. Всего погибло 5 человек. 3 человека погибли сразу же на месте. Это женщина-курьер, которая привезла бомбу. Видимо, не зная о ней. Это охранник, который ее остановил. Один из гостей. И еще 2 умерли уже от травм, от полученных во время взрыва в больнице.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода Система» Сергей Добрынин. Кстати, вчера Кремль опубликовал на своем сайте стенограмму и аудиозапись телефонного разговора Владимира Путина с командиром 76-й штурмовой дивизии МВДВ России полковником Абдулазизом Шихабидовым. Тот докладывал Путину о положении на фронте. Вот короткий фрагмент этого доклада.
3: Докладывает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Шихабидов. Дивизия после завершения освобождения Курской области, создания буферной зоны в Сумской области, согласно указаниям начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, выполняет боевые задачи в составе группировки войск «Центр». В настоящее время воинские части и подразделения дивизии продолжают принимать участие в освобождении Донецкой Народной Республики.
0: Это был доклад Владимиру Путину, командира 76-й штурмовой дивизии ВДВ России, полковника Абдулазиза Шихабидова. Уже сегодня многие телеграм-каналы обратили внимание на то, что еще в прошлом году в социальных сетях появлялись многочисленные сообщения о гибели Шихабидова. Были даже видео и фотографии, на которых на доске в классе в средней школе в Буйнакске можно было увидеть его портрет с траурной лентой и надписью «Навеки в памяти людской». Так что возникло впечатление, что Владимир Путин принимал доклад у призрака. Однако, если верить публикации в телеграм-канале ВДВ России «Крылатые», в прошлом году неизвестные разослали в учебные заведения Дагестана ложные сообщения о гибели полковника с просьбой провести траурные мероприятия. И в некоторых школах без проверки этих сообщений мероприятия памяти Абдулазиза Шихабидова были устроены. Хотя публикация доклада военного Путину по телефону для сайта Кремля все равно остается довольно нетипичной. Военное командование сейчас остается одной из главных опор для режима Владимира Путина. О том, кто сейчас составляет костяк командиров в российской армии, рассуждает Павел Лузин, научный сотрудник Университета Тафта в США.
4: С начала 90-х годов из советской армии, из российской армии постсоветской увольняются просто там сотнями тысяч человек. Курсанты-отличники редко остаются в войсках, да, уходят в бизнес, уходят куда-то там в коммерческие структуры, ну, свой бизнес заводят, либо куда-то уходят в найм. В общем, в армии остаются не самые, так скажем, толковые, да, но там троечники, лентяи, да, которым лень в рыночной системе адаптироваться, и какие-то ребята такие идеологически мотивированные, да, и вот они тянут лямку все 90-е годы, там, без зарплат, там, месяцами сидят в разрушенных гарнизонах, в полуразрушенных, да, где-то воды нет горячей, там, месяцами и так далее, и так далее. И они тянут лямку, но при этом участвуют в войнах нередко, да, там, чеченская война, там, либо грузинская кампания, где там неофициально участвовали российские войска, и так далее, и так далее, и так далее. И они тянут лямку, и приходит Владимир Путин и говорит, ну, теперь, ребят, ваше время настало, да, и они за него, в общем-то, землю готовы рыть, да, и они продолжают служить уже, ну, нулевые годы, 2010-е растут, вот тебе тут Грузия, вот тебе Сирия, вот тебе Украина, естественно, с 2014 года. И вот, вот эта вот генерация генералов, которая собиралась быть поколением победителей, которые собирались вот взять исторический реванш, да, за все свои унижения 90-х годов, за поражение в холодной войне и так далее, и так далее. Вот эта идеологическая рамка, она здесь тоже работает. А теперь вот у них перед лицом, в общем-то, стратегическое поражение России. Да, Россия в Украине уже потерпела поражение, потому что ее нынешняя ситуация по сравнению с довоенной не улучшилась, а ухудшилась по всем показателям абсолютно. Они сейчас для себя решают дилемму, да. Во-первых, как сохранить свои позиции там социальные, да, и как, в общем-то, выжить, потому что им там в районе 50 лет, кому-то там за 40, кому-то чуть за 50, но у них там впереди еще там 10-15 лет активной жизни, и как не понести ответственность внутри страны, то есть ну, политическую ответственность, да, перед руководством, почему вы так плохо воюете, и не понести ответственность перед Украиной, да, не быть убитым, не быть где-нибудь там размазанным, расстрелянным в подъезде, там, в туалете и так далее. Поэтому вот эти люди во второй половине своей жизни сталкиваются вот с такими вызовами, да, им, в общем-то, отступать особо нет.
0: Это был научный сотрудник Университета Тафта в США Павел Лузин, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Российская партия «Родина» подала иск в Верховный суд с требованием снять партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя партии «Родина» депутата Госдумы Алексея Журавлева. В Верховном суде сегодня также подтвердили получение иска от партии «Родина». В комментарии журналистам Журавлев называл партию «Яблоко» национальным предателем. В предательстве обвиняет «Яблоко» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
5: У меня очень большой вопрос. Зачем такая партия будет использовать предвыборную программу и возможность донести свои идеи во время избирательной кампании? Зачем? Они иноагенты. Они поддерживают всех иноагентов. Они вредители. Они предатели нашей Родины. Я думаю, что и Генеральной прокуратуре, и нашим органам давным-давно уже обратить внимание на эту партию и задаться вопросом, а стоит ли давать ей возможность во время избирательной кампании доносить свои вражеские, предательские идеи до нашего народа. Предатели должны отвечать за свои действия. Яблоко партия – это партия предателей.
0: Это был лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ну а лидер Либерально-демократической партии России, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сравнил предложение партии «Яблоко» прекратить боевые действия в Украине с Брестским миром, который Советская Россия по инициативе Владимира Ленина заключила в 1918 году с Германией. Сославшись на предложение великого Владимира Жириновского, Слуцкий потребовал не только отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Думу, но и признать эту партию нежелательной в России организацией.
6: Такой позорный мир, конечно, никаким миром не является. И напоминает позорный, как в свое время говорили, похабный Брестский мир, заключенный коммунистами 100 лет назад, заключенный Лениным, который забрал у нас 56 миллионов человек. И Украина, все события 20-го столетия и нынешние, это в значительной степени последствия того самого похабного и позорного заключенного Лениным Брестского мира. Великий Жириновский еще в 21-м году говорил о том, что яблоко за их идеи признают рано или поздно нежелательной организацией. Время пришло.
0: Это был лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Впрочем, формальной причиной, по которой партию «Яблоко» могут все-таки снять с выборов в Думу, могут стать не только резкая критика и обращение в суд со стороны других легально существующих российских партий, но и кампания поддержки «Яблоко», объявленная целым рядом живущих сейчас за рубежом российских оппозиционных политиков, общественных деятелей и деятелей культуры. Многие из них ранее «Яблоко» резко критиковали за сотрудничество, по их мнению, с нынешним российским режимом. Среди организаторов штаба общественной поддержки «Яблоко» политики Андрей Пивоваров, Владимир Кармурза, Максим Резник, правозащитник Олег Орлов, писатель Дмитрий Быков. А вдова создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который тоже очень резко критиковал «Яблоко», Юлия Навальная, призвала российских избирателей в одномандатных округах использовать придуманную Алексеем Навальным систему умного голосования, а в голосовании по партийным спискам, отбросив все имевшиеся ранее противоречия, поддерживать именно «Яблоко».
7: Для округов у нас есть проверенная временем стратегия – умное голосование, которое придумал Алексей Навальный. В каждом округе мы порекомендуем кандидата, который имеет наилучшие шансы победить единоросса и расстроить планы Кремля. Что же касается голосования по партийным спискам, пока в бюллетене есть единственная партия, которая публично заявляет антивоенную позицию – это партия «Яблоко». Поэтому я считаю морально правильным и политически правильным поддержать партию «Яблоко». Это тот момент, когда действительно стоит отбросить все прошлые противоречия и помочь. Давайте попробуем сломать планы Кремля.
0: Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. В связи с развернутой за рубежом кампанией в поддержку «Яблока» председатель партии Николай Рыбаков вчера вечером написал в социальных сетях следующее. «В последние дни «Яблоко» решили поддержать, цитата, те, чья поддержка в нынешних условиях может привести к снятию нашей партии с выборов. Считаем необходимым заявить, партия «Яблоко» категорически не имеет иностранных источников финансирования, не поддерживает никаких отношений с организациями, признанными нежелательными в Российской Федерации, и не считает заявления, обращения, мероприятия, проводимые кем бы то ни было за рубежом, частью своей избирательной кампании», написал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Двухпартийная коалиция в американском Сенате продвигает пакет широкомасштабных санкций в отношении России и Ирана. Законодатели из обеих партий утверждают, что этот документ станет важным сигналом о решимости Соединенных Штатов противостоять авторитарным державам. По словам сенатора-республиканца Джона Кёртиса из штата Юта, Кёртис – член Сенатского комитета по международным отношениям, необычайно широкая поддержка этой меры отражает растущее осознание в Конгрессе того, что война России против Украины – это не просто региональный конфликт, а испытание для всего международного порядка. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу Джон Кёртис подчеркнул, что двухпартийную поддержку какого-либо законопроекта в американском Конгрессе сейчас можно увидеть очень редко, и это свидетельствует о том, что американские законодатели настроены сейчас очень и очень серьезно.
8: Если спросить президента Зеленского, то победа означает попросту не проиграть сегодня, не проиграть завтра и не проиграть послезавтра. С самого начала Россия определяла свою победу как полный захват Украины. Поэтому для Украины победой является любой исход, при котором этого не произошло. И уже сам факт, что Украина смогла выдержать 4,5 года этой агрессии, это огромная победа.
9: Как вам удается выступать за решительную двухпартийную поддержку Украины, учитывая, что некоторые ваши коллеги по республиканской партии выступают за сокращение иностранной помощи?
8: Послушайте, на самом деле мы не можем делать все сразу, и в их аргументах есть здравый смысл. Но я снова повторю, поражение не вариант. Если позволить Путину одержать победу в Украине, это будет иметь серьезные последствия для многих других регионов мира. Достаточно посмотреть на Китай и Тайвань. Мы прекрасно понимаем, что председатель Си внимательно следит за происходящим в Украине. И если мы отступим здесь, он поймет, что мы отступим и в вопросе Тайваня. Поэтому последствия этой войны выходят далеко за пределы самой Украины.
0: Это был сенатор-республиканец от американского штата Юта, член Сенатского комитета по международным отношениям Джон Кёртис. Фрагмент его интервью корреспонденту «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Вашингтоне Алексу Рауфоглу. Время свободы. Я уже много раз касался в последних выпусках темы дефицита средств противовоздушной обороны Украины. Президент США Дональд Трамп, вчера общаясь с журналистами в Белом доме, вновь отметил, что американская армия сама сейчас нуждается в перехватчиках баллистических ракет для ведения боевых действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, прежде всего против проявляющих все большую активность йеменских хуситов. Трамп комментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия испытывает серьезнейший дефицит ракет для комплексов ПВО даже в Киеве. При этом в столице Украины, несмотря на то, что война идет уже почти 4,5 года, ощущается и дефицит бомбоубежищ, в которых киевляне могли бы укрыться от российских ракет. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой.
1: С палатками, карематами и стульями киевляне заранее приходят на станции метро, чтобы переждать возможную атаку. Последние несколько месяцев Россия регулярно наносит удары по Киеву. Во время воздушных тревог станции переполнены. В одну из недавних атак ночь в подземке провели 56 тысяч человек. Это менее 2% от населения 3-миллионного Киева. От обстрела до обстрела жители Киева жалуются на состояние и доступность укрытий, а иногда попасть туда не могут даже во время атаки. Это Деснянский район Киева, левый берег столицы. Здесь самая сложная ситуация с укрытиями в городе. Те убежища, которые уже есть, а это в большей степени подвалы в больницах, школах или садиках, способны вместить менее половины жителей этого района. Анна вместе с 9-летним сыном Мишей уехала в Киев из самого обстреливаемого района Харькова, Северной Салтовки. Однако теперь, говорит, похожее приходится переживать и здесь.
10: Звичайні підвали, які просто переповнені людьми. Не те, що лягти, сісти ніде і стояти ніде.
1: Особенность Деснянского района – советская панельная застройка. Во многих домах здесь нет подвалов, которые можно было бы переоборудовать под убежище. Самое простое и быстрое решение – это мобильное укрытие. Это первое мобильное сертифицированное укрытие в Киеве и пока что единственное. Его установили в Деснянском районе за счет представителей бизнеса. Эта бетонная конструкция вмещает 30 человек и адаптирована даже для людей с инвалидностью. Укрытие прошло проверку на полигоне и выдержало подрыв боевой части беспилотника «Шахет». Отсутствие укрытия – ответственность районных администраций, говорит мэр Киева Виталий Кличко. В прошлом году на строительство и обустройство убежищ было выделено 500 000 000 гривен. Однако большая часть этих средств так и не была использована и вернулась в бюджет. В свою очередь глава Деснянской райадминистрации заявляет, проблема с укрытиями в Киеве – результат решений руководства города.
11: Какие-то деньги выделялись, но ведь надо не деньги выделять, а иметь план и стратегию, сколько нужно укрытий условно для района лесной массив.
4: Никто не скажет.
1: По официальным данным, в столице всего насчитывается более 4000 убежищ. Однако мониторинг офиса омбудсмена показал, часть объектов недоступны, либо находятся в аварийном состоянии.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой. Время свободы. В Грузии идет расследование причин сразу трех блэкаутов по всей стране, случившихся за последние две недели. Последний из них произошел два дня назад. Большинство регионов Грузии остались без света на несколько часов. Останавливалось железнодорожное сообщение, не работало метро в Тбилиси. В ряде населенных пунктов не было воды. Согласно объяснениям руководства энергетической системы Грузии, последний блэкаут произошел во время тестирования оборудования на Ингуре-ГЭС, где искали причины первых масштабных отключений 24 и 25 июля. На гидроэлектростанции проводились технические работы. Для проверки оборудования пришлось перевести энергетическую систему в изолированный режим с нестандартной частотой. Это и вызвало временное отключение света по всей стране. Национальная комиссия по регулированию энергетики выяснила, что тогда произошло внезапное разъединение энергосистем Грузии и Азербайджана. Грузинская сеть, оказавшись в изоляции, не справилась с нагрузкой. Регулятор возложил часть вины на государственную электросистему, посчитав, что там не учли все риски. Спустя несколько дней глава ведомства Вано Зарадиашвили покинул свой пост. Эксперт по энергетике Роман Гацеридзе отмечает, что энергосистема Грузии оказалась очень уязвимой и сталкивается с высоким рисками. Одной из причин, по которой сети не выдерживают нагрузки, Гацеридзе называет масштабный майнинг криптовалют.
12: Выяснилась весьма тревожная картина. Энергосистема Грузии оказалась крайне уязвимой и сталкивается с высокими рисками. Оказывается, что если она не будет подключена к системе какой-нибудь из соседних стран, то этого уже достаточно для подобного коллапса. Уже 10 лет нашу энергетику уничтожает паразитическая криптодобыча. Она поглощает целый 1 000 000 000 кВт-часов. Грузия всего производит 14 миллиардов кВт-часов. Это гораздо больше, чем потребляют крупные заводы, в 2 раза больше, чем потребляет метро и железная дорога. Это примерно расходы одного такого города, как Кутаиси.
0: Это было мнение грузинского эксперта по энергетике Романа Гацеридзе. Журналисты и оппозиция в Грузии не раз заявляли, что криптофермы могут быть связаны с людьми, приближенными правящей партии «Грузинская мечта». А самые крупные объекты вовсе приписывают основателю этой партии, миллиардеру Бидзине Иванишвили. Время свободы. Президент США Дональд Трамп подписал 2 новых указа, расширяющих категории лиц, которые не могут претендовать на американское гражданство по праву рождения на территории Соединенных Штатов. Чуть более месяца назад Федеральный Верховный суд США счел несоответствующей Конституции первую попытку Трампа резко ограничить это право. Эту попытку Трамп предпринял в январе 2025 года, в первый же день своего второго президентского срока. Комментируя подписание своих указов, вчера Трамп назвал решение Верховного суда неправильным и несправедливым.
13: В Верховном суде было принято совершенно неверное решение по вопросу о праве на гражданство по рождению. Оно было принято с небольшим перевесом, но все же это решение очень-очень неверное. Мы вносим коррективы, поскольку оно очень несправедливо. Решение предоставлять право на гражданство по рождению было принято по другой причине. Это было сделано сразу после гражданской войны, оно касалось детей-рабов, а сейчас люди строят вокруг этого бизнес. Богатые люди строят бизнес на основе права на гражданство по рождению. Так быть не должно, это позор. Они покупают себе возможность жить здесь, и мы этого не допустим.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Один из его указов расширяет перечень исключений из так называемого нового права почвы за счет новых групп иностранцев, чьи дети не могут получить гражданство США, даже если они появились на свет на территории Соединенных Штатов, второй указ запрещает так называемый родильный туризм, практику, при которой беременные иностранки специально приезжают в Соединенные Штаты на роды, чтобы их ребенок стал гражданином США по месту рождения. Вот как содержание новых указов Дональда Трампа прокомментировал его советник по национальной безопасности Стивен Миллер. Президент использует свои полномочия главнокомандующего, чтобы подписать исполнительный указ, основанный на новом решении Верховного суда, расширяющий категории лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. К таким категориям, в частности, относятся иностранные противники Соединенных Штатов, члены иностранных террористических организаций, а также широкие группы лиц, занимающихся лоббистской деятельностью или действующих в интересах иностранных правительств. Таким образом, этот шаг призван гарантировать, что значительное число людей, которые ранее могли обманным путем получить гражданство по рождению, больше не смогут воспользоваться этой возможностью. Второе решение, имеющее особое значение для американской истории, заключается в запрете так называемого родильного туризма. Это делается впервые в истории страны. Об этой проблеме говорят уже не годы, а десятилетия. Речь идет о случаях, когда люди въезжают в Соединенные Штаты под видом туристов, заявляя, что хотят посетить Диснейленд, национальные парки или другие достопримечательности, хотя их истинная цель – рождение ребенка на территории США и автоматическое получение им американского гражданства. После рождения ребенка такие семьи покидают страну, сохраняя при этом, благодаря несовершенству системы, связь с Соединенными Штатами через ребенка гражданина США, а также доступ к социальным льготам, а в дальнейшем к избирательным и другим правам и привилегиям, которые предназначены исключительно для американских граждан. В связи с подписанием указа практика родильного туризма запрещается. Это означает, что ни один человек в мире, собирающийся осуществить этот мошеннический замысел, больше визу не получит. Это был советник президента США по национальной безопасности Стивен Миллер. Конституционность новых указов Дональда Трампа, ограничивающих право на гражданство по рождению на американской территории, вероятнее всего, тоже будет оспорено в суде. Сейчас 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году после окончания гражданской войны в Америке, гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
16: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
17: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
18: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
20: И я, Наталья Джампаладова.
19: Ежедневно. Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в Карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных, тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
2: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователей из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
21: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой Соловецкий этап. Это 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
19: А откуда такая точность?
21: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период Большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
19: А вот что, кстати, им официально отвечали?
21: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
2: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чуфина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
21: В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге. в Медвежьегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
3: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
21: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин Йоф и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежьегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежьегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
3: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
21: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронений, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йофа намечала следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли. Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое сделали шурф, показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну, там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
3: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
21: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем — будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
2: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
21: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений. Это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности. Не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 1997 году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
3: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
21: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
2: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
21: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
3: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
21: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Килин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
3: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
21: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были. Да, жертв жалко. Но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
2: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
21: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операции большого террора было приказано проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
3: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти материальной ничего не останется.
21: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому

0: противостояние ему, как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Кандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит «Радио «Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
14: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
15: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
16: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
17: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
1: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
0: Убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому такие ненужные, никчемные разговоры.
1: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
3: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритет?
2: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва — это такой

0: Капитолий с оперольками на Патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров, выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из материала, из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому. Кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
1: Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
2: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
1: В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
3: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
1: Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Bloomberg.
4: Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
1: Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
5: Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
1: Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
6: Не надо недооценивать вот этот вот... изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
1: За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
7: Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
1: Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
0: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
8: Добрый день, здравствуйте.
0: Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
8: Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые, это говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают в том, как работает хозяйство. За этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный партхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разработать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, то красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Тогда и техника военная была несказанно проще. И там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, оборудование, которое делает военную продукцию, и его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, где разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну только ввести, я уж не знаю, там обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, у нас, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежный, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
0: А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Bloomberg?
8: Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Но вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает. Ну, как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы. Приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается, мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война это новая нормальность России, и воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится, не погибнет. Ну, наверное, так.
0: Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
8: Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования на НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожары на предприятии, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 2022 году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
0: Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
8: Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело в совершенно другом. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор из городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь. И тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
0: Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
8: Ну, смотрите, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США, но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой, они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили новые облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государственное. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, а в этом не дают, и тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта, и в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
0: Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются. И Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные. Желаемые показатели в 4% за год и того меньше. И якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
9: С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
10: Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
9: Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
0: Ну вот помните, эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
8: Но дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы узнаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный. И можно посчитать цены, которые можно считать правильной с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0. То есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживает как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть, и Россия должна вернуться в Советский Союз с планово-командной экономикой, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
0: Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще и вдовесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное...
8: У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство, вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
0: Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция,
8: конечно, по Росстату? Да, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться. Это обоснованный рост, необоснованный. Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
0: Ну и, к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей. Как-то поутих шум вокруг топливного кризиса. Ну, понятное дело, что сначала был шок. Много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее. Но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и, главное, его последствия?
8: Опять же, Россия большая. В Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин. А в регионах-то не так ситуация красивая. И как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
0: Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, кто, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот, вы упомянули о том, так, как мне намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
8: Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще в России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
0: Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм «Минотавр». Это вторая по значимости награда фестиваля. Главную золотую пальмовую ветвь получила картина «Фьорд» режиссера Кристиана Мунджиу. «Минотавр», как написал кинокритик Антон Долин, о моральном выборе. Главный герой фильма Глеб после начала войны России в Украине получает разнарядку сверху о необходимости выбрать 14 человек из своих подчиненных, которые будут отправлены в рамках мобилизации на фронт. Цифра 14 – это число из древнегреческого мифа о Минотавре. Фильм поэтому так и называется. Именно столько жертв было послано афинянами критскому чудовищу с телом человека и головой быка. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. Критики называют его антивоенным фильмом и первой лентой, осмысляющей так называемую специальную военную операцию, как в России называют войну в Украине. «Минотавр» стал первой картиной режиссера Андрея Звягинцева, снятой в эмиграции. В тот момент, когда началась война, он находился во Франции на реабилитации после осложнений из-за коронавируса и решил не возвращаться в Россию. Сыгравшая в «Минотавре» ассистентку Наташу актриса Варвара Шмыкова также с 2022 года живет в эмиграции. Она присутствовала 22 мая при вручении наград в Каннах. Варвара Шмыкова получила широкую известность после роли в сериале «Чики». Из-за высказываний в поддержку Алексея Навального она лишилась ролей в фильмах и спектаклях, а в 2022 году из-за антивоенной позиции уехала из России. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому она рассказала о работе над фильмом, съемках с Андреем Звягинцевым, о церемонии вручения наград на Каннском фестивале, о том, как она оценивает речь режиссера после победы его фильма в Каннах, а также о российском кино, жизни и работе в эмиграции.
5: Был очень смешной момент. Мы стояли вот перед тем, как идти на красную дорожку в самом начале. И, понятно, атмосфера очень волнительная, очень серьезная. Все такие красивые, куча фотоаппаратов. И в такой атмосфере очень сложно, ну, как бы расслабиться. И вдруг произошло вмешательство в виде какой-то огромной... Я не знаю, это было... Это было какое-то насекомое, у него были огромные-огромные такие ножки, похожие на паука, но как бы летающие. И вот в какой-то момент это село ко мне на руку и придало мне столько живых эмоций. Не то чтобы я их боюсь, этих насекомых, просто это было реально что-то очень большое и непонятное. И у меня так вот автоматически так... Я это стряхнула с себя и... Момент живого существования на дорожке был запущен в эту же секунду. Вот, поэтому все остальное – это уже мои реальные эмоции и ощущения от присутствия.
6: Можете вообще рассказать, какое у вас впечатление? Это ваши первые Канны?
5: Вторые.
6: Вторые. А первые – это не любовь?
5: Да.
6: Вы можете сравнить, что изменилось за это время, и сравнить ваши первые Канны и вторые? Что особенного было вообще в этом году? Что вы для себя отметили?
5: Ну, в этом году все было как бы на уровень больше, потому что я шла по красной дорожке в числе основной творческой команды в виде режиссера и главных актеров, потому что в тот раз в тот приезд в 2017 году я шла в числе просто всей группы, наслаждалась все равно этой атмосферой и значимостью события. Но в этот раз, конечно, это значило намного больше для меня. И не только для меня, а для моего мужа, моего агента Дани Радлова. И это какая-то такая наша общая иммигрантская победа. Ну и контекст, конечно, происходящего в мире, да, и в том числе в нашей стране, конечно, он накладывает больше ответственности. Поэтому в этот раз все было намного нервнее и трепетнее. И до сих пор, мне кажется, не отошла от этого события. Пытаюсь растянуть эти ощущения как можно дольше.
6: Про контекст и про речь Андрея Звягинцева, которую стали все обсуждать, я хотел несколько цитат привести от реакции на выступление Звягинцева. Сначала коротко, о чем Звягинцев сказал.
3: «Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения сейчас мечтают только об одном – чтобы, наконец, прекратились бесчетные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого. Спасибо всем».
6: Также в Фейсбуке широко разошлась реакция Мустафы Найема. Это украинский политик, который первый призвал людей выйти на Майдан в Киеве. Он написал большой пост и сказал, что это цинично говорить, что люди по обе стороны хотят только одного. Тем самым якобы Звягинцев приравнял россиян и украинцев, то есть агрессоров и жертву. И что обращаться к Путину словом «господин» – это сейчас, ну, как прошение для правителя и попытка отказаться от ответственности перед Украиной. А как вы считаете?
5: Я считаю, что у каждого есть право говорить то, что он думает, в той форме, которая для него приемлема. И у меня нет ни одного комментария и ни одного замечания к речи Андрея Петровича, то, как это было сказано, что было сказано. И остальное – это все лишь повод для размусоливания, для какого-то диалога, для провокации, для перетягивания одеяла на любые стороны. Не единственный этот комментарий вот этого человека сейчас тоже вирусится после фраз Андрея Петровича. Очень много людей говорят про разное, конечно же, делая фокус на их собственный какой-то месседж, который они по жизни, да, несут и доказывают, будь это политики, да, там как-то продвигают. Но это было сказано искренне человеком, для которого этика, эстетика, гуманизм и искусство стоят на первых полках. И я лишь могу аплодировать и радоваться, что я часть этого мира Андрея Петровича, и я подписываюсь под каждым словом. И можно сколько угодно придираться к чему угодно, месседж очень понятен.
6: А если бы у вас была возможность вот выступить со сцены и тоже обратиться, какой была ваша речь? Вы об этом думали?
5: Нет, не думала и даже думать не буду.
6: А почему не хотите?
5: А зачем мне это надо? Я занимаюсь искусством, я не политическая фигура. Если будет момент какого-то, ну да, обращения возможного, вот я в тот момент и подумаю, сейчас я об этом не думаю.
3: Говорить языком искусства – это привилегия. Ни плакатом, ни пропагандистскими кричалками, ни бесконечными разговорами в Ютубе об одном и том же. Слова девальвируются, превращаются в ничто, в прах. И в этом случае гораздо лучше молчание, либо язык жеста, которому равно произведение искусства, с которым ты выходишь на арену перед зрителями.
6: Давайте тогда про сам фильм. Я его, к сожалению, не видел, у меня такой возможности нет. Его, я думаю, вообще еще пока очень мало кто видел. Я прочитал только описание. Андрей Плахов, кинокритик, назвал его мощным антивоенным высказыванием. Как по-вашему, это фильм, это антивоенное высказывание?
5: Ну, по факту, конечно, да. Но что меня, наверное, в большей степени поразило, потому что в фильме война показана настолько покасательной, настолько глубоко внутри жизни разных обычных людей, внутри обычного любого человека. И от этого очень страшно, потому что люди, наверное, и привыкают, и не замечают, и забывают, и от этого очень-очень страшно, потому что мне кажется, что нельзя о таком забывать. И я лишний раз убеждаюсь, что я на данный момент хочу как можно больше участвовать в проектах, из которых не выкинут контекст происходящего. Для меня это действительно важно. И здесь это какой-то вообще триумф, это первое высказывание большого художника о том, что происходит в 2022 году.
7: Может, вечером сходим куда-нибудь?
8: Сегодня?
7: Например?
8: С чего вдруг?
7: Ну, просто побудем вместе. Наших давай позовем.
8: Кого собираешься звать?
7: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
5: Но это все показано через призму семейной драмы. И здесь такое переплетение, да, какого-то вот одного маленького человека глобально со всем этим миром, что, ну, становится очень-очень не по себе. Ну и, конечно же, история для меня в том числе очень личная, потому что война очень близко прошла рядом с моей семьей. Да, поэтому пару моментов в фильме я закрывала лицо руками, да, и не могла сдержать слез.
6: У вас на войну ушел отчим в сентябре 22 года. Я ничего не путаю?
5: Да, в октябре 22 года, 6 октября.
6: А вы можете рассказать, как дальше складывалась его судьба?
5: К сожалению, нет, мы не общаемся, я ничего не знаю. Я знаю только, что он жив и здоров, насколько это, да, возможно. Быть здоровым после войны.
6: Ну, вы имеете в виду психическое здоровье, видимо.
5: В том числе, конечно.
6: А можете рассказать еще про сам фильм? О чем это кино, на ваш взгляд? То есть какой, я не знаю, уместно ли говорить посыл, месседж, если он есть какой-то один? О чем это кино?
5: Ну, мне кажется, что я в предыдущем вопросе уже ответила, потому что в том числе очень сложно. Для меня оно настолько личное. Я, если сейчас буду пытаться сформулировать какой-то ответ, это 100% будет не то, что я хотела сказать, это 100% не увидят все, кто-то посмотрит, потому что для каждого это будет совершенно проразное. Но для меня, да, это вот про то, как Андрей Петрович препарирует человеческие отношения через призму происходящего в мире, на то, как заходит глубоко политика в наши умы, в наши дома. Так сложно сказать. Я вообще не оратор. Я не оратор. Я могу только чувствовать, ощущать. И это самое сильное кино, которое я видела за последние очень-очень много лет.
6: И, наверное, ваша лучшая актерская работа, как вы сами считаете?
5: Нет. Это просто очень хорошая актерская работа. Но, возможно, не лучшая.
6: А расскажите про вашу героиню. Я так понимаю, это помощница вот бизнесмена, главы семьи, которому нужно отправить на мобилизацию 14 человек. 14 – это число из мифа о Минотавре, которому нужно принести в жертву 14 человек. И так Звягинцев проводит параллель между жертвоприношением, Минотавром и войной. А что делает ваша героиня?
5: Моя героиня беспрекословно выполняет все приказы Глеба, ее начальника, и является тоже таким винтиком в этом большом механизме, в огромной какой-то, да, структуре, безличностной, такой холодной. Но она достаточно живая во всем этом. И есть один очень забавный нюанс, то, что я же не читала сценарий. Андрей Петрович его не присылает артистам эпизодических ролей. И для меня фильм, который я увидела 19 мая в кинотеатре «Люмьер», да, на Каннском фестивале, это была абсолютная премьера, потому что я не знала ничего больше, чем те сцены, которые мы снимали со мной. Поэтому это очень интересный вообще топик для обсуждения, потому что я реально могу рассуждать про этот фильм в большей степени только как зритель. Настолько моя героиня, как сказать, ну вот она выполняет свою функцию, и это страшно, И когда я смотрю на это из зала, я забываю там про роли, про какие-то там персонажи, я просто смотрю за историей.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью актрисы Варвары Шмыковой, сыгравшей одну из ролей в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому.
6: Если посмотреть на это как на часть вот большого общего замысла, вы сказали, что она винтик. А вот винтик в чем? Что это за машина, винтиком которой она является?
5: Большая машина под названием госструктура. Мне повезло в этой жизни, я никогда практически с этим не сталкивалась. Я не работала в госструктурах. Театр, в котором я работала, это была автономная некоммерческая организация. И я могу себе только представить, какой есть, наверное, гнет, какой там, не знаю, порядок поведения, список правил и так далее и тому подобное. Но вот эта вот офисная такая, всегда в форме, всегда в пиджаках и в галстуках жизнь, я очень-очень далека от нее. Мне кажется, что она абсолютно, ну вот, не живая, да, но при этом, как мне кажется, моей героине как-то получилось привнести какой-то человеческий окрас, но все равно это все какая-то отдельная планета, для меня непонятная.
6: Это ваша вторая работа со Звягинцевым. А можете рассказать, как он изменился? То есть, ну, он пережил очень тяжелое время. Как изменился Звягинцев? Каким была ваша вторая работа? По видео на Каннской дорожке видно, как вы тепло к нему относитесь. Видно, что как бы как вы к нему прикасаетесь. Вы, ну, в общем, не скрываете своего восхищения. И можете рассказать подробнее, что для вас значит Андрей Звягинцев?
5: Слушайте, Андрей Звягинцев просто Jesus Christ суперстар, реально. Я когда улетала из Канн, потому что мне надо было лететь в Гамбург и играть спектакль, я не могла оставаться на церемонии закрытия, я написала ему сообщение, что я говорю: Андрей Петрович, я не желаю вам победы в Каннах, потому что вы победили смерть, это намного круче. И человек, который победил смерть, ну как бы мы видели много примеров и не таких удачных, да, когда после такой сложной, да, истории болезни человек, ну не то чтобы там снимает кино и все у него хорошо получается, а что он там, ну слава богу, там может есть, может передвигаться и может быть там понятным, но здесь произошел какой-то просто, я не знаю, это какое-то, мне кажется, божественное вмешательство, потому что Андрей Петрович стал еще как будто бы энергичнее, еще харизматичнее, он полон идеями, он горит и заряжает всех вокруг себя, и что самое интересное, он в плане, да, взаимодействия с артистами, с командой, он не изменился спустя эти 10 лет, и мне кажется, стал только еще более чутким, то есть не знаю, как можно быть еще более чутким, потому что он прям самый человечный режиссер, которых я встречала, наверное. И, конечно, это не может не восхищать. И, конечно, рядом с ним и с его командой, которая также подобрана просто как команда профессионалов, один лучше другого, ты это чувствуешь. И эта атмосфера на площадке, либо там в каких-то, не знаю, деловых чатах, это прям просто нереально. Просто...
6: Он говорил с вами об общем замысле, то есть я не знаю, как, наверное, разные режиссеры работают по-разному, кто-то объясняет только конкретные сцены и конкретные задачи на месте, а вот общий замысел, что все актеры должны сыграть, на какую идею, во имя чего, было что-то такое?
5: Нет, мы говорили только про, как бы, здесь и сейчас, только про Наташу и, ну, как бы мы... Как бы без слов же все понятно. Ну, понятен контекст происходящего. То есть мне в целом не нужно объяснять большими какими-то предложениями, примерами и еще чем-то, не знаю, презентациями, чтобы уловить, да, нерв и характер, да, поведения конкретно в 2022 году. Я и так все знаю, я там была. Я могу себе примерно представить, что происходит, когда люди тысячами покидают Россию, стоят в пробках на границе с Грузией, когда билеты стоят по 400 тысяч рублей в одну сторону. Я и так это знаю. Поэтому здесь мы работали только про конкретный день, конкретную сцену, конкретный диалог.
6: Ну и вы видели, как людей забирают на войну. Я так понимаю, в фильме об этом тоже есть.
5: Да, немного.
6: Все понятно для вас, все понятно для него, но ведь разные люди могут на одни и те же события смотреть по-разному. То есть он, получается, что звал актеров, про которых он уже понимал, как они будут относиться к войне.
5: Слушайте, но на самом деле здесь правда, как бы война не на первом месте стоит. Опять-таки, со мной могут многие поспорить, но это лично мое мнение. Это раз. Во-вторых, я абсолютно 100% доверяю Андрею Петровичу и не сомневаюсь в том, что мы совпадем с точки зрения, в художественной точки зрения, человеческой, просто какой-то там позиции, да, конкретной. И именно, мне кажется, из этого доверия и сложилась как бы наша с ним вторая картина. И я примерно понимаю, что ожидать. Андрей Петрович знает прекрасно, что ожидать от меня. И все.
6: Все фильмы Звягинцева, ну, предыдущие, они, мне кажется, то есть рассказаны языком притчи. То есть там, начиная от возвращения, изгнания и дальше. То есть они во многом, что ли, даже какие-то библейские. Там очень много метафизики. И от какой-то конкретики он обычно уходит. Ну, вот ее больше уже в «Елене» или в «Левиафане», а вот как в «Минотавре»?
5: Слушайте, ну, правда, надо, чтобы каждый смотрел. Это, знаешь, это так сложно после просмотренного спектакля, не знаю, услышанной симфонии, фильма, взять и начать разбирать все. Я вообще не такой человек. Во-первых, прошло еще очень мало времени, я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, во-вторых, ну, когда ты начинаешь разбирать... Но я не кинокритик, я не знаю, не... Ну да, как будто бы иногда не нужно, не знаю, как это сказать. Нет, там абсолютно конкретные прикладные вещи. Там есть босс, есть большая компания, есть мобилизация, есть 2022 год, есть семья, есть проблемы между мужем и женой, есть сын там, в предпубертатном периоде. Все очень-очень понятно, бытово, но при этом, конечно, переплетение вот этого, я говорю, да, какого-то обычного жизненного склада с вот этими всеми метафорами, ну, как бы оно работает. Просто для кого-то это может не сработать. Это будет странно, если я сейчас скажу, что, короче, там вот так, вот так, вот так, здесь вот это я вижу, здесь вот это я вижу, может быть, я могу так чувствовать, может быть, там это не было заложено, или, может быть, там еще что-то. И потом кто-то посмотрит, скажет, что это за бред, вообще чушь. Я не хочу свое ценное мнение, даже не то, что мнение, просто впечатление о фильме, может быть, хотя бы должно пройти чуть побольше времени, чтобы я вот так вот сейчас взяла и все по полочкам разложила.
6: А вы следите вообще за тем, что сейчас в России снимается?
5: Да.
6: Что вы об этом думаете? Как изменилось кино в России?
5: Может быть, не настолько пристально, потому что нету так много свободного времени. Но один достаточно такую яркую, как бы, такой яркий ориентир мы наблюдаем, что очень много сейчас снимается про условные какие-нибудь там 90-е, 80-е, какое-то, в общем, прошлое. И очень-очень-очень много чего-то сказочного, фантазийного, там, да, либо какие-то русские народные сказки, либо какой-то там уход там, в другую реальность. И ты понимаешь, конечно же, что во всем этом нету как бы того, что происходит здесь и сейчас. Это очень интересное наблюдение, потому что я считаю, что по понятным причинам в данный момент сложно, наверное, снимать. Вот я только такое могу сказать наблюдение, что пока что нет возможности у российского кинематографа находиться в ногу со временем.
6: Про ЧИК я хотел спросить, но в контексте, в том числе, Ирины Горбачевой. Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравятся ЧИКи. И как по-разному сложилась судьба двух актрис, ну, исполнительниц одной из двух из четырех главных ролей. Вы общаетесь с Ириной Горбачевой? Могу я вас об этом спросить?
5: Давайте не будем об этом говорить.
6: Как скажете. Окей, а расскажите, как сложилась ваша карьера после эмиграции? То есть вы сказали, что у вас немного свободного времени. Чем вы заняты?
5: Я занята двумя детьми, я занята мужем, я занята своим собственным спектаклем на русском языке, который мы сделали вместе с Даней. Он как менеджер, я как режиссер и как идейный вдохновитель и креативный, может быть, продюсер. Называется «Клуб разбитых сердец». Мы с ним поездили, ну, очень много где. Очень. Грузия, Армения, господи, Франция, понятно, Германия, Нидерланды, Кипр. Много-много где были. Польша. Вот у нас такие туры происходят. Плюс спектакли с Кириллом Серебренниковым, который мы выпустили. Это опера «Дон Жуан», которая игралась в Комиш-опере «Берлин», и драматический спектакль на немецком языке по новелле Сорокина «Метель». Вот сегодня я играю в Дюссельдорфе, завтра играю тоже в Дюссельдорфе, в Шаушпильхаус Дюссельдорф. Ну, есть какие-то съемки. Вот прошли съемки с Андреем Петровичем. Я снялась главной роли для одного немецкого, дебютного «Полного метра». Я снялась еще в двух проектах на английском и на немецком. О них пока говорить нельзя. Это все будет, наверное, в следующем году уже известно, либо ближе к осени этого года. Ну и принимаю участие в каких-то каких-то спектаклях, каких-то читках, каких-то презентациях книг. В общем, жизнь бьет ключом, как раньше.
6: У вас нет сожаления о том, что вы не приняли другое решение и не решили остаться? Потому что у вас такая возможность наверняка была.
5: Вы думаете, что у меня была возможность остаться? У актрисы, у которой открытое антивоенное мнение, не будет работы в России. Поэтому у меня не было возможности остаться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей.

0: а в настоящее время Тимофей Рожанский. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио «Свобода».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.
1: Говорит радио «Свобода».

В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена с нами политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши к нам присоединится наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Сегодня в этой передаче мы поговорим о европейском пространстве сегодняшнего дня, о визите Владимира Путина в Германию, о перспективах выборов Федеративной Республики Германии, о событиях на Украине, естественно, отставке правительства Юлии Тимошенко и соратников президента Ющенко. Ну что ж, сегодня мы начнем с событий в Германии. Переговоры уже начались Владимира Путина и канцлера Шрёдера. И главная тема, по крайней мере, официальный повод для этой встречи, это подписание договора о совместном проекте. Это прокладка газопровода по дну Балтийского моря из Выборга в Грейсвальд, Мекленбург, Переднюю Померанию. Непосредственные участники соглашения — два энергетических концерна Федеративной Республики Германии, БАСФ и ЭОН, и Газпром. Ожидается, что российской стороне в проекте будет принадлежать 51%, но оставшуюся долю поровну разделят между собой немецкие партнеры. Я приветствую профессора Белова и хотел бы обратиться к Владиславу Борисовичу. Насколько важен этот проект,

0: действительно для Европы, для Германии, ну и для России тоже.
1: Добрый день. Я думаю, архиважен. Таких проектов у нас еще не было. У нас, несмотря на всю критику со стороны прибалтийских государств, Белоруссии, Украины, Польши, которые считают, что трубопровод должен был пройти по их территории, думаю, что именно североевропейский газопроводный консорциум – это тот проект, который обеспечивает для Германии, а также других западноевропейских стран, в том числе Великобритании, альтернативный транспортный коридор, который фактически не зависит от той или иной ситуации в том или ином государстве. Южно-русское месторождение, с которого будет поставляться газ, оно достаточно мощное, но при этом весьма сложное, залежи свыше 3000 метров, и концерн БСФ, как говорят немцы, Небас БСФ и, соответственно, дочка Винтерсхалл и совместное предприятие с Газпромом Вингаз способны предоставить технологии, которые будут способствовать добыче газа с этих глубин. При этом напомню, что это вертикальное бурение, когда на какой-то глубине труба уходит на 90 градусов вбок. У нас таких технологий нет. Не случайно «Газпром» пересмотрел первоначальные планы транспортировки 20 миллиардов кубометров газа в год в сторону 55 миллиардов. Цифра колоссальная. Это порядка 30%, это треть ныне поставляемого газа. И, соответственно, в рамках ориентации Германии, как, впрочем, и других европейских стран, не случайно подчеркиваю европейских стран, потому что это не только российско-германский проект, это европейский проект, как бы не хотели обозначить другие страны, опять же, в том числе Польша. Это фактически, как говорится, гарантия для Германии поставок газа в долгосрочной перспективе. Поэтому экономическая составляющая является первоочередной. Если хотите, в немецком языке есть понятие «Wirtschaftspolitik», «экономика политическая». В этом плане, если есть политика, то она концентрирована в выражении экономики.
0: Ну что ж, я обращусь к Эйтану Финкельштейну в Мюнхене. Господин Финкельштейн, как вот этот проект экономически выглядит из Германии?
2: Из Германии он выглядит так же, как из России. То есть как один из самых важных, самых значительных экономических проектов. Я во всем согласен с профессором Беловым. Хочу только добавить, что этот проект, проект газопровода протяженностью 1189 километров под дном Баренцева моря, он еще и позволит экономить приблизительно миллиард долларов на транспортировке. Так что дополнительные затраты по его строительству где-то окупятся года за два.
0: Ну что ж, а вот как быть все-таки с недовольством тех стран, которые получают плату за транзит? Это прежде всего Польша, Белоруссия, Украина. То есть они лишаются части потенциальных доходов и считают, что это некое политическое решение. Не знаю, есть ли у нас на связи сейчас Виталий Портников. Виталий.
3: Да.
0: Виталий как раз в Польше на форуме в Крынице. Вот как это все воспринимается польским общественным мнением прежде всего?
3: Ну, вы знаете, что для польских наблюдателей встречи, допустим, между Владимиром Путиным и Герхардом Шрёдером, это очень серьезный удар по экономическому будущему их страны, потому что здесь это будущее традиционно связывали с транзитом. И совершенно очевидно, что любое строительство альтернативного энергопути, которое не пройдет через польскую территорию, очень серьезно обсуждается здесь и политиками, и бизнесменами, и воспринимается, прежде всего, как политический ответ. Политический ответ России на участие Польши в событиях на постсоветском пространстве, на те особые отношения, которые Александр Квасневский установил с Виктором Ющенко, украинским президентом, на то участие, которое президент Польши принимал в круглом столе в Киеве. Но здесь начинает тогда недоумевать. Как же тогда Германия, которая, казалось бы, тоже должна быть поддерживать оранжевые стремления Украины и роль Польши в этих событиях, как же она идет на шаги, которые могут привести к тому, что Польша станет экономически зависимой от России. То есть экономическая целесообразность, которой руководствуется правительство Герхарда Шрёдера, можно сказать, в Варшаве попросту не принимается в расчет. И тогда начинается уже следующая спекуляция. Может быть, правительство Ангелы Меркель будет более осторожно там по отношению к России, а люди, которые приезжают сюда, представители немецкой оппозиции, которые готовятся стать властью, они раздают такие обещания польским политикам. Госпожа Меркель, которая была в Варшаве совсем недавно, обсуждала с польским руководством и с возможным победителем на президентских выборах в Польше Дональдом Туском именно этот вопрос.
0: Да, вот это, собственно, сообщение было сегодня и в комментариях многих экспертов, что госпожа Меркель действительно поддержала Варшаву, она обещала сбалансировать вот эту ось Берлин-Москва. Как понимать подобные заявления? Я обращусь сначала к господину Белову, пожалуйста, Владислав Борисович.
1: По крайней мере, в контексте оси Берлин-Москва, Берлин-Варшава, североевропейский забравод не звучит. Эксперты подчеркивают, что вне зависимости от исхода выборов и, соответственно, со 100%, 99% вероятностью будет Ангела Меркель, любое правительство поддерживает североевропейский газопровод, абсолютно верно. Все-таки я остановлюсь, что это альтернативный коридор, не зависящий от ситуации, в том числе и технического характера каких-либо технических катастроф на территории Польши в рамках трубопровода. Это гарантия, согласен с своими коллегами, окупается более дешевой транспортировкой газа. И хотел бы напомнить польским коллегам, в общем-то, нечего пенять на зеркало, когда история взаимоотношений на энергетической карте Европы, Польши с соседними государствами выглядит, в общем-то, нелицеприятной. Напомню, 93-й год, когда Польша разыграла украинскую карту, не допустила Украину к польско-белорусско-российскому проекту. До сих пор Польша не согласна провести вторую нитку газопровода из Белоруссии в Словакию. До сих пор, напомню нашим польским коллегам, не решена судьба газопровода Одесса-Броды. В общем-то, коллеги, как говорится, есть что строить, и нечего обижаться на то, что вы не получили альтернативных доходов, а существующих доходов польских коллег никто не решает. Поэтому я бы изменил со стороны Польши некую тональность, и, по крайней мере, подписанное письмо Бороси, направленное полгода назад со стороны Польши прибалтийских государств, к сожалению, вот не было ответа, что якобы через их голову решаются некие проекты. В общем-то, вы члены Евросоюза, с 1 мая вступили, давайте через комитет, обращайтесь, решайте. Но при этом, опять же, это достаточно стабильный, хороший проект, открытый для других концернов. Если нет в Польше концернов, способных войти в данный проект, как БП или другие концерны, ну, это, как говорится, объективные некие обстоятельства, некие сравнительные преимущества других государств. У нас есть разделение труда не только в Евросоюзе, но и в мире, и, наверное, с этим надо считаться. В общем-то, не надо политическими кулаками размахивать и, в общем-то, такие делать заявления в отношении неких осей и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это несправедливо, некорректно. И, в общем-то, господин Кёллер, который недавно посетил, напомню, президент Германии, Польшу, пытался смягчить тональность всех этих высказываний, и никто не выступает против того, чтобы Польша была в германо-французско-российской, здесь можем продолжить некую, соответственно, ряд, итальянско-английском диалоге. И, по крайней мере, Польша как бы замалчивает все-таки, что есть Веймарский треугольник, Париж, Варшава, Берлин, и Россия не возражает, что есть некие треугольники. И я думаю, что, в общем-то, заслуга госпожи Меркель будет стоять в том, если она более активно включит Польшу в этот диалог, я надеюсь, что у Польши будет более европейский голос, тем более, что Квасневский в одной из статей заявил о том, что мало политиков в Европе с европейским мышлением. Ну что же, заявил, ну пусть показывает себя именно европейским мыслящим политиком.
4: Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.

0: Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», ведет Михаил Соколов, вместе с нами профессор Владислав Белов из Мюнхена, политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников, который находится в Польше. И я обращусь сначала к Эйтану Финкельштейну в Мюнхене. Эйтан, вот в контексте предвыборном, как воспринимается визит Владимира Путина в Берлин, как поддержка все-таки господина Шрёдера, или уже учитывается то, что президент России встречается и с Ангелой Меркель?
1: Путин приехал для того, чтобы поддержать своего друга Герхарда Шрёдера, но, видимо, все-таки в последний момент в Москве наконец поняли, что дни Шрёдера сочтены, и господин Путин будет встречаться и с лидером оппозиции госпожой Меркель. Но я бы хотел добавить к тому, что говорил наш коллега господин Портников о заявлении госпожи Меркель, о том, что она поломает некую ось. Конечно, лидер оппозиции, фрау Меркель, она, безусловно, поломает ось Париж-Берлин, который частично и примыкает Россия. Это ось сугубо антиамериканской направленности. Меркель хочет восстановить добрые отношения с Америкой. Но это не имеет, в общем-то, никакого отношения к газопроводу по дну Балтийского моря. Без всякого сомнения, этот газопровод будет строиться, этот газопровод будет строиться в интересах Германии, всей Европы и России. Этот газопровод имеет в самом деле действительно очень важное экономическое значение. Политика здесь играет роль подчиненную, и не надо думать, что Меркель будет следовать указаниям из Варшавы.
0: Я обращусь тогда к Виталию Портникову в Польше. Виталий, ваши польские собеседники, политологи вот на форуме в Кренице, рассчитывают ли они на изменение восточной политики, остполитик с приходом к власти христианских демократов в Германии?
2: Понимаете, ведь это на самом деле ситуация противоречивая. Как совершенно правильно сказал господин Финкельштейн, здесь не до конца понимают, например, что для госпожи Меркель изменение ее отношения к России это не отказ от строительства газопровода, а, например, предъявление России тех гуманитарных, допустим, там претензий или политических претензий, о которых господин Шрёдер предпочитал не говорить со своим другом господином Путиным. Но есть еще одна довольно любопытная ситуация. Эта ситуация определяется двумя словами: союз из. Как известно, в Польше весьма насторожены отношения к деятельности этой общественной организации, которая объединяет немцев, которые вынуждены были уйти с нынешних восточных территорий, с нынешних западных территорий Польши, Польши и других, кстати, стран Восточной Европы, откуда происходило выселение немецкого населения после Второй мировой войны. Социал-демократы практически не поддерживали политических контактов с этими общественными организации, с ее руководителями Штойба. И вот христианские демократы и христианский социальный союз Германии, они имеют довольно неплохие контакты. В польских газетах есть фотографии съезда союза избранных, на которых присутствует госпожа Меркель. Является очевидным то, что представители этого союза и те, кто их поддерживает, являются традиционным электоратом для христианского демократического союза. Естественно, возникает вопрос, когда христианский демократический союз придет к власти, в связи с тем, что это будет первый его приход власти после того, как Польша стала членом Европейского Союза. Не приведет ли это к постановке новых, скажем так, имущественных вопросов, финансовых вопросов, связанных с теми требованиями, которые традиционно предъявляет союз изгнанных к правительствам стран, откуда немецкое население было переселено на территорию Федеративной Республики Германии.
0: Ну, по крайней мере, наверное, может стать вопрос о национальных меньшинствах, кашубы, селезцы и так далее. Так, Виталий?
2: Ну и, конечно, немцы. Немцы ведь живут в районе воеводства. И это тоже достаточно важный момент в отношениях между Германией и Польшей. Хотя должен сказать, что как раз с точки зрения прав национальных меньшинств проблем как таковых не существует. Существует прежде всего проблема с теми людьми, которые жили в бывшем Бреславу, который сегодня Вроцлав, бывшем Гданьске, который сегодня Данциг. Это, кстати, могла быть и российская проблема, да, с Калининградом, Кёнигсбергом. И этих людей ведь очень много, и их можно увидеть на улицах сегодняшних польских городов. Они продолжают приезжать туда сегодня как туристы, но, опять-таки, вопросы собственности всегда в западном мире стояли очень остро.
0: Хорошо, спасибо, Виталий. И я предложу послушать звонки. Юрий Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня два вопроса. Первый вопрос вот такой. Была политическая реформа на Украине, и с 1 сентября там должна была власть перейти к парламенту. То есть отмену парламенту. То есть премьер-министр должен выбирать был парламент. Непонятно, почему именно Ющенко вдруг сейчас снял председателя Совета Министров.
0: Вот видите, мы попозже хотели об этом поговорить, а вы нас уже вынуждаете. Пропал, по-моему,
3: наш... Второй вопрос такой. Вы знаете, я вот научный работник, но не представляю себе, как можно проложить газопровод по дну моря. Это 900 километров. Как соединить какие-то участки трубы?
0: Ну, давайте вот, Владислав Борисович, я чувствую, что вы в теме этой технологически тоже, наверное, смотрели. Что с технологией? А Украину мы отложим на после новостей.
4: Есть соответствующие технологии, при этом проблема не в прокладке по дну моря, потому что и по Черному морю проходит Голубой Дунай, трубопроводы, они отработаны. Проблема добычи газа, потому что, вот, предположим, в Германии, как ни странно, есть свои собственные источники добычи, но они находятся на территории моря, которое Германия готова объявить территорией заповедника и фактически отказывается от своих резервов. Поэтому вопрос не по дну моря, как проложить, а как газ из южно-русского месторождений добыть, я повторюсь, вот здесь немецкие технологии незаменимы.
0: Ну что ж, нас еще спрашивают, прежде чем газопровод проложить по дну Балтийского моря, может быть, сначала очистить дно от отравляющих веществ, сброшенных после Второй мировой войны, Родионов Владимир. А это актуальная проблема?
4: Наверняка где-то будут какие-то участки, которые обследуются, естественно, там, где будет проложен трубопровод, дно будет очищено. При этом отмечу, что российская газопроводная система заслуживает самой высокой оценки немцев. Вдруг обнаружили, что над Сибирью повышено содержание метана. Немцы первым делом заявили, русские плохо транспортируют газ. Когда внимательно обследовали все, оказалось, газ поднимается из болот, то есть действительно насыщена атмосфера метаном, и сказали, что вот здесь у россиян проблем нет. Я думаю, что, в принципе, здесь технологических проблем не будет. Вот, к сожалению, вот появилась вдруг проблема Польши, которая прекрасно с 97 года наблюдала за этим проектом. Было достаточно механизмов, чтобы не печатать всякие карикатуры а-ля пакт Молотов-Риббентроп на Шрёдера и на Путина. Как говорится, мне кажется, что, опять повторюсь, польские коллеги могли бы себя вести более объективно и более корректно.
0: Так, у нас звонок из Химок. Александр Иванович, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Во-первых, утверждение такое, что все то, что поддерживала отечественная власть на Украине, в Абхазии, кончалось с точностью наоборот. Поэтому правильно сказали, что 99%, что у власти будут христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. И тогда вопрос. Я представляю, что Рургаз уже транспортирует довольно значительную часть газа в Федеративной Республике Германии. Плюс еще этот газ по дну Балтийского моря. Мы знаем, что часто российское правительство ставит условия. Вдруг в Белоруссии прекращают подачу нефти, потом игры с Украиной, не собирается ли в конце концов и российское правительство тоже игры играть с Западной Европой?
0: Ну, такие опасения, наверное, есть. Я обращусь к Каэтану Финкельштейну.
6: Ну, я думаю, таких опасений в самом деле нет. Дело в том, что здесь существует естественная заинтересованность двух сторон, двух гигантских партнеров, Европы и России. Россия, в конце концов, не может кушать этот свой газ. Он ей не нужен, он нужен ей для того, чтобы его экспортировать, а Европе он тоже очень нужен. И трудно себе представить, чтобы вот в условиях такой взаимозависимости кто-то чего-то стал нажимать на какие-то кнопки, чего-то там перекрывать и так далее.
0: Итан, знаете, тут такой бытовой вопрос, Станислав Павлович нам по пейджеру передает. Мне непонятно, почему нужен газ в Европу, потому что в Европе и прочих развитых странах электроплиты. Ответите? У вас что дома?
6: Необходим совершенно, потому что газ используется отнюдь не только для отопления бытового, коммунального. Во-первых, кстати, не везде электроплиты, везде еще очень много газовых горелок. Во-вторых, газ – это незаменимое сырье для химической промышленности,
1: на газ переходит автомобильная промышленность, так что потребности в газе будут только увеличиваться, и с этой точки зрения строительство газопровода по дну Балтийского моря – это очень перспективная затея.
0: Владислав Белов добавит, я чувствую.
4: Приведу цифры. На самом деле основными потребителями газа являются коммунальные хозяйства. Порядка 18 миллионов немецких домашних хозяйств являются потребителями газа. В 90-м году в рамках энергопотребления приходилось всего-навсего 15,4% на газ. В первом полугодии этого года, даже во втором полугодии 2005 года, уже 22,7% тенденция к росту. При этом почему растет газ и газовые плиты, и отопление? Потому что газ выбрасывает достаточно мало в атмосферу соответствующего ЦО, которое является проблемой климата. И, кстати, вот здесь уже Ангела Меркель обожглась, потому что у них нет в соли энергетической концепции, помимо того, чтобы увеличить атомную долю атомной энергии, у красно-зеленых есть. И вслед за Шрёдером, который стал критиковать Буша за отказ подписать соответствующую конвенцию по климату, к этому подключилась Ангела Меркель. И, в принципе, в рамках трансатлантизма и всех других направлений, векторов, я буду забегать слово «ось», Ангеле Меркель надо будет совмещать свои европейско-германские интересы с какими-то противоречиями.
0: Спасибо профессору Владиславу Белову. Также с нами в программе «Время гостей» политолог Эйтан Финкельштейн и наш обозреватель Виталий Портников на экономическом форуме в Кренице. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня передача московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. «Как начинался Северный поток?» Ведет передачу Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года.

0: В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, европейский корреспондент газеты «Форвардс» Эйтан Финкельштейн. И с нами из Польши наш обозреватель Виталий Портников, который находится на экономическом форуме в Кренице. Мы продолжаем наш разговор со слушателями. Хочется поговорить о предвыборных прогнозах. Германия, выборы вот-вот, на носу идут митинги предвыборные. Конечно, этот визит многими, особенно противниками Шрёдера, воспринимается как такая все-таки акция поддержки со стороны России. Да и Шрёдер не скрывает такого российского направления своей политики и личной дружбы с Владимиром Путиным. Хотелось бы услышать сначала находящегося в Мюнхене Эйтана Финкельштейна. Эйтан, вот помните, в прошлые выборы, говорят, наводнение спасло Шрёдера, его энергичные действия во время наводнения смогли спасти репутацию социал-демократической партии и дать ей выиграть. Возможно ли какое-то чудо, и вот эти вот цифры, которые предсказывают победу христианским демократам, вдруг изменятся?
1: Ну, вы знаете, Шрёдера в 2002 году спасло не только наводнение, но и, прежде всего, антиамериканская истерия, которую он раздул. Но и наводнение тоже. Он как-то сумел тогда оседлать ситуацию и выдать себя за победителя, так сказать, за человека, который сумел вот все это организовать, когда было наводнение на Рейне.
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Что?
0: Сейчас снова было наводнение?
1: Да, сейчас было наводнение снова, но это наводнение уже не такого плана, не такого масштаба. Оно проходило в других регионах, в частности, в Баварии и на западе страны, где репутация у Шрёдера и без того очень плохая. Он даже, собственно, не посетил этих мест. Наводнение прошло, спала вода довольно быстро, и, в общем, Шрёдер никаких очков на этом заработать не смог.
0: А как на Иракской войне?
1: Ну, на Иракской войне это все старая песня. Здесь, значит, как было, так и есть. Новых приобретений у социал-демократов нет. Ни в области, значит, пропаганды антиамериканской, ни в области, так сказать, конфликта, борьбы или дуэли, что ли, Шрёдер-Меркель.
0: А широкая левая коалиция, например, социал-демократы, новая партия вот с участием Лафонтена, новая эта сила, ПДС и левые социал-демократы, и, собственно, зеленые, они не могут переиграть правых?
1: Я думаю, что такая коалиция исключена. Все-таки то, что называется левой партией, это маргиналы. Представить себе Шрёдера и Лафонтена в одном правительстве – это совершенно невозможно.
0: Ну что ж, я обращусь к Владиславу Белову. Ваши оценки, предвыборные прогнозы?
2: В начале августа в одном из интервью я сказал, что теоретически у Шрёдера была бы возможность, то есть слагать наклонение в невероятно высокой степени, если что-то произойдет такое, что было бы в 2002 году. Действительно, наводнение в Баварии ему не повезло, карикатуры пестрели опять Шрёдер, как говорится, действительно он хотел, но не поехал. Поехал Шили, баварец Штойбер везде присутствовал. Кстати, социал-демократы справедливо критиковали Штойбер, что за три года после 2002 года наводнения, 1999 года наводнения баварцы ничего не успели, кроме программы, предпринять. Была достаточно жесткая критика со стороны баварских социал-демократов. Я думаю, ну что же может Штойберу помочь? И, представляете, помогает ему наводнение в Америке. Как ни странно, совершенно неожиданной страны, потому что...
0: На контрасте, да?
2: Не только на контрасте. На контрасте помощи, которые государство в Германии достаточно эффективно организует, будь то на земельном уровне Баварии, будь то на федеральном уровне в Дрездене и в других новых федеральных землях. И Шрёдер выступает именно с тем, что мы, красно-зеленые, выступаем за сильное государство, которое должно быть способно помочь своим гражданам в рамках таких катастроф, и как раз пример Америки, мало государства и мало помощи. Дальше я уже упоминал, что Шрёдер критикует Америку достаточно справедливо за отказ участия и сотрудничества в рамках политики климата, то есть соответствующих вредных выбросов в атмосферу. И, соответственно, Шрёдер, оседлав этого конька, достаточно грамотно предлагает дальнейшее развитие энергетической политики страны, в том числе с точки зрения обуздания цен на газ, который, кстати, в российских интересах конечные цены, потому что «Газпром» становится игроком на этом конечном рынке. И вот в рамках дебатов в Бундестаге Шрёдер заявляет о необходимости отказаться от привязки цен на газ, которые были, которые существуют с 60-х годов прошлого века, и в этом плане он, как говорится, разворачивает электорат к себе. Здесь ничего не поделаешь, когда концерны пытаются повысить цены на газ в Германии на 15%, когда они реально только поднимаются на 5%, это достаточно выигрышный момент. Но согласен с теми, которые говорят, а что конкретно народные партии, так называемые Volkspartei, нам предлагают. Если внимательно посмотреть, то, в общем-то, особой парадигмы ни одной другой партии нет. Дело идет, в общем-то, к большой коалиции, когда фрустрированные избиратели уже подвержены влиянию харизматичности или высказывания того или иного лидера. Дуэль, которая состоялась 4 сентября, принесла все-таки вот эти пару процентов дополнительных голосов Шрёдеру. Через пару дней состоится еще одна дуэль с участием всех партий основных и так далее. И здесь появляется теоретическая, конечно, такая возможность, которую эксперты отвергают, но с 34% Шрёдер поставил себе задачу, такую партийную задачу, до 38% увеличить, плюс 1%, если получили бы зеленые, и вот вам 46%, когда красно-зеленые опережают нынешнюю оппозицию. Пусть это вот теоретическая возможность, но никто не предсказывал, что даже в рамках опросов у Шрёдера его партии будет 34%. В принципе, надо сказать, партийно-политическая система Германии находится в глубоком кризисе. Не случайно маргиналы получают голоса тех фрустрированных избирателей, которые фактически этим критикуют партии, которые находятся и у власти, и у оппозиции. Как говорится, Германии нужна новая парадигма, и если будет большая коалиция, с одной стороны, это хорошо, вот крупные партии, вот вам ХДС, вот вам ХСС, вот вам социал-демократы, покажите, что вы можете сделать вместе. Но я думаю, что в рамках большой коалиции, помимо желания реально что-то сделать, будет большой спор, и, наверное, большая коалиция была бы, наверное, не лучшим вариантом для Германии. Наверное, черно-желтая коалиция, наверное, это наиболее удачный исход для Германии с точки зрения продолжения жестких реформ, так необходимой этой стране в условиях глобализации и меняющейся Европы.
0: Ну что ж, Виталий Портников в Польше. Как экспертам в Кренице видится исход выборов?
3: Дело в том, что Польша, как и Германия, находится накануне выборов, то есть и президентских, и парламентских. И эти выборы полностью изменят политическую картину этой страны. Причем изменят так, как она никогда еще не менялась. По той простой причине, что Польша, как и Германия, находится в кризисе своей партийно-политической системы. Ранее в Польше правые сменяли левых, левые – правых. Сейчас только последних выборов правые практически сошли с политической сцены, а сейчас сходят левые. И какая-то вопрос, а кто же остается? Остаются партии, которые условно тоже можно отнести к правым, левым, но это партии скорее популистского толка, если так можно точно выразиться. Что означает популистского толка? То есть это те политики, которые все время покинули либеральные, левые лагеря с целью остаться на плаву в ситуации краха идеалов. И вот именно эти люди сейчас пользуются наибольшим, я бы сказал, таким расположением избирателей. То есть, как ни странно, то, что делается в истории системы относительно Германии, можно во многом отнести и к Польше. По той простой причине, что, вероятно, вот эта вот проблема краха традиционных идеалов, она является общеевропейской проблемой. Ну и, естественно, если госпожа Меркель, как представитель традиционной партии, которая находится на политической сцене Германии все время с послевоенных времен, встречается в качестве партнера с возможным победителем президентских выборов в Польше господином Туском, который представляет гражданскую платформу, партию, которая создана на руинах польского либерального движения, то возникает естественный вопрос, что дальше, как говорится. Как будет эта традиционная политическая элита сотрудничать с элитой все-таки новой, все-таки не чуждо популистских лозунгов и обещаний, все-таки не уверены в стабильности своих партийных образований. Это не просто проблема сотрудничества Польши и Германии. Это, если хотите, проблема сотрудничества Центральной Европы и Западной Европы, Старой и Новой Европы, и проблема образования в странах Новой Европы до того политического общества, которого пока что Старая Европа не знала, и которая может, кстати говоря, на Старую Европу очень сильно повлиять.
0: Ну что ж, давайте мы попросим слушателей еще к нам присоединиться. Илья Аронович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Очень интересная передача. С удовольствием слушаю специалистов по Германии и Польше. В связи с этим три вопроса к этим гражданам. Первый вопрос. Как так получается, когда сегодняшнему польскому правительству выгодно, то оно, по крайней мере, на словах дистанцируется от российского газа и нефти, заявляя о необходимости сырьевой независимости, а сейчас рвутся? Не понимаю. Второй вопрос вот какой. Вы говорите о выборах в Германии и в Польше. Какой процент в Польше и в Германии безработицы? Вот я, например, знаю, что в Польше 20% средний процент безработицы, 40% среди молодежи. А что творится в этом плане с Германией? Я слышал, например, такую вещь, что если женщина приходит за пособием по безработице, ей дают направление в бордель, а она отказывается, то ее лишают в Германии.
0: Это вы уже загнули.
4: Ну, вот такую слышал. Но, извините, что слышал, то ей отказывают в пособии по безработице. Хотелось бы, это ерунда или нет? И последний вопрос.
0: Это четвертый
4: вот,
0: уже.
4: Мы говорим, это один он вопрос. Мы говорим о том, что вот есть маргиналы. Маргиналами вы называете партию демократического социализма бывших коммунистов. Сколько они процентов по опросам получают? Сколько процентов маргиналы, так называемые, в Польше получают? Левое, правое, я не берусь судить.
0: Спасибо. Ну что, давайте тогда, я не знаю, про Польшу, по-моему, все-таки про газовую проблему поговорили достаточно. Гораздо интереснее все-таки вопрос по безработице. Господин Белова, я попрошу уточнить.
2: Вопрос не вровь, а в глаз. Господину Шрёдеру, это то, на чем госпожа Меркель строит основную часть своей предвыборной борьбы. Критика за постоянный рост безработицы, начиная с 98 года. С 3,5 миллионов в 98 году выросла безработица до 4,5 миллионов после 2002 года. И Шрёдер не удержал эту планку, не лег, как Борис Ельцин, на рельсы. Конечно, такого не заявлял, но почти было сказано, что вот я все сделал для того, чтобы эта планка не была превышена. Более 5 миллионов безработных. Правда, август месяц положительный, безработица начинает сокращаться, но не в таких размерах, как этого хотелось бы. Ну, порядка 12% в среднем экономически активного населения. В новых федеральных землях гораздо больше, до 18-19%. Цифры разнятся в зависимости от того, кого мы включаем и не включаем в безработице, скрытой безработице. Шрёдер начал в марте месяце далеко идущие реформы под названием «Повестка дня 2010». В первую очередь реформы были направлены на реформу рынка труда, в том числе на реформу социального обеспечения, связанное с выплатой пособий безработицы и так далее и тому подобное. Ну, бордель, конечно, можно представить, что возможно нанять уборщицу там, или ресепционистку, хотя, конечно, таких официальных борделей в Германии нет, пока не дошли до этого, чтобы это было совсем уж так, как говорится, признано обществом на уровне официального бизнеса. Но действительно, в рамках программ, которые приняты в рамках этих реформ, ужесточили правила получения пособия по безработице. Если раньше значительная часть общества жила, действительно, я не помню это слово, припеваючи, получая 70% от последнего уровня, от зарплаты на последнем месте работы, и многие в черную подрабатывали, в общем-то, вели неплохую жизнь, то сейчас общество и государство пытаются сказать «нет, давайте все-таки работайте», несмотря на все те проблемы, которые связаны с конкретными личностями, когда инженер вынужден работать не по специальности. Да, Германия в кризисе, и, как говорится, сейчас Шрёдер призывает, и Меркель это продолжит, выхода нет, своих граждан обратить, как говорится, взоры на себя любимых, на свое государство, и все-таки увидеть, что же их предшественники сделали с Германией и для Германии в 50-е и 60-е годы, когда пояса затягивались. Фактически Германия загнала себя в ловушку социального благоденствия, когда граждане, в общем-то, сидят на шее у государства. От этого приходится отказываться, и, в общем-то, сейчас Германия дает хороший урок для того, чтобы, как говорится, граждане все-таки оценивали социальность государства немножко в других измерениях.
0: В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода, ведет ее Михаил Соколов. Я обращусь к Итану Финкельштейну в Мюнхене. Итан, скажите, а христианские демократы в Баварии, они могут похвастаться какими-то успехами в борьбе с безработицей? Все-таки это многолетняя правящая партия в этом регионе?
1: Ну, во всяком случае, земля Бавария самая благополучная в этом отношении и с точки зрения безработицы, и с точки зрения деловой конъюнктуры. Но я бы не согласился с профессором Беловым. Дело в том, что, конечно, безработица в Германии очень высока. Она, конечно, больше 5 миллионов. 5 миллионов – это только официально, но есть еще и скрытая безработица. Из этих 5 миллионов 250 тысяч – это люди с высшим образованием. Но это еще и не все. Дело в том, что деловая конъюнктура отвратительная, прирост приблизительно где-то на нуле. И началась эмиграция из Германии. Вот в прошлом году из Германии уехало 547 тысяч человек, из них 150 тысяч – это немецкие граждане с высшим образованием, деловые, молодые, от 25 до 44 лет. То есть проблем очень много. И большинство населения все-таки понимает, что все это результат 7 лет правления Шрёдера, то есть правления красно-зеленой коалиции, хотя, конечно, это и не совсем так. Так что, значит, разговоры о том, что Шрёдер где-то там выбивает какие-то проценты, это все-таки не совсем так. Обозреватели Германии, большинство наблюдателей считают, что значит, диалог Шрёдера и Меркель закончился все-таки, хотя со счетом в пользу Шрёдера, но выиграл от этого именно Меркель. То есть это как в футболе, схватка, значит, заведомо слабой команды сильный, счет предполагался 0-4, а оказался 0-1. И Шрёдер остался при своих, а Меркель приобрела себе дополнительно симпатии. Я думаю, что дни Шрёдера сочтены, и это последняя встреча его друга Путина с ним в качестве канцлера.
0: Итан, скажите, пожалуйста, вот был вопрос про маргиналов, вот эта вот новая левая партия. Сколько она получит, по мнению экспертов?
1: Ну, по опросам это где-то 9-10%, но это совсем не обязательно будет так. Конечно, значит, есть всегда протестный электорат. Лафонтен – это нечто вроде, ну, вашего российского Жириновского. Значит, такие люди всегда набирают...
0: На России бы такого Жириновского.
1: Да-да, все такие люди всегда набирают какие-то свои проценты. И что-то там будет, но сказать сейчас очень трудно.
0: И к Виталию Портникову в Польшу. Виталий, а в Польше вот маргиналы есть подобные, которые могут повлиять, тем не менее, на формирование политики?
3: Ну, конечно, нет.
0: Виталий, слышно вас очень плохо. Плохо слышно, я еще раз повторю, что это прежде всего самооборона, да, господина Лепера. Так, ну что, мы попробуем еще слушателей подключить с каким-то вопросом, но мне бы хотелось все-таки... По поводу событий на Украине, безусловно, они для многих неожиданные, отставка правительства Тимошенко. Как вот эти вот посторанжевые события могут повлиять на европейский контекст? Вот Владимир Путин на встрече с экспертами с некоторым удовольствием говорил о том, что там власть на Украине недееспособна, коррумпирована и так далее. Вот теперь есть подозрение, что эта трактовка, она будет только развиваться. Между прочим, Путин, кстати, на той же встрече сказал, что за коррупцию внутри Кремля беспокоиться нечего, все в порядке. Государственные чиновники, входящие в советы директоров крупных компаний, защищают государственные интересы. Вот теперь, наверное, будут говорить, что в России все хорошо, а на Украине кризис и все ужасно. Я обращусь к господину Белову. Вот Германия при новом руководстве может стать критиком России, но, с другой стороны, ей придется смотреть ведь и на украинскую ситуацию, вот на эту бурную политическую жизнь.
2: Нет, ну, по поводу критики, вот посмотрите, где она может критиковать Россию? Чечня. Ну, фактически, господин Шрёдер выбил этот козырь из рук Меркель, потому что Шрёдер тоже критиковал, благодаря Шрёдеру, его конструктивной позиции, вопрос вынесен на уровень ЕС. Кстати, Путин подчеркнул, если бы не Шрёдер, этого не случилось бы. Свобода слова, ну, нас критикуют и будут дальше критиковать. Ну, возможно, вопросы с ЮКОСом связаны, собственность и так далее и тому подобное. Что касается Украины, действительно, российские политтехнологи, которых умыли во время выборов, злорадствуют, наверное, внутренне, не открыто. Но, как говорится, вектор развития Украины не изменится. Вот этот оранжевый вектор, он сохранится. Здесь, как говорится, не надо думать о том, что что-то возвратится в Януковича-то еще. Что касается Германии, то Германия в первую очередь в рамках своей восточной политики проводит свои экономические интересы. И, в принципе, расширение ЕС состоялось во многом благодаря Германии, которая, в общем-то, преследовала именно эту часть, внешнеэкономическую часть. Абсолютно верно, новые рынки. Что бы я ожидал бы от Германии и от Меркель, и от нового правительства, как бы оно ни выглядело, это все-таки, наверное, более взвешенный подход к постсоветскому пространству как части европейского пространства. Не надо разыгрывать карту Украины, России, Казахстана или кого-то еще. Надо это все-таки рассматривать как, если мы говорим, что есть возможность каким-то образом продвинуть какую-то часть европейского экономического пространства в рамках этого четырехугольника. Но давайте думать все-таки не на двухсторонних отношениях, а все-таки, чтобы Германия встраивала эти многоугольники в матрицу своей внешней политики. Сложно? Сложно. Возможно? Возможно. Естественно, и Украина, и Беларусь, и Молдавия, и Россия не видят своего будущего без Европы в том или ином контексте. А механизмы вхождения в Европу у всех стран будут разные, и темпы будут разные, и, соответственно, наверное, и проблемы, с которыми эти страны будут сталкиваться, будут разные.
0: Я обращаюсь к Каэтану Финкельштейну. Вот события на Украине сегодняшние как-то повлияют на германские дискуссии?
1: Видите ли, из Германии Украина и Россия видятся совершенно в разных весовых категориях. Россия – это очень важный, это огромный партнер, очень важный партнер. И стратегическое партнерство в экономической области, прежде всего, оно не изменится, какое бы правительство ни пришло к власти. Что бы там фрау Меркель не говорила о Чечне, может быть, она два раза в году что-то такое и скажет, это ровным счетом ничего не изменит. Политика будет продолжена. Собственно говоря, личная дружба Шрёдера и Путина – это вообще некое излишество. Отношения между двумя странами очень гармоничные, очень естественные, и ничего тут изменить нельзя. Что касается Украины, то Украина видится отсюда как нечто действительно такое маргинальное. Никто в сущности не понимает, что там происходит. И относится к Украине, вообще говоря, с большой осторожностью.
0: Ну что ж, Виталий, в Польше будут относиться с большой осторожностью Германия? Вообще, украинский кризис – это европейский кризис или это кризис постсоветского пространства? Пожалуйста.
3: Это не только кризис постсоветского пространства, конечно, потому что это еще и кризис восприятия украинских событий в соседних странах. Я думаю, что в Польше гораздо большей степени, чем в Германии, потому что здесь есть некий образ оранжевой революции, кстати говоря. По-моему, уже говорил, что этот форум в Тбилиси должен был быть воспринят как некий бенефис Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.
0: Но Тимошенко объявили человеком года, да, по-моему, там у вас?
3: Разрешена человеком года.
0: Да-да, я говорю, объявили человеком года Юлию Тимошенко, правильно?
3: Да, я вот тоже об этом говорю. Да, она не приехала, и уже не приедет как премьер-министр Украины. И понятно, что для многих польских наблюдателей происшедшее здесь, в ближайшем на Украине, может восприниматься как некое окончание определенного периода в польской роли на европейской политической сцене. Потому что если окажется, что Украина все-таки с большим трудом идет в ту сторону, в которую хотела бы Польша, чтобы она шла, ну, конечно, для польского политика это будет вопрос о том, чем занималась польская власть, поддерживая президента Ющенко в период оранжевой революции, почему не были созданы с помощью Запада и Польши те условия, при которых действительно бы Украина могла выбрать европейский и евроатлантический вектор развития без тех кризисных событий, которые мы наблюдаем сейчас.
0: Спасибо. Ну, знаете, еще интересное такое сообщение сегодня нашел. «Единая Россия» подала заявление о вступлении в Европейскую народную партию христианских демократов ассоциированным членом. Вот как это воспринимать? Это такая уже игра, попытка найти новый канал общения с новой немецкой властью? Вопрос господину Белову.
2: Не так просто вступить в ту или иную европейскую партию. Я думаю, что идеологи и специалисты в рамках «Единой России» прозондировали почву для этого. Социал-демократии, по всей видимости, не получилось. Но христианские демократы, наверное, та приемлемая почва, которая вполне, вполне заслужена по своим ценностям для сотрудничества «Единой России» и европейского уровня партии. Скажу, что там очень много требований для того, чтобы просто пройти на этот уровень. И большинство из этих партий не получают подобного рода разрешения. Многие хотят, но не у всех получается.
0: Ну, Рогозин тоже хотел вступить в социнтерн, и даже господина Шмидта приглашал на свой съезд.
2: Ну, Шмидт приехал нечаянно. Был немало удивлен, куда его пригласили.
0: Но выступил все-таки.
2: Ну, выступил. А в целом, конечно же, надо, наверное, с другой стороны посмотреть, что российская партийная политическая система находится в состоянии зародыша. И, естественно, что касается партийной жизни как таковой, в таком прямом понимании, у нас пока ее нет. Это за этим будущее. И, естественно, учитывая исторические корни и России, и Советского Союза, и Новой России, партийное строительство будет архитяжелым.
0: Эйтан Финкельштейн, есть ли для «Единой России» место вот в этом христианско-демократическом таком объединении?
1: Да, вообще это очень такая странная история, и все будет, конечно, зависеть от того, во что выльется вот это вот партийное строительство в России и чем в самом деле в дальнейшем станет эта партия, которая претендует на участие в христианско-демократическом движении.
0: Да, это довольно забавно, тем более, что если она захочет стать христианской или христианско-демократической, ей придется изменить срочно закон о партиях, потому что вот эти религиозные названия употреблять пока, по крайней мере, нельзя. Так, ну что ж, еще у нас по пейджеру были вопросы. У США всего две претензии к Шрёдеру: антиамериканизм, но это общегерманское отношение к США и дружба с Россией, к чему приводит ссора с Россией, видит из ям Украина и Грузия, говорит Елена, но мы с ней не очень согласны. Пожалуйста, господин Белов, ваш ответ.
2: Я удивлен, что по-прежнему обвиняют Шрёдера в антиамериканизме. Ну, 2003 год прошел, в конце концов. Шрёдер был в феврале месяце в Штатах. Почитайте его выступление, почитайте его общение с Бушем. В общем-то, произошло примирение. И сейчас уже Шрёдер заявляет, в общем-то, о проамериканизме и себя, и своей партии. Возможно, зеленые где-то против, но не он.
0: В эфире программа «Время гостей». Были директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. По телефону из Мюнхена политолог, корреспондент газеты «Форвардс» Итан Финкельштейн. И из Польши по телефону наш обозреватель Виталий Портников, который находился на экономическом форуме в Кренице. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов.
5: В рамках проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу московской студии нашего радио «Время гостей». Гость студии – директор Центра германских исследований Института Европы профессор Владислав Белов. Вел выпуск Михаил Соколов. Эфир 8 сентября 2005 года. Над архивным проектом работает Иван Толстой.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Говорит Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
5: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
14: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
5: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, от

0: английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Причался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
1: Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
0: Убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры.
1: Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
2: Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
1: Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров. Выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России